течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

удочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестнице ступень.

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки,

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забыть.

небо, солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

нем заветная тайна. Вот от чего и зачем из городов случайных мы случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

теплым убранный в ящик комода. И кожаный мяч запрятан в чулан. И сегодня не так, как всегда, встало солнце в окне.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «СС-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше.

наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Застройстройпроект» и декорации на сайте nastroykodom.rf.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова гудит в ушах,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На Ильском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Как сообщили в оперативном штабе региона, возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии в Северском районе произошло из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия потребовала от Франции данные по задержанию судна «Тагор». Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа. Дипломат пояснила, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море, но не менять его маршрут или конвоировать из открытого моря. Представитель ведомства также предупредила, что подобная практика может дорого обойтись всей мировой торговле по морю. Накануне Франция сообщила о задержании танкера, якобы шедшего из России. Власти республики утверждают, что судно было под ложным флагом. Сербия не будет вводить визы для россиян, об этом заявил президент Александр Вучич. «Даже если кто-то примет такое решение, оно сразу будет отозвано», — сказал он в эфире местных СМИ. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в парламенте Сербии заявили, что в Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией для вхождения в Евросоюз. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил о том, что такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Производство одежды в России за прошлый год выросло более чем на 23%. Это стало одним из лучших показателей в легкой промышленности. В этом году ожидается сохранение достигнутых объемов. Об этом агентству ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Ранее министр говорил, что уход иностранных брендов для отечественного рынка одежды и обуви стал не крахом, а точкой роста. За последние годы количество российских марок заметно выросло, отмечал Алиханов. Как минимум 7 человек погибли при стрельбе в американском городе Маскатин в штате Айова. Полиция считает, что причиной мог стать домашний конфликт. Предполагается, что все погибшие являются родственниками подозреваемого, которого также обнаружили погибшим, говорится в заявлении полиции. Следственные органы ведут расследование и устанавливают возможные причины произошедшего. А телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, 7 часов и 7 минут в столице. Я смотрю, стоит напротив меня диван. Ну, не напротив, чуть левее. Стоит на меня диван и смотрит на меня и говорит: Саня, ну ляг на меня. Ну, ляг, опусти ты свой зад, продави меня. А я говорю: не могу, люди. Вот. И стал как председатель колхоза и говорю: ну что, уважаемые женщины и мужчины, займемся утренней дойкой. Они говорят: да, Захар Иванович. Вот. Доброе утро, мои уважаемые коллеги. Те люди, которые готовы трудиться с самого утра. Ну, а мы здесь для того, чтобы ваш труд немного скрасить. Да? У нас свой труд. Мы, так сказать, как те полезные насекомые, которые не вредят вашему саду, а наоборот, его, так сказать, облагораживают. Мы пчелы. Доброе утро.
3: Доброе утро. Дорогие друзья, вот вы понимаете нас, да, теперь? Вот вы понимаете, захожу с утра утром в студию, и стоит Сашка, аки пчела, и разговаривает с диваном. Ну вот что? Ну вот как это?
4: Просит его надавить.
3: Надавить и продавить.
2: Синоптики сейчас в Москве около 12 градусов, синоптики обещают нам до 20. Вчера, вы знаете, было вроде как тепло, а потом...
3: Шикарно было вчера. Да где прохладно? Ты чего? Мы вечером гуляли, такая красотища была, прям хорошо.
2: Видимо, мы как-то в разных районах
4: гуляли. Сашка просто еще раздетый гуляет. Ты, наверное...
3: В разных куртках гуляли. Да, нет, погода прекрасная.
4: Пришел.
2: Ну, в общем, нормально.
4: Календарное лето.
2: Календарно 2 июня, товарищи. 2 июня. Надо каждый день сегодня... Уже 2 июня, а мы еще сидим. Так вот, планов нет, вообще задумайтесь.
4: Александр, твоя пчелиная жизнь, конечно.
2: Ну давай, скажи.
4: Не, ничего, ничего. Мы всех приветствуем, дорогие друзья. Всем желаем доброе утро. Мы в полном составе начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Хватит начинать!

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше.
7: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице. Сегодня 2 июня. Доброе
3: Спрос
2: утро.
3: На путевки в детские лагеря в России упал на 15% в 2026 году. Число детей, отдыхающих в лагерях, с каждым годом сокращается. Загрузка лагерей сейчас составляет 30-60%. Основной объем путевок на июль, самый популярный период для детского отдыха, уже реализован. В этом году россияне в целом не планируют отдых заранее, поэтому ситуация с наполнением лагерей еще может измениться. Сейчас большинство летних лагерей загружены, как я уже сказал, на 30-60%. Некоторые детские оздоровительные центры ежегодно теряют по 10% спроса. За смену в лагере Ленинградской области родители в среднем в этом году заплатят 90 тысяч рублей. В Подмосковье 80 тысяч. В Краснодарском крае цена начинается от 80 тысяч без учета стоимости трансфера из других регионов. Я так понимаю, что все эти цены, ну, по-разному. У нас была 2 недели или там 20 дней. Сейчас, наверное, это 10 дней.
2: Смена была месяц. У нас было всего 3 смены.
4: Да?
2: Июнь, июль и август.
3: Прям месяц?
2: Да, месяц. 28 дней.
3: Ну, может быть. И все эти цены — это цена отдыха в лагере. Туда не включены доставки детей. За это ты отдельно платишь. Ну, трансфер из твоего региона.
4: Многие сами довозят, либо действительно тогда на автобусе. У меня дети ездили на автобусе, ну вот мы еще в Риге, когда жили, ездили в детские лагеря на автобусе, ну, старший. Это было очень удобно. Посадила, они туда все вместе и помчали. А здесь, кстати,

0: Какая ситуация? Новость. Пожалуйста, вам. У меня дочь на 10 дней едет в лагерь в Нижний Новгород. Путевка стоит без трансфера 48 тысяч. И трансфер еще 6 тысяч в один конец из Московской области.
1: Это на сколько?
0: На автобусе на 10, ну, 12 дней там получается.
1: Слушай, ну это 48 тысяч.
0: Но это палаточный лагерь. Это палаточный лагерь на автобусе. То есть, ну, они живут
2: 6 часов
0: в палатках, не в корпусах.
1: У меня старший так жил в палатках.
0: А именно в палатках.
1: Да, это очень круто, кстати, еще интереснее, чем корпуса.
2: На Селигере у меня дочь 4 сезона провела.
1: Вот так?
2: Да.
0: Ну, это сами когда было?
2: Сами готовили, сами... Что когда было?
0: Ну, то есть ты сейчас цены будешь какого года называть?
2: Я сейчас не буду называть вообще цены, я их сейчас просто не знаю. Я просто говорю тебе про палаточные лагеря на Селигере.
0: И это мы не берем вот этот топ лагерей, Орленок, там...
2: И причем
0: Артек, естественно.
2: Это лагерь был от Дома культуры, и там цены были вообще...
0: Вот супер популярные раскрученные лагеря, туда вообще не попасть, да, там вот именно какие-то квоты, победители олимпиад, спортивные
2: сейчас говорят,
0: достижения.
2: Сейчас говорят, в Артек платит сколько, 300 тысяч, и ты, пожалуйста,
0: да? Есть,
2: конечно, такой? Путевка есть спокойно.
0: Не, ну, может
2: это быть... раньше мы там самые активные, самые отличники там и так далее. Нужно было бороться!
0: Сейчас узнаем. Вот такая новость. Обращаемся ко всем родителям, у кого дети планируют отправиться в лагерь отдыха. Из какого города, в какой город отправляете. И, соответственно, на сколько дней и сколько стоит.
2: Да, вот многие пишут, что в наше советское детство мы ездили бесплатно. Слушайте, там мы что-то все равно платили. Там были копейки. У меня мама этим занималась. Мы все равно какую-то копейку мы платили.
0: Я помню, что у нас от профсоюза ездили. Многодетные точно бесплатно.
2: Точно бесплатно ездили, да.
0: И мы платили, да, но это какие деньги были такие достаточно формальные. Основную часть платил профсоюз.
2: А, да. И лагеря от заводов в основном были. Ну, те, которые были от заводов, они были очень крутые. Потому что богатые заводы, они лагеря делали очень крутыми. И у нас не было, у нас только один теплый был корпус из кирпича, все остальное были бараки. Это было так круто, его немцы что построили, я не знаю.
1: Барак?
2: Ну, там 4 барака и один корпус для малышей, чтобы они там не замерзли.
0: Ну, ты не задумывался в тот момент.
2: Это было лучшее время.
0: Сейчас, наверное, требования у современных родителей повыше.
1: Ты знаешь, у меня парни ездят только с тренером на сборы спортивные. Это, конечно, не лагерь, но это тоже что-то вроде того. И за неделю порядка 17, по-моему, тысяч, ну вот у нас получалось 17,5 с дорогой. Но это вот за неделю.
0: А как лагерь? Регион?
1: Ну, Подмосковье чаще всего. Они в разные места ездят каждый раз. Сейчас вот ребята наши уехали в Белоруссию, но мои не поехали. Вот.
0: Спортивный сбор тоже дорогие. Ну, часто бывает.
2: Раньше у нас спортивный лагерь был такой же, как обычный. Мы вообще ничего не платили. Ну... То же самое было. Ладно, давайте.
0: Наш.ру, пожалуйста. На главной странице есть 2 бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться, участвовать в наших играх и темах. Пишите, рассказывайте.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова.
6: И Игорь Паньков.
5: Подъемники. На нашем радио.
7: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение про цены и лагеря.
8: Живем в маленьком городе Железногорске Красноярского края. В окрестностях города 3 детских лагеря. Наш город стоит практически среди тайги, поэтому и в лагерях природа соответствующая. Вчера отправила дочку первый раз в один из лагерей. Полная стоимость путевки где-то 30 тысяч небольшим за 21 день. Но родители оплачивают только 30% стоимости, остальное компенсирует администрация.
7: Это круто.
9: Раньше для заводских детей путевка стоила от 5 до 10% от профсоюзов. Но я с 3 лет до 16 ездила бесплатно, потому что мама у меня ездила туда врачом. А потом еще несколько лет там работала. Сейчас, к сожалению, дешевле отправить ребенка с бабушкой на море на месяц, сняв им там квартиру. Да и большинство лагерей с развитой инфраструктурой стоят либо почти, либо полностью... стоят либо почти, либо полностью разваленные.
8: Не знаю, тут вот много очень позитивных отзывов. Спортивный лагерь на 2 недели, Азовское море. Проживание на территории отеля 4 звезды, на территории 2 бассейна, спортивные площадки, море в пешей доступности, питание трехразовое, 68 тысяч. Поезд туда-обратно включен, только доставить ребенка до вокзала, а потом встретить с поезда.
7: Ну, да, вот так было у нас.
9: Московская область, Жуковский. Отправляю в июле ребенка 12 лет в ведомственный лагерь «Салют». Наш старый советский. 16 дней, по факту 14. 20 тысяч рублей. Для бабушек-сотрудниц нашего предприятия 57. Для людей со стороны 70. Трансфер, проживание, питание, вожатые. Территория очень небольшая, без водоема. Есть еще мастер-классы, но они оплачиваются отдельно. 10 лет назад отправляла старшего туда же на 3 недели. Платила 3 тысячи. Все дорожает.
7: Я считаю, что если в лагере нет водоема, цена должна быть адекватной.
8: У нас озеро было.
7: Ну вот.
8: Доброе утро, подъемники. Санкт-Петербург. Многодетная семья. Путевка бесплатная на 3 недели. Трансфер по Ленобласти тоже бесплатно. Летом 4 смены. Предлагали путевки на юг тоже бесплатно, но за трансфер поезд надо было заплатить 36 тысяч рублей туда-обратно.
7: Расскажите вот Яне, как получить путевку для многодетных.
8: В Москве свои правила, наверное.
9: Мне кажется,
8: как в родном регионе.
7: Все равно схему расскажите.
8: Одному из сыновей двойняшек предложили путевку в творческую смену от музыкальной школы на 8 дней. Конечно, отправила. И второго двойняшку тоже, хоть он и не имеет отношения к музыке. Цена 16 тысяч рублей, пятиразовое питание, постоянный движ, репетиции, выступления на сцене, всевозможные игры и друзья.
7: Мама, но я не имею отношения к музыке. Поехал.
9: Сыну 10 лет. Поехал в лагерь Ленинградской области со своей волейбольной командой. 21 день за 90 тысяч рублей, из которых около 20 компенсирует государство. Следующий лагерь в августе за счет спортшколы.
8: Круто. Вот еще. Железногорск, Красноярский край. Вчера отправила 2 детей на первую смену на 20 дней. Заплатила 15 тысяч за каждого. Стоимость путевки больше, но остальное оплачивает город. Без прописки в городе не попасть, видимо, в лагерь. Лагерь, как в нашем детстве, почти ничего не поменялось. Сохранилась атмосфера. Детям очень нравится. Мне тоже. Сама ездила туда от 8 до 18. Каждое лето. А мне сейчас 38. Мечтаю поехать туда вожатый.
7: Да. Слушайте, а еще обидно, когда ты заплатил деньги, а через неделю тебе приходится его забирать, потому что он не может.
9: Не пошло.
8: Да, деньги не возвращает. Сын едет на 3 недели из Ростова-на-Дону в Таганрог. Очень хороший лагерь. Мир. 3-й год уже ездит. Путевка от предприятия, профсоюза за 10% стоимости 7 тысяч рублей. Следовательно, полная цена 70. Но лагерь крутой, мы довольны. Плюс, если покупаешь путевку сам, 50% можно вернуть. Во всяком случае, в прошлом году у нас знакомые возвращали. Да, что-то было такое. какой-то вычет вот за путевку, если оплачиваешь.
9: Дочь едет в Подмосковье 21 день за 78 тысяч рублей. Рассматривали еще шикарный лагерь «Цивилизация» под Калугой. 12 дней 98 тысяч. Но цена Подмосковья победила.
8: Сын 11 лет едет в два лагеря. Юный спасатель, палатки, живут в палатках на островах на Ладоге. 10 дней 66 тысяч рублей плюс снаряга на 40 тысяч.
9: Ого-го.
8: Второй — сборы камни Карельского перешейка на 14 дней 20 тысяч. Палатки и та же снаряга. Он счастлив, я его везде привожу и забираю.
7: А он, ну, у вас это круто. Он у вас один?
8: Ну, тут...
7: Ну, тогда можно. А если у их трое, тогда как быть?
9: Сын ездил в мае в Артек от региона Московская область бесплатно по спортивным достижениям. Оплачивали только трансфер и сопровождение. 27 тысяч рублей. Платная туда 175 тысяч без дороги. Сейчас ходит в дневной при нашем спортклубе с 9 до 16 часов за 17,5 тысяч рублей за 10 дней.
7: Ну и как ему Артек-то понравился? И когда он был? В какое время года? Он же круглогодичный.
8: Тут написано «в мае» в Артеке. Mm. «В Питере многодетным бесплатно, но в такой лагерь я ребенка не отправлю. Дочка ездит за 150 тысяч в Ленобласть, но это дорогой лагерь. Нормально стоит 110-120. Старший ездит на сборы за счет федерации бесплатно, но он имеет первый взрослый разряд».
7: А что это за градация? В многодетный не поеду, поеду в дорогой.
8: Что это? Нет, многодетным бесплатно.
7: Нет, ну,
9: говоришь, не понравился такая... лагерь людям, в который можно было бесплатно поехать. Выбрали другой. Слушайте, дорогой. Ну прекрасно, если есть возможность выбрать и позволить себе это же здорово.
8: В Орленок попасть можно легко по обычной платной путевке. Стоимость в том году была 120 тысяч за 3 недели, включая билет на поезд туда-обратно.
7: Это удивительно. Я сейчас смотрю в Орленок, не могу пока найти ничего.
9: Дочь ездила в Артек 3 раза. Смена 21 день. Все абсолютно бесплатно, кроме трансфера. Трансфер из Челябинска вместе с сопровождением в районе 25 тысяч туда-обратно. Итак, 90% детей в Артеке отдыхает совершенно бесплатно за свои достижения. Так что в Артек действительно можно просто так попасть. А что в Артек можно просто так попасть за деньги? Это миф. Невозможно. Должны быть хоть какие-то достижения. Если не добираются баллы, то можно приобрести платную путевку. Но их очень мало.
7: Можно приобрести платную путевку. Может быть, их и мало, но можно.
8: У нас муниципальный лагерь начинается 1 апреля. И заявление было подано больше 1500. В одну смену лагерь принимает 180 человек. Смены 3 недели и 2 недели. В общем, 7 смен. Так, двухнедельная смена стоит в районе, если ты проживаешь в муниципальном округе.
9: Верхняя Пышма,
8: правильно? Угу. Не Пышма?
9: Да, Пышма.
8: Самое главное — подать заявление в первых рядах. Также есть смены в зимние, весенние и осенние каникулы.
9: Дочь ездит в лагерь «Магистраль» уже второй сезон по путевке от профсоюза. Цена 7800 рублей по квоте плюс бесплатный проезд. А так путевка стоит от 90 тысяч рублей на 22 дня.
8: 7:41 в Москве. Доброе утро.
5: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 48 минут в столице.
3: У меня у знакомой в Москве одна из дочек-близнецов занимается карате. Их тренер организовал поездку в лагерь на Черное море. 30 тысяч, 2 недели, под плацкарт включен. Кроме обычных развлечений, конечно, занимаются усиленно спортом. Так она договорилась и на вторую допом за 20 тысяч. А та вообще не спортивная. А ее только от вечернего кросса освободили. Ну, это прям по нынешним меркам очень бюджетно.
4: Да,
3: с
4: это
3: билетами
4: правда.
3: На поезд.
4: Черное море, класс.
3: На 2 недели.
4: В 99-м, 2000-м, 2001-м годах был в 3 спортивных лагерях. Беговые лыжи бесплатно. Смоленск, Рязань, Нижний Новгород. Все было здорово, но тренировали как лошадей. А сейчас отправить ребенка в спортивный лагерь по волейболу стоит от 60 тысяч за смену.
3: Вот тут кто-то написал, что многодетным просто так не дают, мол, нужно быть еще малоимущим и так далее. И несколько человек написали, что не малоимущие, просто многодетные. Подаем заявку через госуслуги, мера поддержки многодетных семей. Ну вот многие про госуслуги написали. Там разные
4: категории. Ну надо изучить этот вопрос.
3: Поддержки есть, да, и да. Для малоимущих многодетных, и просто многодетные. И ну, изучить этот вопрос.
2: Двое детей не многодетные?
3: Нет, тут про троих.
2: Но я тебе говорю, двое детей не многодетные?
3: Нет.
2: Вот, по 75 тысяч это 150. Вот тебе, это дорого.
4: Это очень дорого.
3: Точка. Не, никто не говорит, что
4: дорого,
3: это дешево.
4: Дорого.
3: Я просто говорили, что многодетным нужно быть
2: я
3: обязательно
2: понимаю,
3: малоимущим,
2: да.
3: Чтобы получить. Но вот оказывается, что нет. 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ООО «Сазахинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 10 БПЛА уничтожены ночью в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаки были совершены на Таганрог и 4 района. Губернатор добавил, что информация о пострадавших разрушениях на земле не поступала. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском НПЗ в Северском районе из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар. Помимо этого, обломки сбитого дрона упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. По предварительным данным, пострадавших нет. Президент России дал вооруженным силам поручение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил агентству ТАСС на вопрос о том, даны ли Владимиром Путиным новые поручения военным по итогам прошедшего накануне совещания по расследованию этого теракта. В ночь на 22 мая здание общежития учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек. Ситуация с бензином в Крыму может разрешиться в пределах месяца. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за ограничений продажи автомобильного топлива, не создавать искусственный ажиотаж, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных АЗС. Аксенов уточнил, что пока 92-й бензин будут продавать в объеме не более 20 литров в одни руки в сутки. В России изменятся правила провоза в самолете детского питания. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, до конца года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете емкости с детским питанием объемом более 100 мл. В интервью РИА Новости глава ведомства отметил, что сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. Как отмечает сайт nsn.fm, сейчас некоторые российские авиакомпании разрешают провозить более 100 мл детского питания. Однако в общем документе Минтранса эта норма не закреплена. В Москве оштрафован мужчина, который пришел сдавать экзамен в ГАИ со шпионской техникой. Как говорится в материалах суда, в петельке для пуговицы он разместил видеокамеру, а в ухе – беспроводной микронаушник. Коварный план по успешной сдаче теоретического экзамена был сорван сотрудниками ГИБДД. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. За данное преступление предусмотрено в том числе лишение свободы на срок до 4 лет, однако суд был снисходителен и ограничился штрафом. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня у нас что? Сегодня у нас вторник, 2 июня. До 12 градусов сейчас в Москве, обещают до 21 градуса.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Что мы разыгрываем, Ян?
4: Разыгрываем приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно.
3: Итак, ждем второй правильный ответ сегодня. Задание простое, поэтому давайте попробуем разобраться.
5: Мне первое время тоже совсем не вмоготу было. А потом ничего, освоилась. А поначалу даже на гауптвахте сидела.
6: На гауптвахте? Серьезно?
5: Да, я тогда еще только месяц служила, а у подружки свадьба. Ну, жених с фронта вернулся, а у меня до вечера дежурство. Никак не поспеть было в парикмахерскую, а очень хотелось шестимесячную сделать. Ну, понимаете? И прямо с винтовкой ушла в парикмахерскую. А тут как раз проверяющий. Ну и все. Вместо свадьбы 5 суток на гауптвахте.
3: Гауптвахта нам с Яной тяжело давалось.
4: Ой, сколько раз я перезаписывала это слово, я его не могу выговорить.
3: Итак, ждем второй правильный ответ. Наш.ру. На главной странице есть 2 бота. Выбирайте любой, через который вам удобнее писать, и отправляйте ваши варианты.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
12: Наше радио.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент. Все очень просто. Мы загадали. Тут даже, наверное, надо сделать небольшую подсказку. Не фильм. Да? А телевизионный сериал.
3: Телевизионный фильм, наверное. Многосерийный.
2: Ладно, давайте.
4: Мне первое время тоже совсем не вмоготу было. А потом ничего, освоилась. А поначалу даже на гауптвахте сидела.
5: На гауптвахте? Серьезно?
4: Да, я тогда еще только месяц служила, а у подружки свадьба. Ну, жених с фронта вернулся, а у меня до вечера дежурство. Никак не поспеть было в парикмахерскую, а очень хотелось шестимесячную сделать. Ну, понимаете? И прямо с винтовкой ушла в парикмахерскую. А тут как раз проверяющий. Ну и все. Вместо свадьбы 5 суток на гауптвахте.
3: Да, это действительно советский 5-серийный телевизионный фильм, не сериал.
6: В бой идут одни старики, офицеры, а зори здесь тихие, и другие неверные ответы загадывали фильм «Место встречи изменить нельзя».
2: Многосерийный. Просто раньше не было слова «сериал».
6: Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас бесплатно. Все это достается человеку с номером телефона 951-759-97 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Жуки необъятное. Через

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие наши друзья, 9:08:37 в столице. Сегодня у нас уже 2 июня, а это значит, что в это воскресенье состоится наш большой фестиваль «Музыка жизни».
3: Да, наш благотворительный фестиваль, который мы делаем совместно с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Вчера последнюю квоту билетов мы выложили на сайт наш.ру. Билеты бесплатные по электронной регистрации и, конечно, они тоже быстро разлетелись. Сейчас такая ситуация. Если вы передумали, да, понимаете, что не сможете пойти на фестиваль, изменились планы, мы всех призываем, пожалуйста, зайдите в личный кабинет и верните билет, тогда он станет доступен на сайте наш.ру, и те, кто не успел зарегистрироваться, смогут это сделать. Поэтому, дорогие друзья, не занимайте места, мы всех перепишем, кто зарегистрировался, но не прошел 7 числа на наше мероприятие. И сегодня с утра, буквально 20 минут назад, мы опубликовали по вашим многочисленным просьбам расписание. И расписание выступлений, и расписание немузыкальных активностей. Итак, открывает наш фестиваль, ровно в 12 часов начнется выступление Вадим Самойлов, Агата Кристи. Поэтому, если вы придете к началу, если вы поклонник Вадима Самойлова и Агаты Кристи, то нужно это сделать будет сразу же. К 11 часов, в 11 часов фестиваль откроет свои двери, да, чтобы не пропустить выступление своего любимого артиста. Дальше группа Casual, Sedless, Дела поважнее, Капитан Макс, Костя Кулясов, Анимация, Александр Пушной, Сергей Галанин и закрывает наш фестиваль Диана Арбенина, Ночные снайперы. Все расписание доступно в наших социальных сетях нашего радио и в группе ВКонтакте, и в группе в Максе, и в группе Телеграм канала. И, соответственно, можно зайти, посмотреть, сохранить себе, чтобы планировать свое прибытие на фестиваль.
2: Да.
3: И, соответственно, кроме музыкальных активностей, все дорога здоровья, дорога осознанности, дорога творчества, дорога знаний. Много всего интересного будет в течение дня проходить для всей семьи. Это семейный фестиваль. Обратите внимание, дорогие друзья, что это массовое мероприятие, поэтому никакие запрещенные вещи с собой не берите. На билете у вас указано, что можно проносить, что нельзя. Но классически для массовых мероприятий сейчас безопасно. Опасность запрещает даже воду проносить, ну, любую жидкость. В любой таре на фестивале можно будет все приобрести. И еда будет, естественно, различные гастрономические закуски предложены, и напитки, кроме, естественно, алкоголя, потому что это семейный фестиваль, и никаких алкогольных напитков, даже слабоалкогольных, продаваться не будет. И просим вас ответственно подойти к этому мероприятию и не готовиться заранее. Ну, придут родители с маленькими детьми, ну зачем это все? Ну, это детский семейный праздник, несмотря на то, что выступают и взрослые музыканты. Ну, хочется, чтобы все ответственно подошли к этому моменту, да, и никому не мешали отдыхать. Достаточно взрослых мероприятий, где вы можете отрываться, да. Ну, я сразу заранее предупреждаю.
2: Заранее вас предупреждаю.
3: Потом не было вопросов никому, на охране, пожалуйста, что вас вдруг вывели, не пропустили, да, или вывели. Вход на фестиваль.
2: Выглядим взрослые, опытные.
3: По билету поэтому нужны будут документы, и, соответственно, билет, ну, зайти можно один раз. Войти и выйти нельзя. Ну, то есть ты либо зашел.
2: Зашел, все, участник.
3: Да, все, участник.
2: Вышел, не
3: вышел,
2: участник.
3: Не участник, да.
2: Все, обратно не
4: это, кстати, да, это имейте тоже в виду, пожалуйста.
3: Да, это тоже связано важная с безопасностью. Информация. Фестиваль бесплатный по электронной регистрации. Есть свои особенности, но все они исключительно связаны с заботой о нашей с вами безопасности. 8:32 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост? Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Да все без...
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня Дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник, обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Расскажите пока о погоде.
3: Ну, 20 градусов сегодня обещают, переменную облачность. И сейчас мы разыграем классные призы.
2: Специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Партнер рубрики «На запах». Российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон, авто, все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны.
3: Ну что, давайте вопросы и три варианта ответа. Сегодня будем принимать, давайте, 26-й правильный ответ. Кто окажется 26-м правильно ответившим, тот и заберет наши призы. Три варианта, вам нужно просто выбрать один из.
2: Что из этого внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое пахучее? Свежая хвоя, ваниль или молотый кофе? Вот из этого... внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое пахучее. Свежая хвоя, ваниль или молотый кофе. Все, поехали. Принимаем сегодня какой? Давайте 37-й.
3: 26-й, я сказал, Александр. 26-й правильный ответ. Занимайтесь своими делами. Ваше дело.
4: А почему 26-й?
3: Вопрос. Просто 26-й.
4: А, просто 26-й.
3: Год 26-й, Ян. Что тебе еще объяснить? Цифра нравится. Что еще?
4: Я просто интереса ради.
2: В этом году 26 — это половина моей жизни. Ну, вот много чего.
3: Давайте
2: можно
3: не будем о грустном, Александр. Все-таки веселая викторина.
2: А я не о грустном.
3: Вот и все. Ждем 26-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
4: Цифра большая, всего половина.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха, не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmitex. Ну что?
3: Был вопрос у нас. Давайте, Александр, повторим его для всех тех, кто прослушал.
2: Ваниль. Вещество, которое внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое пахучее. Вот так вот я отвечу на то, что вы мне спросили.
4: Да, и большинство из вас ответило верно, кстати говоря, на этот вопрос. На 26-м оказался человек с номером телефона 925-099-88 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Мы вас поздравляем. Вы получаете специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
3: Да, ну, кстати, я, честно говоря, думал, что хвоя будет
4: на первом месте,
3: и удивлен, что ваниль.
2: Я сразу был уверен, что ваниль, потому что передо мной правильный ответ.
3: Ну, у ванили такой резкий, конечно, запах, вот если ее куда-то добавляют, то все, ванилин или...
4: Вот тебе и ответ, на самом деле.
2: Мне очень нравится ваниль.
4: Нравится?
2: Да. Я вот люблю ванильные булочки.
4: Ванильный пудинг.
2: Ой, я все ванильное люблю.
4: Вот это... Ванильное мороженое.
2: Да. Обсыпьте что-нибудь ванилью.
4: Так тоже можно?
2: Могу съесть, да.
4: Саша, это неожиданно, конечно.
2: Перепутать. Ну так неожиданно, ты тоже можешь это принять за булочку со сливками.
3: Мне кажется, Янка адепт корицы. Почему-то... Вот
4: корицу люблю больше, чем ваниль. Да, корицу. А еще больше люблю хвою. Поэтому мне показалось, что хвоя. Я вообще вот эти вот, лесные ароматы, они мне нравятся больше. В них...
3: Ну, в выпечке, может быть, еще... Я сейчас про ваниль
4: если про
3: говорю.
4: Выпечку...
3: А вот если это духи, например, то ванильные? Ванильные. Слишком сладкий и такой очень стойкий запах.
2: Ну, мы сейчас не говорим про... Вообще духи ваниль, наверное, не очень, да. Я думаю, что это даже страшно. Особенно, когда ты идешь, зашел в какое-нибудь маленькое пространство и вышел.
3: А вы чувствуете вот эти нотки, если мы сейчас вот про запах духов, когда говорят, вот эти духи с запахом там того-то, сего-то, и вот...
4: Верхние ноты, нижние ноты.
3: Нет, даже без верхних и нижних, там, ну, еще запах табака может быть, но вот все остальное, вот все эти травы и другие...
2: Ну, обыватель обычный с тобой, вот мы с тобой, да. Простые нюхачи, простые бытовые. Мы, конечно, этих запахов, мы слушаем, если говорить профессиональным языком, весь букет, да? А вот профессионалы, кто там раскладывает запах на различные вкусы там и запахи,
3: я помню, них, наверное, на Курском вокзале одно время была палатка с духами на разлив.
2: Вот. Так она, по-моему, везде, по всей стране была.
3: Там, ну, их, наверное, сейчас есть. Ну, не знаю, это одна фирма или разная. И там тебе смешивали. Ты говорил, вот какие запахи тебе нравятся. И тебе смешивали, и в зависимости от твоих возможностей наливали. Либо в маленький пузырек, либо в бутылку.
2: Поэтому, девушки, и мальчиши, и девчиши, имейте в виду, что вам могут так смешать, что люди будут падать штабелями за вами.
3: Но зато будет твой запах.
2: Просто падать.
0: На нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Представьте картину. День выборов. Воскресенье. Утро. Муж собирается пойти проголосовать. А жена и говорит...
6: Тебе что, делать больше нечего? Можно же через госуслуги проголосовать, не выходя из дому. И вообще, ты обещал кран починить.
5: А это правда. Дел-то дома полно. Проголосовал онлайн, выпил чай, починил кран. Так вот, по мысли депутатов КПРФ в Государственной Думе, эта жена практически преступница. Серьезно. Фракция внесла законопроект об уголовной ответственности за принуждение к дистанционному электронному голосованию. Ассортимент наказания от штрафа 80 тысяч рублей до исправительных работ до года. Жена в этой истории типичный представитель семейного административного ресурса. Принудила голосовать через смартфон. Но знаете, что здесь самое интересное? Борьба КПРФ с электронным голосованием началась не вчера. После провала на выборах в Мосгордуму коммунисты хлопнули дверью и заявили, что все нечестно. А тонкость вот в чем. В 2014 году при исключительно бумажном голосовании явка на выборах в Мосгордуму составила 21%. А, например, в 2024 выросла вдвое до 40,38%. Более 3 миллионов москвичей проголосовали через интернет. И лишь 150 тысяч пришли на участки голосовать бумажным бюллетенем. Кстати, этими избирателями были в основном люди старшего поколения, они за КПРФ голосовали исправно, а вот люди помоложе, раньше на выборы не ходившие, пришли онлайн, за коммунистов голосовать не стали. И коммунисты расстроились.
7: Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда. Навсегда!
5: Это кричит саратовский коммунист Рашкин, погоревший позднее на убийстве Лося. Его вопли напомнили о бессмертной фразе Салтыкова-Щедрина. Когда и какой бюрократ не был убежден, что в России есть пирог, которому можно свободно подходить и закусывать? Никогда. И никакой. Вот и депутаты КПРФ, похоже, убеждены в том, что выборы – это пирог, которому должны подходить исключительно их избиратели. Желательно с бумажным бюллетенем. И явка должна быть пониже, иначе коммунистам не победить. Но если миллионы людей получают возможность выбрать удобный для них способ голосовать, это же шаг вперед, это же прогресс, который не остановить. А вот попытки бороться с прогрессом при помощи Уголовного кодекса и есть это самое настоящее принуждение.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи сбили 148 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 вечера понедельника до 7 утра вторника средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 7 областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. ФСБ вскрыла масштабную схему внедрения шпионских программ в гаджеты российских чиновников. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Скрытое снятие информации осуществлялось иностранными спецслужбами при технической поддержке крупных международных IT-корпораций. В ФСБ предупредили, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным устройствам и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам. Более 176 тысяч граждан обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей с начала сезона. По данным Роспотребнадзора, наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях. Ведомство напоминает, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В стране прививку уже сделали более 2 миллионов 700 тысяч человек. Список опасных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора. Основной период сдачи ОГЭ стартовал в России. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов продлится до 6 июля. Как сообщили в Рособорнадзоре, в этом году ОГЭ сдают около 1 700 000 выпускников. Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам необходимо сдать 2 обязательных учебных предмета – русский язык и математику – и 2 предмета по выбору. Многие привычные россиянам птицы могут научиться говорить. Как рассказал эколог Александр Русинов, говорить могут не только попугаи, но и многие птицы со способностью к имитации звуков. Это, например, вороны, вороны, сороки, сойки и скворцы. В науке даже описан случай говорящей канарейки, которая пропевала определенную фразу. В беседе с РИА Новости ученый отметил, что люди предпочитают держать говорящих попугаев из-за удобства в уходе за ними, а также их экзотичности и яркости. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься?
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Наказ. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Мы напоминаем вам о том, что благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино, скоро состоится. Да? Назовите, пожалуйста, выступающих.
3: Пожалуйста, Диана Арбинина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. И это только музыкальная активность.
2: А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей «Светлогорье» – мороженое «Неон». Лукьянова уже пробовала. Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Вы их в темноте надеете или?
3: Янка при свете ела и не знала.
4: Если залезть под одеяло и подсветить фонариком...
2: В общем, имейте в виду, мы уже всей радиостанции попробовали, вот Лукьянова, правда, днем. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко».
4: Ну, это стопроцентный хит детский этого лета. Вот просто стопроцентный хит, потому что, конечно, восторг вызывает у детей. Мы с динозаврами ели, дегустировали. Я говорю, так, парни, смотрите. Открываем, откусываем там вот это вот все богатство разноцветное.
3: Ну, вот теперь нужно вот эти рисовые еще в темноте, шарики. Янка, продублировать,
4: да,
3: и
4: дегустацию. Надо теперь, я что-то не догадалась, честно говоря. Говорят, что надо подсветить фонариком ультрафиолетовым, да, или там, ну, просто прийти на вечеринку, в клуб.
3: Да, с детьми.
4: С детьми, почему нет? Есть детские дискотеки. И все это дело будет светиться. В общем, ну, восторг детский обеспечен, конечно.
3: Дорогие друзья, обратите внимание, кто успел зарегистрироваться, потому что вход бесплатный, по электронным билетам, на наш фестиваль «Музыка жизни», который пройдет уже в ближайшее воскресенье, мы опубликовали, мы, это наше радио, в социальных сетях расписание и музыкальных, и не музыкальных активностей, чтобы заранее знать, когда ваш любимый артист выступает, в какое время приезжать. Открывает фестиваль ровно в 12 часов. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Так что все поклонники Агаты, приезжайте к самому началу фестиваля. Билеты вчера, последние квоты, разлетелись так же быстро, как и предыдущие. Дальше можно заходить на сайт и мониторить, потому что если кто-то возвращает билеты, то они появляются в доступе. И еще раз призываем всех тех, кто зарегистрировался на всякий случай, не знает, пойдет или не пойдет, или уже понимает, что не сможет прийти, пожалуйста, потратьте одну минуту, билеты бесплатные, но вы занимаете чье-то место, потому что количество мест ограничено, наша фестивальная площадка всех желающих не может вместить, и если вы точно не идете, сдайте билет, и он достанется тому, кто не успел кого-то из родственников зарегистрировать, или вдруг захочет пойти, и ему повезет, он поймает этот билет на сайте наш. .ru. Ну и расписание еще раз внимательно изучайте.
2: А теперь... мы гадать, ребята, будем очень скоро, поэтому давайте присылать свои проблемы, если что-то наболело, накипело. Гадаем сегодня по какой книге?
4: По Стругацким.
2: По братьям Стругацким.
3: Без эфира. Рассталась с мужем, кредитов моих на хорошую сумму. Стоит ли продать дачу мою, чтобы раскидать немножко долги и оставить? И вроде не нужна она, и жалко. Больше-то у меня ничего нет. Ну, если еще не критично, а вот так вы сомневаетесь, продавать или не продавать, то как будто бы кажется, что лучше не продавать, чтобы потом не жалеть. Если уж совсем прижало и выхода нет, то, ну, тогда, наверное, да. А если есть возможность потерпеть, потихонечку отдавать долги, то дача...
2: Да, потому что сейчас, вы знаете, рынок дачи, он как бы просел. И, ну, цены, понятно, что разные. Иногда вот смотришь, дачка вроде хорошая, но за нее больше 2,5 не дашь. А за 2,5 ее никто не покупает, потому что слишком дорого для того состояния, вот, в котором она находится. Поэтому...
3: Ну и самое главное, ты когда продашь свою вот любимую дачу, и потом вдруг захочешь купить что-то подобное, ты уже за эти деньги не найдешь такую же душевную, родное, красивое и приятное место. Ну, так часто бывает. Наверное, найдешь, если будешь долго искать, но по закону подлости потом жалеешь.
4: Ну, мы вам искренне желаем золотать сердце и, конечно, попробовать, ну, как-то что-то придумать для того, чтобы появилась возможность вот эти дыры тоже залатать, которые не только в сердце, но и в кармане. И чтобы дача осталась, потому что, ну...
2: А что у нее за дыры в сердце? Я сейчас не...
4: Ну, всегда, когда расстаешься с человеком, это же всегда...
3: Я просто не понял. Александр только дачу услышал, а самое главное пропустил. такой-то.
2: Да-да-да, глотайте.
4: В общем, да, чтобы все было хорошо, чтобы и душа не болела, и деньги были, и дача осталась.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Хватит на

0: сетевого яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: И Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 19 минут в столице. Давайте почитаем проблему.
2: В августе сокращают обеих воспитателей нашей группы. Детям остался один учебный год до школы. Воспитатели замечательные, родители довольны, детям с ними комфортно. Сейчас собираем подписи родителей в защиту воспитателей. Пойдем к директору школы и дальше по инстанциям. Погадайте, пожалуйста, удастся ли отстоять наших воспитателей?
3: Ну, наверное, тут даже не знаю.
4: Вообще это ужас, конечно, сразу обеих, да? То есть детей лишают и одного человека, и другого, к которому они привыкли.
2: Ну, я думаю, что об этом в последний момент думают.
4: Ну, это обидно, что об этом думают в последний момент.
2: Ген, я думаю, нет хорошей жизни.
4: Там ну, вообще, понятно, что разные могут быть причины.
3: Много нюансов, наверное. Просто так людей кто сокращает? Сокращают тогда, когда нет денег, платить нечем.
2: Без эфира. Жена набрала немало лишних килограммов, но сбрасывать их не торопится. Уговоры, увещевания и очень прозрачные намеки не помогли исправить ситуацию. Возможность заняться собой у жены есть. Подскажите, как сделать так, чтобы у жены возникло желание собой заняться?
3: А пришлите нам свою фотографию. Хочу понять, есть ли у нее мотивация.
4: Мне кажется, надо выбираться из дома. Такое часто происходит, когда ну вот, мы перестаем выбираться в люди, грубо говоря. Когда мы
2: на пляж посмотреть, когда
4: весь
2: как
4: наш
2: выглядят другие
4: образ
2: люди.
4: Жизни, да дело не в пляже же. Просто когда мы настолько упарываемся, у нас дом, работа, работа, дом, и заканчивается энергия, и заканчивается вот эта самая мотивация. Она же из разных вещей состоит, эта мотивация. Надо просто выбираться куда-то. Ходить, выбираться, в театр пригласите, сходить с ней куда-нибудь еще в какое-то интересное место.
3: Да в театре там вес бросишь? Разве?
4: Просто, понимаешь, новые эмоции у человека должны появиться. Ну, мне так кажется, я не знаю.
3: Да понятно, но просто когда нужны силовые нагрузки все равно какие-то. Ходьба, я не знаю.
4: Запишитесь на танцы вдвоем. Вот прекрасно, кстати,
3: а вы там
4: тоже
3: ходите намеками, я так понимаю, все, намекаете, а прямо-то сказать не можете? Или что, боитесь кулачка величиной с вашу голову уже, ну, раз жена набрала вес? Чего боитесь? М? Обидеть? Описать у нее за спиной, вы ее не обижаете?
4: Слушай, ну, может быть, и разговаривали. Говорю, мне кажется, что это вот просто от усталости очень часто происходит. Ну, когда вкус к жизни пропадает, знаете, вот опускаются руки, ничего не хочется уже, не хочется не выглядеть хорошо, ничего не хочется.
3: Правильно, я себе такой нравлюсь, мне классно так. Я ем булочки, я пью кофе, я ложусь, когда хочу, встаю, когда хочу, но мне так какой образ
4: жизни. И поэтому раз в час, вот во время новостей, Сашка тут отжимается и приседает.
3: Я сейчас говорю про женщин.

0: Сейчас, вчера буквально, заработал личный кабинет для музыкантов на сайте наш.ру. Это касается всех музыкантов, и молодых, и немолодых музыкантов. Если вы музыкант, если у вас есть друзья-музыканты, обязательно расскажите им про эту возможность. На сайте наш.ру в разделе «Музыкантам» появился личный кабинет. Там вы найдете ответы на все вопросы, которые у вас есть, о том, как попасть на наше радио, чем мы можем вам помочь, что вы можете сделать и так далее. Еще раз, наши.ру, раздел «Музыкантам», с вчерашнего дня заработал личный кабинет. Регистрируйтесь, если вы музыкант, и отправляйте ваши песни. Мы будем вам помогать.
1: Ну, здорово.
0: Но нужно...
1: Получается, человеку гадать не надо?
0: Ну, пусть идет в личный кабинет. Как? Вот я говорю, один из способов, как с нами связаться. Самый главный, единственный. Вот, пожалуйста. Но другое дело, что сейчас современные музыканты говорят о том, что радио им не нужно, есть интернет. Хотя, если вот посмотреть на стриминги, один наш главный стриминговый сервис на прошлой неделе посчитал, было где-то еще полгода назад 100 тысяч песен в неделю новых добавляется, да? А теперь 300 тысяч песен новых. Сколько музыкантов в нашей стране? А сколько еще не может добавить свои песни на стриминговый сервис?
1: А идей по новаторству, там, я не знаю, автомобилей и всякого такого есть у нас? В Сколково там что-то делают?
0: Как сказал классик, заводы стоят, одни гитаристы в стране.
1: Да.
0: Каждому свое, Саш.
1: Не-не-не-не, ну, вот... я наоборот, если люди занимаются музыкой, это же классно. Чем больше людей будет заниматься музыкой, тем мы будем становиться добрее.
2: Да. 100%.
1: Это хорошо. Ну, подумаешь, ну...
0: Нет, раньше просто не
1: они
0: было...
1: Они же все равно станутся специалистами в своих профессиях.
0: Раньше не было никаких, кроме радио и музыкального телевидения, выходов. Сейчас любой может донести свое творчество до миллиона людей, и не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому дальше вопрос везения, дальше вопрос таланта. Хотя это все очень субъективно. И талантливые музыканты остаются неизвестными, не зарабатывают и бросают это все. А бесталантные музыканты на какой-то волне странного вот этого вирусного интереса вдруг собирают стадионы и зарабатывают миллионы.
2: И мне кажется, главное не размышлять, что как лучше, как правильно сделать, с чего лучше начать, а просто брать и делать. Потому что в этой жизни побеждают те, кто берет и делает.
1: Старый ласково-майский способ никто не отменял — раздавать кассеты этим проводницам.
0: Сейчас это вновь, Саша, актуально.
1: Я говорю, диски, никто не отменял, поэтому, пожалуйста, кассеты, раздавайте, они будут ставить у себя в вагоне.
2: Я вспомнила, как мы с мужем, когда познакомились, они записали как раз новую песню, и он мне дал компакт-диск, а у меня на следующее утро был эфир тоже на радио, и я их песни поставила в эфире. И все. И она попала в нашу ротацию.
0: То есть попал через постель на радио. Старым дедовским способом.
2: Ну, подожди.
1: Хоть постыдилось такое говорить.
2: Только диск.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Объявлено действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Helmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Здравствуйте.
3: В августе сокращают обеих воспитателей нашей группы. Детям остался один учебный год до школы. Воспитатели замечательные, родители довольны, детям с ними комфортно. Сейчас собираем подписи родителей в защиту воспитателей. Пойдем к директору детского садика и дальше по инстанциям. Погадайте, пожалуйста, удастся ли отстоять наших воспитателей. Майя нам написала. Майя, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Майя. Здравствуйте.
3: А почему доброе сокращают утро. Воспитателей, вы знаете?
4: Основная причина, что не набрали детей и всего сократили 50 человек по всему вот по всем садам вот в нашем районе.
3: Угу. А это какой город?
4: Москва.
3: Удивительно, что в Москве не набрали детей. А какого года?
6: А это частный детский сад?
4: Нет, это муниципальный сад. Сейчас такая система, что все сады относятся к школе. И в Москве очень странная система, что место в саду дают только тем, у кого есть регистрация постоянная в Москве. Вот, кто временная регистрация, они там 150-е, 200-е, 300-е в очереди, и место им в саду не дают. Вот, прошлым летом два сада закрыли при нашей школе, этим летом еще один сад закрывают. Группы объединяют, и вот, к сожалению, воспитатели массово сокращают.
3: То есть без регистрации постоянные не дают место в саду, при этом сады закрывают.
6: Я думаю, реальность выглядит совершенно по-другому, нежели нам рассказывают. Ну, а это, наверное, такой этот был уловка, если у тебя временная регистрация, тебе, наверное, не дают, поэтому...
5: Это получается, что и дети не попадают в сад, и сады не добирают.
4: Да.
5: Замкнутый
4: да,
5: круг.
4: Да. Угу. Ну, видимо, это очень дотационная система, потому что, да, там мы за детей в сад платим действительно копейки. Вот, видимо, все остальное доплачивает город.
6: И городу невыгодно, чтобы содержать большое количество детей.
4: Угу. Да, скорее всего, так.
3: Хорошо. Ну, тут сложная ситуация. Мы, к сожалению, на нее повлиять не можем. Надеемся, что как-то у вас получится разрешить ее. Давайте к книге обратимся. Номер страницы, номер строчки.
4: А сколько всего страниц?
3: Достаточно.
4: Достаточно.
6: 127.
4: 29-я страница, пятая строчка сверху.
3: В августе сокращают обеих воспитателей нашей группы. Детям остался один учебный год до школы. Воспитатели замечательные, родители довольны, детям с ними комфортно. Сейчас собираем подписи родителей в защиту воспитателей. Пойдем к директору школы. Как мы выяснили, детский садик в школе подчиняется. И дальше по инстанциям. Погадайте, пожалуйста, удастся ли отстоять наших воспитателей.
6: Я спрашиваю, где этот ваш программист? Какой программист? Удивился Роман. Ну, вы, конечно, сходите. Обязательно. Да. Даже вы нас, честно говоря, расстроили. Я расстроился. Я думал, все на самом деле выглядит по-другому. Может быть, вы что-то неправильно поняли?
5: Вообще, какая-то удивительная совершенно.
6: Это удивительная история, да. Ну, то есть в детском саду огромные очереди. Я знаю, это не понаслышке. Огромные очереди в детский сад. А детские сады на самом деле не добирают, потому что не берут тех, кто не живет в Москве.
3: Мы, Саш, тут не знаем, но как это, на самом деле обстоят дела. Сейчас, да. Может быть, этому есть какое-то объяснение логическое.
6: Логическое, конечно. Да. Всегда есть всему объяснение.
3: 9:43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ее и живу. Стараюсь, как

Это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчется.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте есть несколько пояснений.
3: На каждого ребенка зарегистрировано, например, в Москве выделяется бюджет. На незарегистрированных бюджета просто нет. Вот вам ответ. Совершенно верно, так и есть в Москве с детскими садами. У нас в Бирюлево тоже в прошлом году закрыли два садика и сокращали воспитателей. При этом без постоянной прописки невозможно попасть в садик муниципальный.
4: Ну, пожалуйста, и получается замкнутый круг. Огромное количество детей, которые просто не могут попасть в сад, потому что у них нет, например, да, постоянной регистрации. И огромное количество садиков, судя по вашим сообщениям, закрывается, потому что они не добирают детей.
3: А нельзя как с ОМС? Вот, чтобы я прикрепился там, где живу.
5: Ну, я и вот это просто единственное, что
3: моя платила за меня.
5: Город, наверное, бюджет на ребенка не отдаст в другой город. Им самим, наверное, нужно освоить эти деньги. Но я просто не понимаю, если речь идет о воспитании детей и о походе их в тот или иной детский сад, какая разница, какой город? Это же одна страна, разве нет? Улетело мое сообщение.
4: Улетело.
5: Во вселенную.
3: Да, Александр, главное, чтобы не вернулось сейчас.
5: Это не я, это Лукьянова.
3: Тебе дети уже выросли, теперь нужно думать, куда внучку устроить. Все по кругу, да?
5: Не-не-не-не-не. У меня принцип простой. Я все сделал. Я все мог, что мог, что сделал. Я сейчас живу для себя.
4: Не для внучки.
5: Для себя, Ян. Ваши поправки вносите туда, куда их вносят. А я живу для себя. Я все в этой жизни сделал уже. Детей мы вырастили. Ну, я там процентов, наверное, 70, но как бы, ну, тем не менее, свои 70 я внес. Поэтому давайте не будем зацикливаться на мне конкретно. Давайте поговорим.
3: Нет, ты сам себя на себе зациклил.
5: Зациклен на себе.
3: Давайте о чем-нибудь приятном, но уже в следующем часе поговорим.
5: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. За последнюю неделю мая от обстрелов ВСУ пострадали 182 мирных жителя России, в том числе 8 детей. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Как отмечает сайт nsn.fm, в ответ на террористические акты киевского режима, вооруженными силами России минувшей ночью был нанесен массированный удар. Как сообщили в Минобороны, было применено высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены. В России внедрят систему верификации пользователей каршеринга с помощью биометрии. Как следует из документа правительства, это необходимо для установления личности и проверки водительских прав пользователя. Сроком внедрения системы верификации по биометрии указан 2027 год. Кроме того, в том же году планируется внедрить систему верификации возраста по биометрии и паспорту в сервисы проката средств индивидуальной мобильности. Российское население в целом обеспечено запасами подземных вод. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов. В интервью агентству ТАСС он отметил, что, несмотря на приличный запас воды, распределение питьевых подземных вод неравномерно и некоторые регионы испытывают дефицит. Министр пояснил, что это обусловлено различными причинами: естественной повышенной минерализацией воды, присутствием многолетней мерзлоты, низкой водообильностью водоносных горизонтов. При этом некоторые крупные города для обеспечения водой используют поверхностные воды, то есть реки и водохранилища. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321. Как передает агентство Рейтер, число летальных случаев составляет 48. По последним данным, зарегистрировано 906 случаев подозрения на Эболу. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вирус, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом. Однако его широкое распространение на континенте возможно. Ракету-носитель «Союз» доставили на космодром Байконур. Как сообщили в Роскосмосе, специалисты космического центра «Южный» приняли железнодорожный состав с блоками ракеты. После выгрузки специалисты разместят блоки на рабочих местах, а ракету отправят на технический комплекс площадки для хранения до начала подготовки к пуску. По плану, в декабре этого года «Союз» доставит на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс» МС-36. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 2 июня. Пасмурно на улице, до 13 градусов сейчас.
3: Еще раз хотелось бы вам напомнить, друзья, что мы опубликовали расписание выступлений артистов на нашем благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет в это воскресенье, 7 июня. Вчера закончились последние билеты. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Дальше, если вдруг вы не успели зарегистрироваться, нужно ждать, что кто-то оформит возврат, и тогда билеты будут доступны, эти, которые вернули, на сайте наш.ру. Если вы зарегистрировались, но понимаете, что планы изменились и вы не сможете пойти, пожалуйста, потратьте одну минуту, билет бесплатный, но его нужно вернуть, чтобы он появился в доступе, и те, кто не успел или желает пойти, смогли зарегистрироваться. Потому что количество желающих в разы больше того, что может вместить площадка, и мы ограничены в гостях, и каждый человек, который не сдаст билеты и не придет, займет чужое место. А мы потом проверим, кто не пришел. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация «Капитан Макс», «Седлос», «Дела поважнее», «Кэжуал». Это музыкальная программа в наших социальных сетях, в группе ВК, в Максе, в Телеграме. Мы опубликовали расписание. Вадим Самойлов открывает нашу музыкальную программу в 12 часов ровно. Он выйдет на сцену, поэтому всем поклонникам группы Агаты Кристи и Вадима Самойлова нужно прийти заранее. В 11 часов фестиваль откроет свои двери. А также мы в соцсетях опубликовали все немузыкальные активности и их расписание. Это семейный праздник для всей семьи. И помимо музыки, конечно, для детей и взрослых будет много всего интересного.
4: Очень ждем встречи, да, с вами, друзья.
3: Обратите внимание, дорогие друзья, что на билете у вас есть, если вы зарегистрировались, список вещей, которые нельзя проносить с собой. Это не какие-то наши фантазии, это требования безопасности. И жидкость нельзя с собой проносить, и разные небезопасные предметы. Поэтому лучше оставьте это дома, камер хранения не будет. И чтобы вам не выбрасывать эти вещи, а если они для вас ценны, оставьте их дома, в машине или где-то. Не несите с собой на фестиваль. Ну и всех, кто успел и смог зарегистрироваться, конечно же, ждем. Все ведущие нашего радио будут на фестивале. И мы надеемся, что классно проведем время. Тем более погоду, да, обещают без дождей и комфортную. Ну а давайте, ну, посмотрим на календарь. Сегодня 2 июня. День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России. Такой праздник отмечается сегодня. Дальше. С днем города давайте поздравим Благовещенск. Вы нам с утра писали.
4: Поздравляем.
3: Да, поздравляем. Александр, что у тебя из дат?
5: Из дат, вы знаете...
4: Тимофей Грядочник сегодня в народном календаре.
3: Благовещенск, кстати, 170 лет сегодня.
5: 25 мая была знаменательная дата, мимо которой я не могу пройти. Это, в общем, День Африки. День Африки отмечается на африканском континенте. 25 мая. И африканцы, естественно, ждали, а мы не отметили. Поэтому тема Африка.
3: Так ты решил, да? Подвести.
4: Я мечтаю побывать в Кении.
3: Старую игру.
5: Ну, какую-нибудь старую игру. Просто
3: ну, не сыгранную. Были гости, да. Да. Ну что, давайте, кто был в Африке, то против тех, кто не был в Африке. Пожалуйста, Африка большая, поэтому туристических мест очень много, я думаю, среди наших слушателей.
4: Разыгрываем экскурсию на наше
3: те,
4: радио.
3: Те, кто был. Да, и если вы за тех, кто был в Африке, вы играете за одну команду, если вы не были в Африке, за другую команду. На наш.ру, на главной странице, есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, отправляйте имя и пояснение, за кого вы играете.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
8: Новая Самара.
9: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
10: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Записывай. Запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
15: Наше радио.
16: Знаете ли вы...
17: Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае их смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
18: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
19: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10 часов 17 минут в столице. Друзья, начинаем играть с теми, кто был в Африке. У нас Иван на связи. Иван был в Египте. Доброе утро.
3: Ну, это понятно. Самое распространенное.
4: Только хотел сказать, Египет не считается.
3: Нет, ну считается. Давайте считается. Так. Мы не уточняли, какая именно Африка нас интересует. Поэтому давайте, Александр, задавайте свои вопросы.
4: В Африке есть народ туареги. Наверное, все это знают. Что обязаны делать мужчины туареги по достижении 18-летнего возраста? Закрыть лицо плотной тканью, замазать лицо глиной красного цвета или всегда ходить в шкуре льва?
5: Замазать.
4: Что?
5: Замазать глиной.
4: Замазать глиной, говорите вы. А правильный ответ – закрыть лицо плотной тканью. Сегодня, кстати, четное число, преимущество у вашего соперника. Это является символом мужской идентичности. Это означает, что мужчина взрослый и готов жениться. То, что они закрывает лицо, оставляя открытыми лишь глаза, имеет и сакральное значение. Считается, что это надежная защита от злых духов, от сглазов, вот, дурных женщин и так далее. В Мали находится один из старейших университетов мира. Он был основан в 12 веке. В каком городе он находится? В Тимбукту, в Лимпопо, в Барабао?
5: Барабао.
4: Университет возник в период расцвета Тимбукту как интеллектуального и культурного центра. Город достиг пика в 16 веке, когда находился под контролем империи Сангай. Мимо опять. Последний вопрос. Как переводится с португальского название Камерун? Жаркая река, озеро Надежды или река креветок?
5: Жаркая река.
4: Жаркая река. Правильный ответ – река креветок.
2: По нолям сегодня. Вань.
4: Да, сразу видно, что в Египте вы просто лежали и загорали.
3: Теперь те, кто не был в Африке, в вашу очередь, достаточно один вопрос ответить, чтобы забрать наши призы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, играем дальше? Кто у нас на связи?
2: У нас на связи Лука. Никогда не был за границей, тем более в Африке, написал Лука. Доброе утро.
1: Лука, доброе утро.
3: Слушайте, здравствуйте, доброе утро вам.
2: Да, здравствуйте, очень приятно слышать вас. Вы, случайно, не органист?
3: Нет.
4: Ага. Почему-то...
1: Лукьянова, ты сейчас ты с ума сходишь,
4: если
1: да?
4: Если Лука, то обязательно органист?
2: Нет, почему-то показалось, что может быть.

0: белыми.
1: Няня, вольные птицы.
0: Я понял. Правильный ответ — белыми европейцами.
1: А.
0: Какие мужчины в Зимбабве считаются богатыми? С большим животом, с густыми волосами и бородой или со светлой кожей?
1: Большим животом.
0: Они считают, что большой живот указывает на то, что человек финансово стабилен и может позволить себе есть мясо каждый день. Вот так вот.
2: Победа.
3: И вы наш победитель, Лука.
0: Что получает в подарок жена от мужа у народа хаммер в день свадьбы? Корову, железный ошейник или цветные браслеты и бусы?
1: Цветные браслеты и бусы.
0: Это железные ошейники на шеях девушек. Хаммер определяет их семейное положение. Если девушка выходит замуж, ей одевают два больших металлических полукольца на шею в виде подковы. Ну так вот, все, девушка замужем.
1: Ничего страшного, зато выиграли.
3: Да, все так. Мы ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии. Лука, поздравляем с победой. Ну а нашего первого участника Ивана благодарим за игру и желаем прекрасного дня.
4: Подъемники на нашем радио.

наша реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 37 минут, столица. Доброе утро.
3: Аргентинцы съели мировой рекорд раньше, чем его успели зафиксировать. В Аргентине попытались приготовить гигантский 750-метровый сэндвич и попасть в книгу рекордов Гиннесса, но все пошло не по плану. Из-за задержек с приготовлением десятки тысяч зрителей слишком долго ждали дегустации. В какой-то момент терпение закончилось, люди прорвали ограждение и начали разбирать рекордный бутерброд прямо со столов. В итоге сэндвич съели раньше, чем его успели официально измерить и зарегистрировать.
2: Ну что скажешь тут? Сволочи. Нетерпеливые сволочи.
3: Надо было написать: не трогайте это на
4: Новый год.
3: Это Новый год,
4: да.
3: Но...
4: Да, прям подумалось про вот эти все праздничные столы, которые готовишь-готовишь, накрываешь, есть, никому не даешь.
3: Вообще вот эти истории игры с едой на скорость и так далее, они очень опасны. Или бесплатная раздача еды на массовых мероприятиях. Сколько было неприятных ситуаций, когда люди просто с ума сходили, давили друг друга, чтобы съесть, я не знаю, бесплатный блин.
2: Все, когда ты раздаешь на халяву, это все опасно. Более того, остаются еще и недовольные.
3: Ну, конечно. Особенно те, кто не получил что-то ценное.
2: Это все.
3: 10:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня вторник, 2 июня.
3: Москвичам пообещали июльское тепло в выходные. В выходные 6 июля. Июльское.
2: В июне.
3: Июльское, а июльское.
4: Да. Какие-то июльские выходные?
3: Я
4: или
3: не знаю,
4: июньские?
3: Какое оно июльское, это тепло. Но смотрите, в выходные 6-7 июня в Москве ожидается июльское тепло. По словам синоптиков, в Москве комфортно уже было вчера, в понедельник. Во вторник ожидаются аналогичные показатели. Со среды, по данным синоптикам, столбики термометров достигнут показателей, соответствующих климатической норме июня, плюс 20-23 градуса. Тогда как в выходные ожидается июльское тепло. В субботу и воскресенье воздух в Москве прогреется до 22-25 градусов. Вот такая новость. А я хотел бы вам напомнить, дорогие друзья, что в выходные, а точнее в воскресенье 7 июня, в это воскресенье пройдет наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлас «Дела поважнее», Casual. Это музыкальная программа. Кстати, расписание выступлений уже доступно на нашем сайте и в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте, в группе Макси, в Телеграме. Заходите, там не только музыкальные активности, но и расписание мастер-классов, спортивных активностей, лекций, всего того, что мы вам обещали. Настоящий семейный праздник, который для всех, кто успел зарегистрировать билеты, был с бесплатным входом, и есть, остается билеты именные, их нельзя перепродать или подарить кому-то. Поэтому, если вдруг у вас изменились планы, мы вас очень сильно призываем сдать билеты. Займет это у вас ровно минуту. Как только кто-то сдает билет, он появляется в доступе на сайте наш.ру. Потому что вчера мы выложили последнюю билетную квоту. Она, соответственно, быстро разлетелась. Всех желающих площадка у Останкинской башни, к сожалению, вместить не сможет. Но те, кто успел зарегистрировать свои билеты, вас ждем. Обратите внимание, что это массовое мероприятие. Повышенные требования к безопасности. Будет досмотр, рамки и все запрещенные вещи, которые нельзя проносить на массовые мероприятия, нужно оставить дома, в машине или выбросить перед досмотром. На территории фестиваля будет все для комфортного там пребывания. Ну и еще по билету можно один раз всего зайти на фестиваль. Если вы выйдете за территорию фестиваля, попасть заново
4: обратно
3: вы не
4: уже
3: сможете.
4: Будет нельзя.
3: Да, это тоже связано с безопасностью.
4: Ну и посмотрите, хорошую погоду нам обещают. Это, по-моему, чудесный подарок всем нам.
3: Александр, вы уже выбрали, в чем вы будете?
5: Ты
3: обычно заранее готовишься. Все
5: да.
3: Ведущие нашего радио будут на сцене и у сцены, поэтому нас можно будет увидеть, сфотографироваться и так далее.
5: Да, у меня будет стиль 80-е.
3: 80-е. Усы как будто бы вам уже добавляют этот стиль, Александр, поэтому будет органично.
5: Я просто, мы на сцену будем надевать какие-то, ну, я не знаю,
3: наши футболки фирменные, да, с фамилиями. Нас легко можно будет узнать, если вы в лицо... не знаете ведущих, то на спине, на футболке будет написана фамилия. Очень, очень удобно для подобных мероприятий.
4: Да.
3: Ну что, всем желаем хорошего дня и...
4: чудесного настроения.
3: Завтра.
5: Да.
3: Тем более, что погоду обещают нам наконец-таки летнюю.
5: Поэтому... самое, что не на есть летнюю, да, дорогие друзья. Любим вас.
3: Берегите себя.
4: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: как выглядит.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 50 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье. Рейды прошли на территориях производственно-складских помещений, пунктов приема металлолома, а также на выезде из села Беседы. Как сообщили в главке МВД по Московской области, в результате операции в отделы полиции доставлены 75 иностранцев, выходцы из стран Азии и Южной Америки. Из них 71 человек привлечен к ответственности за нарушение режима и сроков пребывания. Еще 11 за незаконную трудовую деятельность. Кроме того, 8 иностранцев нарушили закон сразу по обеим статьям. Как отмечает сайт nsn.fm, сейчас полицейские устанавливают лиц, которые незаконно привлекли иностранцев к работе. Квартиры на этажах с 3 по 6 в новостройках Москвы пользуются наибольшим спросом. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует агентство ТАСС. Как пояснили эксперты рынка недвижимости, люди не выбирают квартиры на первых двух этажах из-за вопросов безопасности, уличного шума и необходимости держать окна закрытыми или занавешенными. А с 3 по 6 это не слишком высоко, и в случае поломки лифта эти квартиры остаются комфортными. Повышенным спросом также пользуются квартиры с 20 этажа и выше. Они популярны благодаря оптимальному балансу видовых характеристик и стоимости. Выпускники столичных школ получат региональную медаль за особые успехи в обучении, если наберут 100 баллов хотя бы по одному экзамену. Как сообщили в Департаменте образования и науки Москвы, награда позволяет абитуриентам увеличить шансы на поступление в выбранный вуз. Там также отметили, что в системе столичного образования не предусмотрены выплаты или другие меры материального поощрения выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. В прошлом году в Москве более 1650 выпускников набрали максимум баллов по одному ЕГЭ. Свыше 100 ребят стали мультистобальниками, добавили в департаменте. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал накануне. Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы 7 июня. Это связано с проведением спортивного мероприятия «Красочный забег». Ограничения будут действовать до окончания мероприятия на Цветном бульваре, Олимпийском проспекте, улице Дурова и ряде других. С начала воскресенья на всех перекрытых участках будет временно запрещена парковка. Все подробности есть на сайте мэра и правительства Москвы. Переменная облачность и 20 градусов тепла прогнозируется сегодня в столичном регионе. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, днем температура воздуха в городе составит от плюс 18 до плюс 20 градусов, при этом преимущественно будет без осадков. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Наша реклама. Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Представьте картину. День выборов, воскресенье, утро. Муж собирается пойти проголосовать, а жена и говорит:
2: тебе что, делать больше нечего? Можно же через госуслуги проголосовать, не выходя из дому. И вообще, ты обещал кран починить.
1: А и то правда. Дел-то дома полно. Проголосовал онлайн, выпил чай, починил кран. Так вот, по мысли депутатов КПРФ в Государственной Думе, эта жена практически преступница. Серьезно. Фракция внесла законопроект об уголовной ответственности за принуждение к дистанционному электронному голосованию. Ассортимент наказания от штрафа 80 тысяч рублей до исправительных работ до года. Жена в этой истории типичный представитель семейного административного ресурса. Принудила голосовать через смартфон. Но знаете, что здесь самое интересное? Борьба КПРФ с электронным голосованием началась не вчера. После провала на выборах в Мосгордуму коммунисты хлопнули дверью и заявили, что все нечестно. А тонкость вот в чем. В 2014 году при исключительно бумажном голосовании явка на выборах в Мосгордуму составила 21%. А, например, в 2024 выросла вдвое до 40,38%. Более 3 миллионов москвичей проголосовали через интернет. И лишь 150 тысяч пришли на участки голосовать бумажным бюллетенем. Кстати, этими избирателями были в основном люди старшего поколения. Они за КПРФ голосовали исправно. А вот люди помоложе, раньше на выборы не ходившие, пришли онлайн, за коммунистов голосовать не стали. И коммунисты расстроились.
3: Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда. Навсегда!
1: Это кричит саратовский коммунист Рашкин, погоревший позднее на убийстве Лося. Его вопли напомнили о бессмертной фразе Салтыкова-Щедрина. Когда и какой бюрократ не был убежден, что в России есть пирог, которому можно свободно подходить и закусывать? Никогда. И никакой. Вот и депутаты КПРФ, похоже, убеждены в том, что выборы – это пирог, которому должны подходить исключительно их избиратели. Желательно с бумажным бюллетенем. И явка должна быть пониже, иначе коммунистам не победить. Но если миллионы людей получают возможность выбрать удобный для них способ голосовать, это же шаг вперед, это же прогресс, который не остановить. А вот попытки бороться с прогрессом при помощи Уголовного кодекса и есть это самое настоящее принуждение.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Две атаки ВСУ на Севастополь были отражены с начала суток. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, военные сбили 7 БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем. Обломки одного дрона повредили крышу частного дома. Пострадавших нет, отметил губернатор. Задержанный французскими ВМС танкер «Тагор» прибыл на якорную стоянку в залив на северо-западе Франции. Об этом со ссылкой на данные портала по отслеживанию морских судов сообщает РИА Новости. Известно, что танкер должен простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока в его отношении продолжается расследование. Накануне власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер «Тагор», якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. При этом Франция не уведомила российскую сторону о своих действиях. В России назвали это пиратством. Инфраструктура для пассажиров с детьми по единому стандарту должна появиться на всех вокзалах и в аэропортах страны. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью РИА Новости он уточнил, что министерство утвердило 6 отраслевых стандартов семейно-центричности на транспорте. Последний из них – стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По словам министра, ведомство стремится, чтобы родители видели единую, понятную и безопасную инфраструктуру на всех железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также во всех аэропортах. Премьер-министр Армении пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию. «Испортится перец, я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», отметил Никол Пашинян, слова которого приводит РИА Новости. Республика ищет новые рынки сбыта. У Еревана есть конкретные предложения по закупке цветов, фруктов и овощей, заявил Пашинян. Ранее Россия ограничила ввоз из Армении цветов, плодоовощной продукции, косточковых плодов и винограда. Средняя продолжительность жизни в России стала больше на 8 лет за последние четверть века. Об этом говорится в докладе издания «Ведомости» и фонда «Росконгресс». В нем отмечается, что за последние 25 лет продолжительность жизни в среднем по миру увеличилась на 7 лет – с 66 до 74 лет, а в России на 8 лет – с 65 до 74. Аналитики связали изменения с улучшением состояния здоровья населения. Утверждается, что у людей старше 50 лет оно лучше, чем у предыдущего поколения в таком же возрасте. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Я вспомнил, кого ты мне напоминаешь.
1: Господи, ты...
2: Ну, мне сейчас опять было Вокс, я услышал Квоксу, Квоку. Помнишь эту милую, классную, не пойми что, полукенгуру, полумишка, полулюблю, не могу, хочу.
1: Улыбается.
2: Да, офигенная штука. Это она детей показывает?
1: Нет, детей показывает выдра.
2: А Квока не показывает?
1: Квока улыбается.
2: Квока улыбается. Да, она там так улыбается, что даже любой хищник смотрит и говорит: «Господи, улыбку я съем последний». А вот. Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: Здравствуйте,
2: Дмитрий Сергеевич.
1: Спасибо.
2: Да, иногда нужно напоминать нам всем, кто мы такие есть, и иногда другим.
1: Я опять Сергея Валерьевича не назвала.
2: Я не знаю, кто это.
1: Это мой муж.
2: А, господи.
1: Так, если кто-то сегодня делал ставки, упомянет ли Алиса своего мужа, вы выиграли.
2: Нет, одно дело, ты его упоминаешь, другое дело... Ну, подожди, если кто-то делает ставки, пишите, я хочу участвовать. Я же могу направлять, я же могу... А это не противозаконно... А вообще противозаконно ставки делать? Вообще нельзя делать. О чем мы говорим?
1: Я какие очень ставки? Молчу и улыбаюсь, как Квока.
2: Вот, видите? Осталось только съесть нижнюю часть и оставить улыбку. Ладно, друзья. Давайте на серьезную тему поговорим с Михайловым. Вы
1: да,
2: просто
1: давайте.
2: Приехали, предложили с вашим серьезным лицом Квоке. Впервые лицо Квоки трещало. Знаешь, как глазированная вот эта вот, ну, эмаль. Вот, потому что она пыталась сжать улыбку, чтобы ее не было. И на серьезную тему хотим поговорить сегодня. Клоунада закончилась. Итак...
1: Да, шутки в сторону, я как-то уже проводила...
2: Это наше вечернее шоу. Да, дальше.
1: Мы как-то с Митенькой проводили, значит, такой эксперимент с вами вместе, который доказал, насколько по-разному мы с вами понимаем какие-то фундаментальные понятия. Понимаем понятия, не по-русски сказала. Ну, окей, в прошлый раз мы с вами разбирали слово «успех», и, как оказалось, для каждого критерии успеха абсолютно индивидуальны. Да, были какие-то сходства, но в основном были различия. А сегодня я предлагаю вам написать, что для вас является проявлением либо выражением силы духа. Вы можете приводить примеры из литературы, из кино, или там приводить каких-то реальных людей,
2: да, своей жизни
1: исторических
2: тоже.
1: Личностей. Можете просто перечислить качества, которые для вас являются неотъемлемыми атрибутами силы духа.
2: Ну вот я бы, кстати, хотел больше качества, чтобы перечислили. Ну, как бы примеры сильных духов мы знаем,
1: да,
2: людей. Да,
1: да,
2: там
1: да.
2: Тот же Моресьев, елки-моталки.
1: Да.
2: Вот, он там пошел, там Павка Корчагин и прочее. А вот как вот ваше, вот что вы вкладываете, пожалуйста.
1: Да.
2: Все мы знаем силу духа. Если вы сейчас ведете, собственно,
1: то есть не героизм, это важно, не
2: да,
1: героизм.
2: Это не героизм,
1: а
2: да.
1: Именно сила духа, вот человек сильный дух.
2: Значит, смотрите,
1: спокойно.
2: Что дает нам, собственно, интернет, чтобы вы сразу же этого не касались и нам не писали то, что может дать интернет. Я сейчас быстренько это, в общем, гуглил в Яндексе, поэтому. Это способность человека не сдаваться перед лицом трудностей. Нет, не хочу, не надо, не ройтесь, пожалуйста, не ройтесь. Давайте пишите,
1: да,
2: вот как вы
1: важно,
2: понимаете.
1: Да, чтобы вы написали,
2: да,
1: как вы это понимаете.
2: Нет неправильных ответов.
1: Никаких.
2: Абсолютно. Просто пишите. Это ваше понимание.
1: Да.
2: Окей?
1: Да.
2: Давайте.
1: Да, в этом и состоит, собственно говоря, наш с вами сегодняшний социальный эксперимент. Будем делиться друг с другом нашими пониманиями и очередной раз удивляться, какие мы разные.
0: Наша реклама.
3: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamяти.ru.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем с вами сегодня силу духа. Что это в вашем понятии? Вот в данную секунду я ударилась очень сильно коленом прямо об острую ручку нашего комода.
2: Давай ты сейчас пояснишь, почему. Потому что ты сидела не на рабочем месте, а лежала. Да.
1: Да, пока играла замечательная чудесная музыка.
2: А в следующий раз у меня огромная просьба. Пожалуйста, не выключай микрофоны, не выключай наушники.
1: А
2: кто выключил звук везде?
1: Я не трогала.
2: Да? Само, все понял. Ладно.
1: Клянусь, вот хочешь камеры посмотри?
2: Да, хорошо, посмотрю. Какие у нас камеры!
1: Зачем мне это делать?
2: Итак, друзья, мы вас спросили. Сила духа. Что есть такое в вашем понимании?
1: У меня сила духа, я сейчас ни разу не выругалась. Я даже с громкого звука не произнесла, когда ударилась.
2: И мы возвращаемся к теме. Так, что для вас сила духа, спросил я. Ну, мысли с Михайловной. Вот, и вы дальше пишете. Сила духа — это когда трубу прорвало, а ты не паникуешь.

0: Наталья, для меня сила духа – это совокупность таких качеств человека, например, как упертость, дисциплина, умение ставить цели и, наверное, достигаторство, которое позволяет человеку не сдаваться под гнетом сложных обстоятельств, выбирать сложные решения ради достижения определенных целей. И если ныть, то в меру. Ну, молодец, что ныть-то надо обязательно.
1: Надо.
0: Иначе можно лопнуть.
1: Это как спустить вот лишний воздух,
0: конечно,
1: знаешь?
0: Конечно,
1: да. Самое, через ниппель нужно. Сила духа – это когда надо, выделено капслоком, побеждать. Дальше все тоже будет капслоком, такие большие буквы меня пугают. Не хочу, не могу и боюсь. Боюсь.
0: Добрый день. Немного не в тему. Часто в литературе встречается выражение «пир духа». Я понимаю это по-своему. Вы знаете, а вы не одиноки. Я знаю еще одного человека,
1: который сказал, что нам нужно было это пояснить, потому что иначе нам сейчас прилетит такое словосочетание, как «пир духа».
0: Да.
1: Я его тоже хотел, собственно, исключить из нашей переписки, нашего обсуждения с вами, но, видите, не вошло.
0: Да. Доброго дня. Это антоним малодушия и трусости. Когда ты действуешь в соответствии со своими понятиями о чести и достоинстве, даже если это угрожает твоей жизни или обществу навязывает тебе другое.
1: Не согласен.
0: Ну, подожди, мы же не то, чтобы мы согласны,
1: да,
0: или нет,
1: да.
0: Мы озвучиваем то,
1: ну, просто
0: ты...
1: смелость, трусость и смелость, это вот они, получается, антонимы. А сила духа — это не всегда
0: тут,
1: смелость.
0: Смотри, это антоним малодушия и трусость. Малодушие.
1: Малодушие, да. Ну, сила духа, да, малодушие, да. Здравствуйте, у меня друг Вован пил и курил так, что мама не горюй. Но в один прекрасный день, причем с похмелья, сказала, что пьет последнюю бутылку пенного, итог, более 20 лет не пьет алкоголь. Через 5 лет после этого события стал и с тех пор еще и бросил курить. Вообще, большая умница, напомним, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Курение вообще гадость полная, подсадка, просто высасывание из нас денег. Через наши легкие, через наши раковые клетки. Поэтому подумайте об этом хорошенько. Вот. И лобби сейчас, которые там, знаешь, табачных компаний скажут, Ленского надо уволить с радиостанции, он против табака. Да, я против табака.
0: У меня есть полторы минуты?
1: Ровно полторы минуты у тебя.
0: Хорошо,
1: погнали.
0: Хорошо, погнали. Ребят, я тут узнала очень интересную вещь. Мы всегда думали, что мужские, скажем так, семена производятся всегда, и можно там чуть-чуть повести правильный образ жизни, и они самоочистятся через какое-то время, будут прекрасные, новы, свежие и веселые. Я вчера узнала, что это не так. Оказывается, да, эти мужские семена производятся постоянно, но они производятся посредством деления ограниченного количества половых клеток в мужском организме. А алкоголь является мощным мутагеном. И эти половые клетки производят точную копию сами себя. То есть каждая мужская семечка – это...
1: Мутировавшая.
0: Да, если сломана исходная клетка, если она мутировала под действием алкоголя, например, или чего-то там вредного образа жизни, скажем так, то дальше будет копироваться уже сломанная. То есть то, что нам рассказывали, что мужчины могут вот так хоп, 2 недели не попил, не покурил и поскакали по дорожке здоровые дети, оказывается, это чистое везение, если у вас было так, ну или там у ваших знакомых. Поэтому для меня это был шок. Я искренне верила, что мужчинам действительно в этом плане проще, что они могут вот чуть-чуть там вести себя прилично, а потом все хорошо. Нет.
1: Сила духа, друзья. У нас тема. Полторы минуты, Алис Михайловна, закончилась. Пойду
0: подумаю.
1: Думать.
2: Наша реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы продолжаем обсуждать силу духа.
2: Да. Я думал, что вы обсуждали компьютеры. Ну ладно, бог с ним. Спрыгнул с трех пачек Кэмела 27 лет назад, больше ни-ни, пишет Валера из Ростова. Здесь, да, ну тут сила воли еще к тому же. А сила воли и сила духа, Михайловна? Сила воли и сила духа. Пели в свое время песню.
1: Сила духа, сила духа.
2: А сила воли — это одно и то же сила духа?
1: Ну нет, дух — это, мне кажется, более всеобъемлющее, такое более фундаментальное. Сила воли — это можно в моменте проявить силу воли. То есть ты можешь там, например...
2: Ну, силу духа проявить можно в моменте. Раз, ну, раньше
1: нет.
2: Ты был такой размазнёй, вот, терпел очень много, а сейчас теперь думаешь, работать будем на равных.
1: Взрастить себе силу духа.
2: Она была, она просто молчала.
1: А в моменте, то есть мне кажется, что сила воли — это всё-таки такая мгновенная.
2: Я понял, хорошо, окей,
1: история.
2: Хорошо.
1: А сила духа — это более...
2: А вот смотрите, сила духа — это когда мне 47, не пью, не курю, никогда даже не пробовал. Нет. Это если постянуло все 47 лет, а вы не позволяли себе.
1: Это фундаментально.
2: Да, у меня сломался микрофон.
1: Вы родились не пьющим и не курящим.
2: Так, Михайловна, ты работаешь от...
1: Хорошо, договорились. Вот мне пишет Алиса Михайловна, какая важная тема. Да, а то девочек всегда кошмарили вредными привычками. Да, вот для меня это тоже было открытие, честно сказать. А вот мне пишет, смотри. Когда уже вас обоих попрут с нашего радио? Сколько можно слушать лекции обо всем на свете от всезнающей Вокс и рассказы ведущих о своих мамах, женах, папах, кошках, собаках, болезнях, тяжелом советском детстве? Заведите себе блок, а если найдутся желающие, пусть круглосуточно вас слушает. Вынуждены в 12 включаться. А вот зря вы отключаетесь. Теперь вы не знаете, что в слове «найдутся» не нужен мягкий знак. А так бы вы об этом знали. Доброго дня, дорогие наши ведущие. Мне кажется, сила духа...
2: Как не вовремя я выключил микрофон. Ну ладно.
1: Так. А что ты хотел сказать?
2: Ничего.
1: Мне кажется, сила духа — это также умение признать свои ошибки и исправить, даже переступив через себя и свою гордыню. Для этого нужна смелость, как мне кажется. Да, я вот тут вообще согласна. Да. Я сегодня, кстати, формулировала для себя, что такое сила духа. Это, мне кажется, умение принять неизбежное и...
2: Это смирение.
1: Не рефлексировать, а действовать. Смирение — это, мне кажется...
2: Это когда принять неизбежное, конечно,
1: это
2: ты просто смиришь.
1: Это только принять.
2: Я так сказал.
1: А да. Я говорю, и действовать в новых предлагаемых обстоятельствах с не меньшей решительностью.
2: Вот.
1: А для тебя что такое сила духа?
2: Я сейчас вот подпишусь, сила духа, ну, да. Я так не могу сейчас с бухты-барахты. Это нужно подумать. Это мы нашим слушателям можем такое задание дать.
1: И они берут отвечать.
2: А я нет, и я должен не могу. А вот тут я могу, кстати, согласиться. Сила духа — сказать жене «нет». И три восклицательных знака, и походу он ушел сейчас быстренько, тихонечко, огородами и не отсвечивая, чтобы жена вдруг не поняла, что это про нее.
1: Если жена просит исполнить виртуозно супружеский долг, отдать.
2: А если он ее просит сказать, дорогая, а че никак перед свадьбой? А че ты вот какая-то такая вот? А она говорит, такая, извини, голова болит.
1: Не, подожди.
2: Знаешь, здесь на равных.
1: Подожди, тут же написано, сила духа сказал жене нет.
2: Сказал или сказать? А, сказал же не нет.
1: Жене.
2: А,
1: вот, я
2: ну да, там типа покупка нового, что это, Вайлдберрис, а он говорит такой, нет, дорогая, нет.
1: И прячется в
2: да,
1: шкаф.
2: И тишина гробовая на сутки.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, Алиса.
2: Да, здравствуйте.
1: А для меня сила духа – это следовать своим идеалам и принципам. А если совсем на домашнем смешном уровне, то я проявляю, стараюсь силу духа дома, когда жена и дети надо мной издеваются, щекотят, суют пальцы в уши.
2: А как правильно? Вот у вас в санкт-питерских щекотят или щекочут?
1: Щекочут, да?
2: Да. Ага. Не-не, я сейчас просто спросил.
1: В Питере говорят щекочут, да.
2: Да? Угу. Ага, так, ладно.
1: Суют пальцы в уши, кусают, а ведь знают, что меня это бесит. И собираю я всю эту силу духа, чтобы неаккуратно не дернуться и не ударить. А иногда так хочется. И плачущий смайлик такой, кружочек.
2: Вы же понимаете,
1: привет,
2: да?
1: Привет вам из Калмы. То есть, представляешь, он лежит. У него в пупке ковыряется, ребенок. В ухе ковыряется... Нет, жена давит прыщ на него.
2: Фу, нет. Давай вот этот образ уберем, нафиг. У него нормальная жена, которая знает время и место, не в эфире. Вот. Это делать... Нет, давай, ладно, бог с ним с пупком. Бог с ним с ушами. Окей, но без прыщей давайте.
1: Хорошо. Ребенок достает войлок из пупка.
2: Так, друзья, я сразу же приношу глубочайшие извинения для тех, кто сегодня только что решил с нами отобедать. И вдруг вы услышали и первое выступление насчет мутагенов, и второе выступление насчет вот того, что там давить, и третье насчет войлока. Хотя и все и то, как бы да. Простите, пожалуйста, мы больше так не будем. Алиса Михайловна будет говорить кристально, фильтруя будем, да. Но я нет, точно.
1: Вот.
2: Поскольку кушайте, пожалуйста, я хочу, чтобы у вас был приятный аппетит и здоровое пищеварение. Это очень важно в нашей жизни. Ты заметь, насколько он вроде как пожаловался, а вроде как похвастался. Причем, скорее всего, этот смайлик плачущий, это такая, давай честно, дружище, такая личина. Лежишь довольная, счастливый, вокруг тебя возюкается твоя семья. Тыкает в тебя пальцы, потому что тебе щекотно, не знают, в каких местах тебе щекотно. Они, значит, сделали такую разведку.
1: Да.
2: Да. И ты лежишь довольна.
1: Эмпирическим путем выяснили, где тебе щекотнее всего.
2: Естественно.
1: Щекочильнее.
2: Более того, скорее всего, ты сам затеял эту игру, потому что стал щекотать своих детей, жену и так далее.
1: Да, и теперь они тебе мстят.
2: И мстят они здорово. Это такие дружеские семейные игры, что, блин, эх, круто. Везука тебе.
1: Они тебя кусают, особенно жена. Это проявление любви. Между прочим, у этого термина есть даже особое название. По-моему, звучит оно гиджил или что-то такое. Это непреодолимое желание укусить объект своей симпатии.
2: Ну, это вы, собственно, Ганнибалу Лектору скажите.
1: Нет, укусить, не сожрать. Я понимаю, что это художественное преувеличение.
2: Любое сожрать начинается с укуса.
1: И есть в английском языке тоже аналог, называется cute aggression. Это когда у тебя мозг перегружается милотой настолько, что тебе хочется слегка укусить там что-то милое. Там котеночка слегка хочет его покусать, потому что он такой милый-милый. Так мозг регулирует наши слишком сильные...
2: нашего радио Алиса Ведя.
1: Информационно-аналитическая передача Алиса Михайловна.
2: Да.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Гражданин Германии задержан в Москве по делу о мошенничестве с покупкой дорогих автомобилей. Как пишет агентство ТАСС, задержан Илон Медведев, который из группы лиц подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснилось, он брал деньги за покупку и доставку люксовых автомобилей из Европы в Россию. По словам адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы одного из обманутых клиентов, покупателей было много, в том числе официальные дилеры Rolls-Royce и других престижных марок. В правоохранительных органах уточняют, что материальный ущерб по уголовному делу в отношении гражданина Германии превышает 1 000 000 000 рублей. Как отмечает сайт nsn.fm, подробности пока не уточняются в интересах следствия. Около 5 километров новых дорог появятся в Молжаниновском районе. Строители уже начали основной этап реализации проекта развития улично-дорожной сети в этом районе. Как сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, введение в эксплуатацию новых дорог позволит обеспечить удобные подъезды к ключевым объектам района и улучшить его транспортную доступность. Речь идет в том числе о новых развязках с Ленинградским шоссе. ОГЭ по математике и русскому языку в Москве сдают свыше 127 тысяч выпускников 9 классов. Как напомнили в Департаменте образования и науки города, сегодня стартовал основной период государственной итоговой аттестации для 9-классников. Математика и русский – это обязательные предметы. При этом Москва продолжает программу по расширению доступности среднего профессионального образования. В этом году сдать 2 обязательных экзамена вместо 4 для поступления в московские колледжи решили более 47 тысяч ребят. 7 арт-павильонов с товарами различных столичных брендов работают на площадках проекта «Лето в Москве». Флагманский павильон расположен на Болотной площади. Там можно найти одежду и аксессуары, косметику и книги. Аналогичные пространства открыты на Арбате, на набережной парка искусств «Музеон», на Трубной площади и в других местах. Третий сезон масштабного городского проекта «Лето в Москве» открылся в столице 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Вечерний разъезд, возможно, затруднения в центре Москвы на третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и в элитных магистралях, предупреждает столичный департамент транспорта. Там уточнили, что в течение дня в городе местами прогнозируется небольшой дождь. Жителям столицы рекомендуют взять с собой зонтик. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Ноль плюс.
5: Наше радио сделано в России.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, вот смотрите, Алиса Михайловна, давай. Сейчас тема возникла у нас просто из сообщения, которое прислали нам наш слушатель.
1: А ну-ка.
2: Значит, жена меня больше не любит, спрашивает он. И я думаю, ой, что мы опять брякнули. А мы могли. Иногда подумав, чрезмерно подумав. Поэтому своим студентам я очень часто говорю, не надо думать, говори. Когда встречались, кусалась, что меня раздражало. Поженились, кусаться перестала. Так она яд уже впрыснула. Вы уже ее.
1: Да.
2: Она как черная вдова паука. Все, вы уже никуда не денетесь.
1: Нет, как варан.
2: Вы уже обмотаны.
1: Ты знаешь, что варан кусает хозяина, а потом ходит за ним, и хозяева думают, что это вот он так грустит и извиняется, потому что он стоит в дверях и грустно смотрит.
2: А он ждет, пока ты сдохнешь,
1: он
2: да?
1: Он ждет, пока ты сдохнешь.
2: Ну, вот прелесть, конечно.
1: Потому что он привык, что укусил добычу, впрыснул яд, и дальше ходи за ней и смотри, когда она
2: сдохнет. Да. Ничего, я никуда не тороплюсь.
1: Я никуда, и главное, эти глазки.
2: Идите по своим делам.
1: Я больше тебя не укушу, я просто постою.
2: Ну, это прикольно, да? Идите по вашим делам. Мало ли, вдруг вам нехорошо
1: просто
2: станет.
1: Просто красивый варан.
2: А то, что я сейчас повязываю себе салфетку, нож, вилка и тарелка, ничего страшного. Мало ли что может быть, чем Бог пошлет вараний, понимаете? Ладно, друзья, вот смотрите. Странные привычки ваших вторых половин. Опа-на! И такой звук. Вот кусалась, вот она кусается, понимаешь?
1: Ну, попалась, вроде бы... которая кусалась.
2: Да, попалась, которая кусалась, да. За ухо взяла и все. Так вот, друзья, давайте. Ну вот странные привычки у ваших вторых половин. У ваших друзей какая-то, может быть, странная привычка. Там фиг его знает, что.
1: У меня есть один друг, я не буду на него пальцем показывать.
2: Так.
1: У него много странных привычек.
2: Это что? Да. Никита? А какие у тебя странные? Смотри, он сейчас мой ноутбук держит вверх ногами. Это не странная ли привычка? И что-то тюкает вот в эту вот штучку мягкую. Ладно, ну да, странная
1: а
2: привычка.
1: А где у ноутбука мягкая штучка? Я
2: ножки,
1: спрашиваю.
2: Ножки. Ты знаешь, в определенном возрасте, как говорил, ну неважно. Итак, друзья, странные привычки.
1: Странная привычка моего друга начинать
2: людей.
1: Сразу и не заканчивать.
2: Ваших близких людей. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, как ими воспользоваться, узнать можно на сайте наша.ру. Ну, там просто нажимайте, и вам сразу все пояснят.
1: Да.
2: Там сделали умные люди, а не мы.
0: Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья, мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет уже в ближайшее воскресенье, 7 июня, на территории телебашни Останкино. А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорья. Мороженое «Неон», свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже всей радиостанции попробовали. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
2: Так, друзья, мы вас спросили, какие странные привычки вы замечали, может быть, даже с ужасом и с настороженностью за вашими близкими. Казалось бы, человек человеком, а потом поженились, и что-то странное стало происходить. Ну, непонятные какие-то вещи. Ну, не знаю, может быть, она там, знаешь, так, ну, на ночь лицо ушами закрывает, такая, я спать, и все. И не кантовать ее, а что?
1: Я обычно уши на затылке завязываю.
2: Ну, это ты. А кто-то, может, и перед лицом, чтобы, знаешь, чтобы свет не мешал, там, или какая-то неоновая реклама, да, или...
1: Или
2: сериалы
1: неоновые
2: твои дурацкие.
1: Шарики в мороженом Светлогорье.
2: Они никогда не мешают. Они классные.
1: Но они же светятся в темноте.
2: Я не ел, честно.
1: Я не ел
2: мороженое в темноте. Ну как это, что это вообще? Как
1: запираешься
2: это,
1: в мужском кабинете, выключаешь свет.
2: А можно я могу просто, ну, на кухне выключить или где-то в хорошем месте? Ну, хотя у меня, да. Ладно.
1: Дмитрий, Алиса, привет. У моей мамы появилась очень странная привычка. Она перешла из-за проблем со здоровьем с сигарет на стики. И распробовала вишневые фииты со сладким... Не знаю, что это такое. Со сладким фильтром. Так теперь она вместо курения просто откусывает этот фильтр, табачную часть выкидывает.
2: Какая умничка.
1: А сам фильтр жует как жвачку.
2: А потом выбрасывает.
1: Ну, очевидно, не ест.
2: Ну, фиг его знает.
1: А среди моих подруг, скорее всего, ест. У меня гора странных привычек. То есть это у вас наследственное, да, я понимаю? Например, говорить «привет» на 100 лет, когда с друзьями обходим столб с разных сторон. Спасибо. Пожалуйста.
2: Сейчас будет, ну, странное. Ну, кто мы такие, чтобы осуждать, в конце концов? Вы за собой все возьмите последить. Доброго дня, уважаемые ведущие. Видите, мы уважаемые. У второй половины привычка, какое бы место ни почесал рукой, ей нужно сразу же понюхать. Ну, это место. Ну, кого? Место или руку?
1: Добрый день, Митя, Алиса. У моей жены странная привычка оставлять под подушкой и на подлокотнике дивана зубочистки. Причем я ни разу не видел, чтобы она в зубах ковырялась. Может, она практикует на мне вуду или что-то там, я думаю, стал себе плохо чувствовать, как женился. Тогда говорю, зачем они там? Она смеется и ничего не отвечает.
2: Опа-на! Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А моя девочка... Сейчас будет, слушайте, привет всем. А, привет вам, нам. А, моя девочка просто обожает засунуть свой нос в мое ухо и начинает там фыркать. А мне это немного, очень сильно не нравится.
1: Немного, очень сильно не нравится?
2: Ладно,
1: мне нравится.
2: Ладно, похвастался. Ну, классно же.
1: Суешь нос в ухо мужа.
2: Ты у мужа спроси. Итак, друзья, странные привычки, которые нет-нет, да и замечаете
1: нет,
2: вы
1: нет,
2: за...
1: Нет-нет, да
2: и
1: да.
2: Нет-нет, да и да. И замечаете вы за своими близкими людьми. Неважно, какими. Будь то начальник, будь то руководитель, будь то жена, будь то мать, да кто угодно.
1: Если твой начальник долбоёб...
2: Пишите, пожалуйста.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы выбираем, нас выбирают, а потом как мы вдруг замечаем, да, что какие-то странные вещи происходят. И почему-то девочка по имени Изабелла ходит ночами по потолку. Итак, что странного вы замечали в привычках своих близких и любимых и самых дорогих?
2: Привет, душнилки. Мой муж зачем-то съедает яблоко и грушу целиком. Остается только плодоножка. Почему не съедает плодоножку, непонятно.
1: Значит так, рассказываю, сейчас я немножко перебью. Короче, плодоножку тоже очень круто разжевывать. И она, знаешь, так вообще, короче, крутая штука. Вообще, есть яблоко с огрызком, это правильно. Нафига вот это ходить лишний раз к мусорнику? Потом косточки, говорят, полезны, в них йод.
2: А вот слушай, дальше. Почему не съедает плодоножку, непонятно. Эти плодоножки он никогда не выбрасывает в мусор. Просто кладет рядом с собой. Я потом нахожу их на диване, на кресле, на столе, на зеркале и выбрасываю.
1: А прикинь, там были бы огрызки?
2: Тогда уже был бы яблочный сад.
1: Да, поэтому нормально. Плодоножка, ничего страшного, господи.
2: И грушевый сад.
1: Ничего страшного. А вы видели в сливе сколько волос? Женских. Ничего.
2: В сливе?
1: Ну, в сливе, да.
2: А, господи, я думал, в сливе. Ну, в...
1: Да, именно там. Все. Именно там. А мой мужчина кусает меня или больно хватает руками за ноги или руки. Где есть, зато схватить. Ну, короче, где поймал, там... А чего вы рываетесь, я не понял.
2: Добрый день. Насчет привычки. Есть привычка, когда задумываюсь, закручивать из волос кудельки. Если долго думаю, то могу закрутить пол головы с одной стороны. А почему только с одной?
1: Ну, потому что одной рукой. Вторая пишет,
2: или
1: еще
2: что-то
1: делает. У меня
2: мама, знаешь, одной рукой по телефону разговаривала, а другой крутила волосы.
1: Угу. Ну, вот поэтому с одной стороны. С другой там была бы телефонная трубка. Добрый день. Тут, конечно, не совсем по теме. Нам пишет Артем из Самары. Когда мой начальник несет ахинею из-за своей, скажем так, особенности, я его поправляю, а он говорит одну и ту же фразу. Да я не про то. Пишет нам Артем.
2: Так, а может, он правда не про то?
1: Да. Может, ну, может быть, вы его не поняли. Может быть, он с вами на общечеловеческом, Тёма, а может быть, ты дельфин из Самары. Вот, откуда ты знаешь? Может быть, как раз вот именно тут, вот, смотри-ка.
2: Добрый день. Мой друг постоянно все проверяет на мне, какие-то знания, умения, чего-то смотрится и начинает, а ты это знаешь, все пытается возвыситься, типа он такой умный, все вокруг дураки, как дам ему леща.
1: А мне запрещают бить соведущую.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, какие странные привычки у ваших вторых половин или близких людей.
2: И никто нам не написал, потому что, скорее всего, эти странные привычки
1: скорее
2: вас
1: всего,
2: поглотили.
1: Скорее вторая половина слушает.
2: Да.
1: Это я-то странный?
2: Не, знаешь, так, знаешь, так спокойно.
1: А ну-ка.
2: Глядя немигающими глазами с третьим веком, который так горизонтально закрывается и вертикальным зрачком говорит, прости, пожалуйста,
1: если
2: ты кому-то хотел писать...
1: в сторону телефона.
2: Покажи мне, что ты написал этим ведущим. Просто покажи мне, что ты написала этим ведущим.
1: Да, Антон пишет, что мы не сведущие, а как Ленин с Крупской, соратники.
2: Да, я сейчас начну душнить. Я был в Шушенском. Я видел, как жили, в общем, Надежда Константиновна.
1: Прекрасно.
2: Прекрасно.
1: Жили,
2: да, на разных кроватях спали. Вот, потому что, так принято было, прикиньте. И что самое интересное, сидя.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Мобилизация в России на данный момент не требуется. Об этом НСН заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, регионы выполняют задачи по набору на контрактную службу. В некоторых регионах план перевыполнен. «Давайте не будем панику разводить среди людей», – призвал парламентарий. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в соцсетях распространилось заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что якобы сейчас в высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации уже этой осенью. Позднее он сообщил, что его взломали. Подобное заявление он назвал фейками. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что для Москвы предпочтительным является достижение необходимых целей мирным путем. Если другая страна по-прежнему будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, специальная военная операция будет продолжаться, заключил представитель Кремля. Базовый набор социально значимых продуктов в торговых сетях подешевел. Как сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, в мае продукты и первые цены потеряли в среднем 11% в годовом выражении. По состоянию на середину мая цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов. В пятерку лидеров вошли овощи борщевого набора, которые подешевели в среднем на 40%. Так, минимальная цена на картофель упала до 39 рублей за килограмм. Свеклу можно было купить за 41 рубль. Репчатый лук стоил 38 рублей, а белокочанная капуста – 40 рублей. Президент Сербии Александр Вучич не намерен баллотироваться на новый срок. Отвечая на вопрос агентства Bloomberg о том, хотел бы он вновь занять пост премьер-министра, политик заявил, что это может произойти, так как его сербская прогрессивная партия нуждается в нем. Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 он был переизбран на второй срок, который истекает в 2027. Вероятность встречи с сельдевой акулой у берегов Приморского края невелика. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН. При этом там уточнили, что пищей для этой акулы являются скумбрия и сардина, так что хищница может преследовать косяки этих рыб и появляться в водах залива Петра Великого. На днях в социальных сетях разошлись видео с акулами мако, которые, как утверждается, были сняты в Приморье. А популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я слушаю. Я вчера, когда читал лекцию, у себя, я сказал своим студентам, там мои студенты придумали тему шоу. Я говорю, я у вас сопру ее.
1: Ну-ка.
2: И забыл.
1: Ай.
2: Если вы сейчас меня слышите, пожалуйста, напишите мне через наших ботов, да, в ваших мессенджерах. Я вам искренне сказал вчера, Женька, я искренне тебе вчера сказал в глаза, мне очень нравится ваша тема, я хочу ее спереть, вообще прям просто нафиг. Какую тему, я не помню, понимаете? Вот вообще, что это такое? А я думал, что у меня стоит галочка.
1: А еще бывает, знаешь...
2: Как вы будете с забывчивостью, Михайловна?
1: Я уже сдалась на ее милость.
2: Так.
1: Сегодня, например, я побежала в дальнюю комнату перед выходом, потому что надо было взять бежевую куртку, которая подходит под мой терракотовый лук сегодня.
2: О, господи, так.
1: А потом я вспомнила, что я уже
2: Хорошо, что я дальтоник, я ничего этого не вижу. Ладно.
1: Я потом вспомнила, что я давно перевесила куртки летние куртки, понимаешь, вместо зимних, и побежала обратно. Мой муж молча стоял.
2: Муж, вставочка.
1: Мой муж молча стоял все это время в коридоре с котенком на руках и улыбался злобно.
2: А теперь ответ на мой вопрос.
1: Как я борюсь? Никак, я же тебе говорю. Я просто мечусь, пока не вспомню, что я хотела.
2: Вот. Оказывается, можно было без мужа рассказать. Ну, это ладно. Я сейчас... Я, кстати, благодаря тебе. Спасибо тебе большое. Ты мне просто открыл такую прекрасную вещь, как напоминание в телефонах, которые вот вводишь в календарь. У меня сейчас, ребята, теговые, всякие разного цвета. Там, допустим, работа, институт, учеба, там еще что-то. У меня все это в разных цветах. Я все это сразу вижу, я все это замечаю. Там дни рождения одного цвета, там платежи кредитов, все прочее другого
1: цвета. Процедуры.
2: Этого нет, но тоже,
1: кстати. А зря. В нашем возрасте уже пора. Вот у меня есть календарик, процедуры.
2: Я ставлю себе банки. Вот, поэтому хотел сказать тебе спасибо большое. Ты мне вот так помогла. И на самом деле это очень круто. Когда ты садишься, только возникает у тебя какое-то дело, ты должен его запланировать. Я вплоть до там написать там Захарову. Знаешь, я должен ему ответить, будут ли у меня квизы летом. Я до сих пор не могу ему ответить еще вечером. И у меня прям написано, так, ответ Захарову по поводу квизов. Все, вот я вечером сейчас выдохну после работы и ему напишу, будут ли квизы летом или не будут квизов летом и так далее. Поэтому, слушайте, очень хорошая штука, работает. Раньше действовали узелки на память, еще что-то. А как вы себя заставляете?
1: Ой, знаешь, что я делаю? Если ручкой вот здесь букву пишу на запястье левой руки, ручкой, очень жирно пишу букву.
2: А как вы заставляете себя запоминать то, что, в принципе, вы способны забыть в любую секунду? Ручкой ли пишете, как Алиса Михайловна, либо не ручкой пишете, либо вот так, как Алиса Михайловна тоже меня научила. Видите, у нее, видите, еще один лайфхак есть. Не только календарь, который ей напоминает, но еще и ручкой. Так вот, это не татуировки. Это летопись твоих несделанных или выполненных дел? Понятно. Так, друзья, пишите, пожалуйста, как боретесь с забывчивостью и вообще, что с этим делать? И вообще, где и кто вы, и что я сейчас только что говорил?
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай! Наше радио!»

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы вас спросили, как вы боретесь с забывчивостью. Мы
2: тут, если таковая в вашей жизни присутствует.
1: Мы используем с Митей календари в наших смартфонах. Мы используем записи ручкой на запястье противоположной руки, значит.
2: А еще я, бывает, прошу своих друзей, если у меня, ну, там мысль приходит в голову или нужно что-то сделать, говорю, пожалуйста, напомните мне, чтобы я не забыл.
1: Помогает?
2: А потом я забывал, кому я это говорил. И не знаю, с кого спрашивать. Я знаю, что я что-то забыл. А что? Не знаю. Да, такое бывает. Дальше. Дмитрий, Алиса, здравствуйте. Я говорю кому-нибудь вот, что я должен не забыть, и в итоге сам не забываю. Ну, подождите, вас, видите, будет еще моя стадия.
1: Вы подождите.
2: Еще юны.
1: А может, вы не болели ковидами, не знаю. Привет, если кому-то поможет, есть у меня две тетради. Одна с расходами, другая с доходами. Эти записи не для бухгалтерии, а напоминают про некоторые прошедшие или предстоящие события. Заодно для памяти полезно. Ой, я насчет прошедших событий, знаешь, что пользуюсь? Фотопленкой в телефоне. То есть, если мне надо вспомнить, что я делала в какой-то конкретный день,
2: так.
1: Я листаю фотоальбом до этой даты, смотрю по фотографиям, восстанавливаю, что происходило.
2: Значит, сейчас у нас будет очень короткий выход, потому что, когда я листаю свой фотоальбом, я в общем, просто понимаю, что нужно забыть.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, на что советуют потратить минуту свободного времени группа «Заточка» и поговорим о новом сингле «Керамики». Группа «Заточка» представила клип на песню «Нет депрессии». Это не самый привычный трек для команды, длится он всего минуту, и в нем нет припева. Почему музыканты решили экранизировать именно его, рассказывает Юрий Симонов.
4: Мы в последнее время снимали очень много видеоматериала для соцсетей, какие-то обрывочки, кусочки песен, здесь припевчик, там пара четверостишей, ну все в каких-то интересных локациях, да, чтобы взбодрить немножко нашего слушателя. И когда дошло дело до «Нет депрессии», мы поняли, что нет смысла ее резать на части. Она идет всего минуту, и она ценна вот как раз одним куском. Если из нее несколько слов выкинуть, как будто будет уже не так классно. И поэтому мы сняли на нее нормальное, классное, взрослое видео в одной локации. Это самая необычная песня с нашего последнего альбома «Точно». Она идет всего минуту. Она не имеет ничего общего с кантри.

0: Клип «Заточки нет депрессии» легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа «Керамика» выпустила новый сингл. Трек получил название «Город». Это уже второй релиз коллектива в этом году. До этого команда выпустила песню «Облако». Каким же получился «Город», рассказывает Владимир Колпаков.
1: Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. И мы сначала играли в группе «Бобры», не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто, ну, очень хорошо.
0: Послушать новую песню группы «Керамика» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше подчеркивание ру. Ну а мы

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
4: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Чур, я первый. Давай. Внимание, внимание, внимание, друзья. Важная информация. Алиса Михайловна, давайте.
2: Да, дорогие друзья, еще раз напоминаю вам, что 7 июня, уже ближайшее воскресенье, на площадке у Останкинской телебашни состоится семейный музыкальный фестиваль «Музыка жизни». И мы готовы вам прям по времени рассказать о лайнапе, то бишь кто за кем выступает.
1: Мы по-русски начинаем... расписание.
2: Расписание. Да. Мы начинаем ровно в 12 часов.
1: Выступает... Без опозданий.
2: Да, приходите, пожалуйста, к 11. Это важно, чтобы вы успели спокойно пройти. Там есть несколько линий досмотра. Не берите с собой никакие запрещенные предметы. Заранее, пожалуйста, ознакомьтесь с режимом прохода, что нельзя с собой проносить, и не берите это с собой.
1: Да, и, кстати, друзья, поскольку мы рок-станция, у нас рок-музыка, мы очень часто любим различную шипастую атрибутику, давайте скажем так, там будет, ну, как бы, это такое ограниченное пространство, где будет много детей, и мало ли что, давайте вот пока там шипастые браслеты и все прочее, они, понятное дело, декоративные, ими ничего не... Ну, на всякий случай.
2: Пусть, ну, на всякий случай.
1: Да, пусть лучше дома. Чтобы потом выйдете красивые, классные, и будем дальше тусить, где уже будет можно, а там, ну, дети, мало ли, детеныш будет бежать, что-то там споткнется или просто прижмется к вам, а у вас острый браслет. Зачем вам это надо?
2: Да. Вот.
1: Да, все.
2: Итак, теперь расписание.
1: Давайте, у меня как
2: расписание
1: интересно.
2: Расписание музыкальной сцены. 12.00. Вадим Самойлов, Агата Кристи. 12.45. Группа Casual. 13.20. Группа Sedless. 13.55. Дела поважнее. 14.30. Капитан Макс. 15.20. Костя Кулясов. Анимация. 16.20. Ого, Костя будет целый час играть. 16.20. Александр Пушной. 17.10. Сергей Галанин, 18.15, Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Также параллельно...
1: Вот мне кажется, Диана Сергеевна, а вы когда называли «Ночные снайперы», «Ночь», вы всегда знали, что вы будете вечером играть, да? Вот ближе к вечеру, когда уже темнеть начнет, знаешь, там «Ночные снайперы». А сейчас вечером, ну, там, в финале наш фестиваль «Ночные снайперы». Мне сейчас в голову пришло.
2: Значит, смотрите, расписание музыкантов есть во всех наших соцсетях, и там помимо музыки будут еще не музыкальные активности, о которых я тоже сейчас хочу вам немножечко рассказать. Например, «Дорога здоровья». С 12 будет эстафета «Маршрут здоровья», потом будет мостик поддержки перетягивания каната и командные игры. Также будет эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистом ЦСКА, тир, меткий помощник, полоса препятствий, большая дискотека со смешариками под любимые песни. Так что вашим детям тоже будет чем заняться.
1: Подождите, зная то, как вообще заканчивается перетягивание каната, почему меня не предупредили, что я в этом участвую?
2: А ты участвуешь?
1: Я чаще всего в виде каната.
2: А.
1: Почему-то со мной еще Паньков не поговорил, и, собственно, организаторы не связались. Или они нашли кого-то другого на эту должность?
2: Я не знаю. А в гвоздестоянии кто участвует?
1: Среди наших ведущих уже никто.
2: Значит, также будет мастер-класс по техно-йоге. Знать бы, что это такое. Ну вот как раз мы с вами и узнаем. Гвоздестояние, йога для начинающих. Это, видимо, если вы не гнетесь, но очень хочется.
1: Да.
2: Мастерская фокусника.
1: Идите на хруст.
2: На хруст суставов.
1: На хруст суставов.
2: Мастерская фокусника.
1: О.
2: Игротека от Дарвинского музея. Переводные тату и аквагрим. Мастер-класс по оригами.
1: От Дарвинского музея. Найди недостающее звено. Знаешь?
2: Я нашла, оно сидит напротив меня возле микрофона.
1: А, да?
2: Да.
1: Вот, наконец-то, теперь ты целостная. А так была какая-то без нужного звена.
2: Дай
1: недостающих,
2: расскажу,
1: простите.
2: Дай расскажу. Ни много ни мало открыт урок китайского языка.
1: О.
2: Как быть счастливым и здоровым, несмотря на жизненные обстоятельства? Вот я туда пойду. Я туда пойду. Как стать чемпионом мира? Мастер-класс и лекция от Ариадны Тишковой, четырехкратной чемпионки по бальным танцам. Открой свои возможности. Мастер-класс по креативному мышлению проводит директор библиотеки Сколково Александр Максимов. И как красиво и бюджетно путешествовать по России. Лекция автора первого единого календаря путешествий по регионам РФ и создателя турагентства «Выходные без границ» Дарьи Ивановской. Вот такие вот активности, дорогие друзья, вас ждут 7 числа, ближайшее воскресенье, во время нашего фестиваля «Дорога жизни», который состоится под Останкинской телебашней.
1: Итак, ждем вас, напомним, можно заходить уже будет в 11 часов. Пожалуйста,
2: нужно
1: заходить
2: нужно.
1: В 11 часов.
2: Да.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи начинают наш фестиваль музыкальный, благотворительный. И, пожалуйста, будьте...
2: Так что фанаты Агаты.
1: Фанаты Агаты.
2: Фанаты Агаты. Пожалуйста, не опаздывайте.
1: Вот именно.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
7: На

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. На 6 улицах Кремлевского кольца обновят асфальт. Специалисты отремонтируют Москворецкую набережную, Маховую улицу, Боровицкую, Новую, Старую и Лубянскую площади, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Ранее дорожно-ремонтные работы на этих участках проводились в 2022 году. Гарантийный срок покрытия составляет 3 года. Работы по ремонту дорожного покрытия будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. Для укладки применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. ОГЭ по математике и русскому языку в Москве сдает свыше 127 тысяч выпускников 9 классов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. Сегодня начинается основной период государственной итоговой аттестации. Ребята сдают математику, это обязательный и самый массовый предмет. Второй обязательный экзамен по русскому языку пройдет 9 июля. В этом году сдать 2 обязательных экзамена по русскому и математике вместо 4 экзаменов для поступления в московские колледжи приняли решение рекордное количество девятиклассников, более 47 тысяч. Ущерб по делу о махинациях с люксовыми автомобилями превысил 1 миллиард рублей. Однако общий размер ущерба и количество потерпевших устанавливаются следствием и могут увеличиться, передает ТАСС. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Германии Илона Медведева. Он был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, связанном с покупкой и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию. Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей Зои Богуславской, завершилась в центре Вознесенского в Москве. Богуславская ушла из жизни 14 мая в возрасте 102 лет. Богуславская была автором ряда прозаических произведений, а также монографии театровических работ. В декабре прошлого года писательница получила литературную премию «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн» за книгу «Халатная жизнь». В выходные в центре Москвы снова запланированы перекрытия движения. На этот раз они связаны с проведением спортивного мероприятия «Красочный забег», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Он пройдет в воскресенье. Перекрывать будут в том числе Цветной бульвар, Олимпийский проспект, улицы Дурова и Делегатскую. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия. Водители просят заранее планировать маршруты, а для поездок в центр города рекомендуют воспользоваться метро. Правительство Москвы поддержит проведение 39-й Московской международной книжной ярмарки. Она состоится со 2 по 6 сентября в Гостином дворе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. В программу ярмарки включено сотни мероприятий, в том числе презентации книг, встречи с авторами, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в 2 года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Наказ.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Мы с Алисой Михайловной только что тут одну вещь обсудили. Мы сейчас тему дадим вам в этом части.
1: Да, но если вы думаете, что вы обестемлены, то вы ошибаетесь.
2: Да, спешу поделиться новостью. Мик Джаггер в эфире BBC Radio 2 сказал, что не дождусь, когда моя группа The Rolling Stones, это легендарная группа мирового уровня, все мы это знаем, она вновь отправится в тур. Вот, Алиса Михайловна предположила, не страдает ли Мик Джаггер легкой деменцией.
1: Ну, вот.
2: Может, он забыл, что группа распалась, и вообще тур уже не ездит, и что ему 100.
1: Тема про забывчивость даже была. Может, он забыл себе на запястье написать, я распустил группу.
2: Но, тем не менее, в этом году они точно не поедут. Да, они не поедут, а вот в следующем, и фанаты, конечно, уже встали на уши, что, возможно, это будет, ну, такой один из грандиозных, и будем надеяться, не последний тур, поскольку, ну, все же легенды, давайте честно. А 10 июля The Rolling Stones выпустят 25-й студийный альбом «Foreign Tones»,
1: который переводится как иностранные языки, но
2: слово «мясо во рту».
1: Язык, да, это не в плане язык, на котором мы разговариваем, а язык, непосредственно которым мы разговариваем.
2: Который во рту.
1: Которым кошка вылизывается.
2: Который у нас во рту.
1: Да.
2: Я так и сказал. Так вот, слушайте, а в свои 100, ну ему, конечно, не стоит, а мы сейчас немножко утрируем,
1: 80...
2: а он прям...
1: 3 скоро будет.
2: Ну, вот, он такой забавный, знаете, так иностранный. Это ж надо, как-то надо же их пощупать, как-то их помацать надо, куда-то засунуть же, понять, так ли это то же самое, свой, не свой. Ну, короче, прикольно. Короче,
1: помацать,
2: да, иностранные
1: и пощупать
2: языки.
1: И засунуть языки?
2: Ну, конечно, целоваться. На разных континентах, с разными народами. Это же вообще прям просто. Понимаешь, девчонки красивые везде, если с Михайловной. Просто вы их не рассматриваете. Короче, 25-й студийный.
1: Хорошо, что к 82 годам.
2: Да. Он понял, что... Нет, он не понял.
1: Мик Филиппович Джаггер.
2: Так. А почему Филиппович-то?
1: Ну, Мик Филипп.
2: А, он Мик Филипп.
1: Он вообще Майкл Филипп.
2: А.
1: Да.
2: Михаил Филиппович. Михаил Филиппович Джаггер. Что такое Джаггер? Как, это же как-то переводится, Джаггер.
1: Джоггер знаю. Джоггер — это штаны для бега.
2: Да, Шароваров. По сути дела, легкое такое,
1: Михаил,
2: знаете,
1: вариация. Шароваров.
2: Михаил Шароваров. Пускай. Ладно, а давайте поговорим с вами на тему, друзья, совершенно другую. Абсолютно. Понятное дело, что Rolling Stones заработают каких-то бешеных денег, но до этого они впахивали, по сути дела, полвека, чтобы иметь возможность зарабатывать бешеные деньги.
1: Ой, так я вот, только что Михайловна обнаружила, что тему. У Мика Джаггера есть правнучка.
2: Ему 100.
1: Он суперстар. Да. Продолжаем.
2: Давайте, ну я только что к себе подвел.
1: Да. Тема такая. Скажите, пожалуйста, как бы это ни звучало, это именно тот самый вопрос. На каких условиях, при каких условиях вы согласились бы выполнять какую-то работу бесплатно?
2: Но тут нужно возраст уточнить, мне тоже кажется, и, в общем, степень опыта.
1: Ну, свой возраст, нет, вот сейчас. Вот,
2: сейчас.
1: Вот какую-то вам работу сейчас предлагают и говорят, но денег не дадим.
2: Я только помочь. В общем, только помочь близким мне, интересным мне людям, которые мне дороги, которые мне симпатичны. Я могу с высоты собственного опыта им помочь, этим опытом поделиться, и могу, ну или там принять участие, и чтобы они, допустим, стартанули, что-то начали, что-то придумали, да, все, ну и там начали как бы там дальше зарабатывать и прочее. Если сейчас мне скажут, Дмитрий, давайте вы сейчас вот это сделаете бесплатно, а мы вам спасибо, я уже не буду делать, я лучше останусь без денег, чем я буду тратиться вот. А раньше, в общем, молодости, конечно.
1: Ну, конечно, как кому из нас, особенно артистов, не подходили в молодости какие-нибудь... прошаренные организаторы, и к кому из нас не пели сладко в уши вот эти вот велеречивые обещания о том, что вот ты сейчас там проведи бесплатное мероприятие, или там вот тут спой 5-часовой бесплатный концерт, но там будут такие богатые люди, что если ты себя хорошо покажешь, они обязательно потом будут заказывать уже за деньги.
2: Да, забыл яблочко в рот вставить, знаешь, вот это, чтобы быть как поросенок на общем столе. Ладно, благотворительность, конечно, здесь... Здесь, естественно, это даже
1: само
2: не
1: собой,
2: обсуждается.
1: Мы все
2: да.
1: это делаем, да. В той или иной степени, это само собой.
2: Вечер а вот именно, или там какой-то концерт,
1: работа.
2: Пофигу.
1: Вот, да. Я бы, наверное, ведущий
2: с
1: на
2: радостью.
1: Телек.
2: Ведущий на телек?
1: Да.
2: Не знаю, я за это деньги получал.
1: Я даже хотела бы, ну вот для первого раза точно, я хотела бы сыграть в кино бесплатно, вообще готова. Ну, так в нормальном
2: есть
1: кино.
2: Есть у меня один сценарий.
1: А деньги есть?
2: Ну, ты же это первый раз будет, твой
1: я
2: опыт
1: да,
2: в кино.
1: А съемка? Короче,
2: а поверь, можем на этот самый iPhone.
1: Не надо мне таких фильмов. Не надо.
0: Наша реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru. Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами, какую бы работу вы согласились бы сейчас выполнять бесплатно и на каких условиях.
2: Да.
1: Вот смотри, нам тут пишут реально из жизни. В 2012 году мне предложили бесплатно поработать переводчиком, это моя профессия, 2 недели летом во время моего отпуска на Бали. Перелет, отдельный номер, питание, экскурсии и океан. Я согласилась.
2: Так это же да?
1: Почему бы и нет?
2: Знаю все языки мира. Перевожу красиво на литературный русский. Угу. Только с любой иностранного. На любой иностранный не могу. С любого иностранного на русский легко могу перевести. Готов.
1: Ой, мне Запашный рассказывал одну историю про переводчиков. Рассказать?
2: Ну, ты уже расскажешь. Если я сейчас скажу нет, ты же не закончишь эту тему?
1: Нет. Почему могу?
2: Хорошо. Так, все, нет.
1: Да, на условиях, что это мои родственники, либо близкие мне люди, либо это что-то новое и интересное для меня. Есть вариант благотворительности, конечно, но тогда без финансовых затрат с моей стороны. Ну, про благотворительность, да, мы с вами уже это обсуждали.
2: Угу. Да. Алиса, расскажи, пожалуйста, как у Запашного с переводчиками? А то так интересно потом.
1: Бесплатно и с радостью снялся бы в документальных... Я просто заменю это.
2: Фильмах с углублением.
1: Документальные фильмы про любовь.
2: Да.
1: На черно-оранжевом ютубе.
2: Да, я не знаю, что это такое, ну ладно.
1: Ах, ну да, конечно, кто сегодня обсуждает?
2: Не пали контору, не я.
1: Любую работу могу выполнять бесплатно при условии полного содержания меня и моей семьи в полном объеме.
2: Оу. Тоже, слушай, ну тут, знаешь, такая вот фишка интересная.
1: Дело в том, что в Древнем Риме рабство именно так и выглядело. То есть хозяин был обязан содержать семью своего раба.
2: То есть они могли быть не рабами, а раб был рабом? Ну, такое тоже бывает. А что?
1: Нет, у раба не могли вольно родиться.
2: Почему? А если она вольная, вышла замуж, она рабой стала?
1: Да, она попадает в статус...
2: Да нафиг, такие мужья тогда нужны были. Вообще абсолютно. А если он на свободный женился, почему в обратную сторону это не работало? Где, блин, демократия?
1: Почему?
2: Ихняя, древнегреческая.
1: Не-не-не, смотри, мужчины женились на рабынях, и они... Ну, потому что женщина, в принципе, считалась атрибутом очень долгое время.
2: Нельзя так говорить. Но каким прекрасным атрибутом.
1: Так, Митя.
2: Лучшим атрибутом в этой жизни.
1: Не, на самом деле, можно было даровать, хозяин мог дать рабу в статус вольноотпущенника.
2: Да, так же, как и наши крестьяне тоже отпускали. Да-да-да, это мы все, да. Да. Так, короче, ребята, еще раз, какая у нас тема? Тема забывчивости.
1: Какую работу вы бы согласились выполнять бесплатно, то бишь без именно финансового вознаграждения? И на каких условиях или при каких условиях? Вот примеры мы вам только что озвучили. Пожалуйста, включайте фантазию, пишите нам, а мы будем озвучивать ваши сообщения в эфире.
2: Вас бесплатно нанимать.
0: Новое на нашем. Диана Арбенина, The Punisher.

людям. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

Наша реклама. Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у наших дорогих слушателей, то есть у вас, что вы готовы делать бесплатно, какую работу вы готовы работать бесплатно и на каких условиях, при каких условиях?
2: Да.
1: Пожалуйста, Митя.
2: Ну вот, шуточки тут тоже пошли. Мазать маслом для тела женскую сборную по синхронному плаванию — работы мечты. Нельзя их мазать, они же тогда погружаться не будут. Масло же оно легче воды, оно будет плавать сверху. Что ж вы хотите взять
1: зато
2: и подышачить?
1: Плавают на поверхности,
2: они и так
1: блестят.
2: Да. Это, знаете, отдельная тема. Это как кошка ела конфетти.
1: Господи боже. Привет. Практически каждое воскресенье абсолютно бесплатно занимаюсь с детьми страйкболом. Можно сказать, такая бесплатная секция. Оплата — только горячие глаза детей, их уважение и желание приезжать на полигон, пишет нам с уважением Павел из Туапсе. А благодаря Павлу я вспомнила еще одного героя. У меня папа 1 числа вчера собрал наших детей, вот кто в нашем коттеджном поселке живет, и бесплатно сделал им мастер-класс по рисованию.
2: Умничка.
1: Просто
2: какой.
1: Потому, что День защиты детей.
2: Умничка,
1: чтобы
2: умничка.
1: Папа что-то такое сделал, я удивлена.
2: Папа Миша, в общем, дядь Миша, большой привет. И дядь Миша, вы же понимаете, что у лиха беда начала. И что можно сейчас в вашем коттеджном поселке просто, ну, вас, скорее всего, попросят. И вы будете... Вот,
1: и будет поселок художников.
2: А почему нет? Лучше воспитывать с молодых ногтей хороших художников, чем... да, доброго дня. Быть моделью в салонах красоты по уходу за телом и лицом на всяких там обучающих семинарах.
1: Ну, вы же понимаете, что не у всех руки с того места растут.
2: А это обучающий, преподает мастер. Мастер показывает студентам на этой модели. Конечно. Это же не вот это вот тренировочное, как его, знаешь, вот эти вот... Ты же
1: курсишь,
2: что... Да, нам в свое время в универе приносили, собственно, искусственную попу, и мы в нее ставили уколы.
1: Ага.
2: Это не работать искусственной попой. Это ты как бы уже тебя врач
1: она
2: делал.
1: Она не орет и не нервничает.
2: Да, она мажет и красит.
1: Но зато очень-очень прикольные манекены вот эти вот для медработников делают в Казани. Добрый день, Алиса и Дима. Я бесплатно несколько лет работала на одном окололитературном сайте «Бетой», в скобочках, это редактор, с несколькими писателями. Из плюшек было то, что я читала книги выбранного мной направления и читала их раньше всех других читателей. Вот так вот.
2: Это круто, кстати. Это круто. Без раздумий соглашусь быть официальным опекуном одинокой собаки или кошечки, единственной законной наследницей богатого миллиардера. Смотритель на уютном трофическом острове, где все включено, кроме ЗП, переворачивателем панд тоже. Но вы должны быть, знаете, должны быть такие, очень сильные. Панда весит до фига вообще. Это
1: она прям... еще может укусить очень сильно, у нее очень острые клыки.
2: Да,
1: не надо думать, что
2: вообще...
1: они плюшевые игрушки. Они только выглядят как плюшевые игрушки,
2: абсолютно.
1: А во рту у них лезвие.
2: А еще
1: с
2: они
1: гвоздями.
2: Тупые, как пробки. Извините, нет, они очень красивые, но правда, они...
1: Они
2: падают.
1: О, да.
2: Лучший способ
1: неловкие.
2: Спуститься, упасть.
1: Они очень неловкие, нелепые, смешные.
2: Да, и тупые.
1: Пятый год. Бесплатно делаем окопные свечи, шьем носилки, плетем маск-сети. Еще и материалы сами покупаем. Взамен не всегда спасибо получаем. Чаще непонимание близких. А кто-то с 14 года в этой теме. Привет всем волонтерам СВО. Спасибо большое. Я сама как волонтер СВО говорю вам за вашу работу большое спасибо.
2: Дальше. В детском саду иногда ремонтирую мебель. Естественно, без оплаты. Но воспитательница спокойнее относится к моему гиперактивному сыну.
1: Ну вот, прямая выгода.
2: Да.
1: И вот нам подытоживает буквально нашу тему. За деньги можно и бесплатно поработать.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается, так и наш дневной эфир медленно, но верно подходит к концу.
2: Да.
1: Да, мы хотим напомнить, что ближайшие выходные вы проведете вместе с нами, а именно 7 число это будет фестиваль «Дорога жизни» под Останкинской телебашней. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми правилами прохода на территорию, а также весь цикл ответов на ваши популярные вопросы есть на наших в наших социальных сетях, на наших ресурсах. Там же есть расписание всех активностей. Я напомню, там будет не только музыкальные активности, но и для детей, для взрослых, йога, мастер-классы и так далее и тому подобное. Можно будет сделать что-то своими руками.
2: Даже какие-то гвоздистояния. Что бы это ни значило.
1: И йога для хрустящих.
2: Давай на тебе попробуем. Что такое гвоздистояние?
1: Это моя жизнь, Митенька, с тобой. До свидания, дорогие друзья. До завтра. Берегите себя.
2: Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минобороны России заявила, что массированный удар по Украине, прошедший ночью, был нанесен в ответ на атаку Киева по колледжу в Старобельске в ЛНР. Военное ведомство утверждает, что в результате в Киеве были поражены 10 предприятий ОПК. Также удары нанесены по предприятиям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. Поражена, как заявляет Минобороны, инфраструктура 6 военных аэродромов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Украинские СМИ сообщали о погибших и пострадавших людях. На Ильинском нефтеперерабатывающем заводе спустя почти 8 часов ликвидировали возгорание. Об этом заявил оперштаб Краснодарского края. Пожар возник ночью после атаки беспилотников. Пострадавших нет. Помимо НПЗ, обломки сбитых БПЛА упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. Обошлось без пострадавших. Ильинский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения может заплатить дорогую цену после вступления в Евросоюз. Он сравнил сближение республики с ЕС с тем, что происходило на Украине при смене курса в сторону евроинтеграции. По его словам, на деле оказалось, что украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки так и не пустили. Володин заявил, что для жителей Армении газ подорожает почти в 4 раза, аннулируются миграционные льготы при въезде в Россию, а работа в России станет возможна только по патенту. Самый старый человек Англии Артур Эспинол, переживший правление 4 британских монархов и 24 премьер-министров, скончался в возрасте 109 лет у себя дома, пишет издание Mirror. На момент смерти он был вторым по возрасту человеком в Соединенном Королевстве после шотландца Хью Керра, который родился в 1915-м. У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова давний конфликт с властями Санкт-Петербурга, поэтому странно было ожидать, что коллектив выступит на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал НСН владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
2: Сергея Шнурова глубокий конфликт с губернатором, идущий века. Его выступления в Питере не были возможны. Я думаю, что корни оттуда примерно. Я не думаю, что «Ленинград» и Сергей Шнуров имеют какой-то убыток под того, что он не участвует в развлекательной программе экономического форума в Питере. У него огромный широкомасштабный стадионный тур в этом году.
1: Накануне ряд телеграм-каналов сообщили об отмене концертов Ленинграда на экономическом форуме в Петербурге. Ранее артист был заявлен на двух ключевых площадках – 4 июня в Новой Голландии и 5 июня в Никольских рядах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго летнего дня всем и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Напарник, здравствуй.
2: Здравствуй, Андрей Генрич. Здравствуйте, ребята. Всех приветствуем во втором летнем деньке. В прекрасной погоде летней. Ну, такая нормальная погода. Для июня синоптики говорят самое то. Ни жарко, ни холодно.
1: Я думаю, сейчас многие мотоциклисты нас с тобой поддержат, что в эту погоду на мотоцикле ездить приятнее всего.
2: Это правда.
1: И не жарко, и не холодно,
2: и хорошо. Не потеешь, и как-то тебе и ветерком, конечно, приятно обдувает. А ты потеешь, да?
1: Меня сдувает, потом все продувает, поэтому нормально.
2: Как в том анекдоте. Ну, к утру-то я просыхаю. Здравствуйте, ребята.
1: Так, давай поблагодарим дневное шоу.
2: Давай поблагодарим.
1: Поскольку они здесь еще в студии.
2: Давай, ребята, спасибо вам большое, Алиса Михайловна. Денис Сергеевич кланяется. И кланяется.
1: Каленский не кланяется.
2: Вот. Начнем мы традиционно с того, что проверим, на одной ли вы волне с нами. Дорогие наши друзья, знаете ли вы то, что знаем мы, а вы это знаете, безусловно. Ну, потому что мы воспитывались, формировались как личности примерно в одно и то же время.
1: Да, абсолютно.
2: А что они ушли? Мы что-то сказали обидное?
1: Ну, обиделись на нас, ушли.
2: За что?
1: Ну,
2: ладно. Ленский с Вокс ушли. Ребята, вернитесь!
1: Да не мы надо, больше... да не надо.
2: Ладно, ребят, вот вам строчка из песни. Давай. Припев «Ждем от вас». Сегодня как бы... Давайте так... Припев, либо вы должны будете сказать, с чем у вас ассоциируется эта песня. Итак, слушайте первые строчки. «Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут». Что? Есть?
1: Что? Ну, у меня есть версия.
2: Есть версия?
1: Да.
2: То есть ты не помнишь, у тебя версия есть?
1: У меня версия есть. Я не очень уверен в ней.
2: Я думаю, сейчас многие просто заорали, да? Сидя у приемников, припев этой песни. Ребят, если закричали, то...
1: Так, ребят, через наших ботов или через сайт
2: наша.ру. Ждем ваши сообщения, что за песня сегодня нами предложена для угадывания.
1: Не нами, а тобой.
2: Хорошо.
1: Потому что я, честно говоря, у меня есть сомнения.
2: Андрей Германович, реально, он не считал.
1: Не считал.
2: Я еще раз. «Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут».
1: Так,
2: все, да. Ребят, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, загадку ты задал, конечно.
2: Да ладно, ребят. Ну, это же проще пареной репы. Тут написали «Учкудук, три колодца», «Египтянин».
1: Египтянин.
2: Ну, какой к чертям египтянин, когда... Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Арабская ночь!
1: Подожди, подожди.
2: Простите за это.
1: Что-то надо, чем-то тебя закрыть надо.
2: Ну вы чего?
1: Ну красиво.
2: Это же мультик «Аладдин», вот этот вот, где обезьянка была, коврик и половичок, и прекрасный джин синий. Синий джин.
1: Почему джин всегда синий?
2: Ну, синий.
1: Он же не банк с ликером жил, в конце концов.
2: Спасибо, ребят, всем, кто угадал песню.
1: Не, ну есть угадавшие, да.
2: Да,
1: но... У нас немного, но есть.
2: Ну, Учкудук, ну вы чего? Ну, там же как-то ритмика, во-первых, другая, там что-то... Скажи, караванщик, когда же вода... Совершенно другой текст. Ну да ладно.
1: Ну я-то как раз вот я придерживался версии, что это Учкудук.
2: Ну,
1: видишь, я попал в разряд
2: тех, кто... Учкудук. Надо будет, кстати, загадать. Вот мы, кроме Учкудук, ты знаешь хоть что-нибудь про... Хоть что-нибудь из этой песни?
1: «Три колодца».
2: Да, Алис Михайловна знает.
1: «Защити, защити нас от
2: солнца».
1: Да,
2: это припев. А куплет ты знаешь хоть один?
1: Нет, конечно. Вот Алис Михайловна знает.
2: Ну вот. А там они вообще, по-моему, даже в другой тональности. Да. Там они вообще, ну, то есть они как бы, вот как будто взяли песню, сочинили куплеты из одной песни, а припевы из другой, потом все это смонтировали и такая... Ну, ладно, ребят, про гармонические решения пусть нам рассказывает Игорь Стравинский. Он был большой, знаете ли, большой дока в этом вопросе. Давайте о чем-нибудь поговорим менее душном. Душное оставим нашим дневным коллегам.
1: Ну нельзя же так. Они
2: сами...
1: Вы понимаете, они, ребят, сейчас из студии уже второй раз выходят.
2: Они сами себя называют душнилами.
1: Мы здесь... Это та шутка, которую шутить могут только они.
2: Андрей, ну мы же себя называем королями вечернего радиоэфира. Пусть называют, мы не обижаемся.
1: Нет.
2: Абсолютно.
1: И даже за лучшее шоу во всей обозримой галактике вселенной.
2: Мы не обижаемся. Поэтому, ну...
1: Душнилы ты, душнилы.
2: Они себя окрестили душнилами. Ну, пожалуйте, бриться, что называется. Ну что, давайте о чем-нибудь поговорим. О приятном, летнем, легком и ненавязчивом.
1: Андрей Георгиевич сегодня предлагал. Я предлагаю, я еще не отказываюсь. Я предлагаю все-таки обсудить этот серьезный вопрос. Носить ли летом нижнее белье? В прекрасном фильме, который я недавно в самолете пересмотрел, так. «День выборов», там как раз и обсуждалось так, ну, тут девушка, которая с собачкой там ходила, она такая: «А вы что, не знаете, что многие женщины летом не носят нижнее белье?» Вот. Когда Миша Ефремов там, ой, начал подглядывать.
2: Так.
1: Но, ну не только же женщины, но и мужчины тоже некоторые не носят.
2: Вот я с такими не знаком.
1: Ну как, ты сам сказал, что не носишь.
2: Я тебе такого никогда
1: не... Да ты в том году об этом говорил.
2: Андрей,
1: что
2: нет.
1: Это зачем?
2: Я переодеваюсь при тебе в студии каждый день. Ты можешь лицезреть
1: могу, но не хочу.
2: Весь парк моих труселей. Ты их, можно сказать, должен знать наизусть. Фасоны, расцветки.
1: Хорошо, ребят, давайте чуть-чуть переиграем тему. Какой формат труселей вы предпочитаете?
2: В жару.
1: В жару. Ну, в жару, пусть так, в жару, так в жару.
2: Ну, давай, хорошо.
1: Ну, летний вариант.
2: Давайте пообсуждаем, ну, чё уж там, мы же свои, чё не пообсуждать труселя-то. Девушки, к вам обращаемся.
1: Потому что я знаю, что некоторые мужчины стринги носят, например, потому что удобно считают.
2: Порицаемо это.
1: Почему?
2: В общественном мнении. Ну, якобы, ну, не мужское это.
1: Ну, знаешь... Вот эти, вот прости меня, вот эти, честно сказать, вот эти джинсы, которые с мотнёй внизу носили, на мой взгляд, гораздо хуже.
2: Это фасон такой, Андрей Георгиевич, это такой фасон. Ладно, ребят, давайте пообсуждаем, что по нижнему белью в жару, фасоны, марки, модели или вообще полное отсутствие, что предпочитаете. Пишите через сайт наша.ру, через наших ботов. Давайте возьмем это сегодня за отправную точку.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И тему белья летнего решили сегодня обсудить. В чем ходите летом? Какие модели предпочитаете?
2: Ходите ли,
1: вообще в них? Да. Или даже, возможно, не знаю, может, есть какие-нибудь пристрастия к какой-нибудь цветовой гамме?
2: Или к фасону. Пишет нам Михаил, мол, девушки могут не носить, но мужчинам натирает.
1: Натирает, наверное.
2: Смотря что.
1: Ну, если вы в джинсах ходите, в таких
2: же. Есть же легкие ткани какие-то, которые не натирают.
1: Они щекочут. Добрый день, ведущий. Я предпочитаю семейки из натуральных тканей. Не потеет, но и не трут. Вот так.
2: Добрый вечер. У меня ничего не меняется. Зимой и летом одной модели. Терпеть не могу стринги, а летом даже в шерстяных носках.

0: Что по нижнему, по исподнему предпочитаете в горячее время года и предпочитаете ли носить вообще?
1: Наша реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про Нижний Белье решили сегодня поговорить. Совершенно непонятно, почему мы решили взять эту тему. Но, тем не менее, тема-то актуальна.
2: Ну,
1: понимаешь, на самом деле, вот, как выясняется, некоторые там всю жизнь проходили в одной модели, а потом совершенно неожиданно, вот теща подарила. Оказывается, так удобно, семейные трусы.
2: Добрый вечер. Зима, лето, неважно, всегда отсутствуют. Ого. Уже лет эдак 30, если не больше. Один раз попробовал и затянуло. О как!
1: Вот это... ношу по типу семейных, но мелкий трикотаж из бамбукового волокна. Вот я не знаю, мне бамбуковое волокно жутко не нравится. Но это, наверное, абсолютно индивидуальная вещь.
2: Ну, наверное.
1: Мне, кажется, просто вот носки делают очень часто сейчас из бамбукового волокна.
2: Да сейчас много чего из бамбукового волокна.
1: Да, я прямо не могу их носить.
2: Добрый вечер. Я круглый год предпочитаю один фасон труселей. Хлопковые слипы. Вот цвет от сезона меняется. Летом светлые, бежевые, белые, розовые. Удобненько.
1: Вот сообщение хотел зачитать. В общем-то, можно уже сказать и зачитал. Здравствуйте, вечерники. Теща подарила семейные трусы. Я долго смеялся, но примерил. Что хочу сказать? Это, черт побери, очень удобно.
2: А, да. Вот все, как бы, кто... мужчины, которые вот отрицают семейники, да, они просто не носили нормальные
1: семейники. Я думаю, да.
2: Когда ты дома, после работы, вот этот...
1: Да.
2: Переоделся в... И тебе вообще никакого дискомфорта в жизни не присутствует.
1: Это точно. Ребят, что у вас? Как у вас? Пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и давайте продолжим нашу тему. Кто в чем ходит летом, кто вообще без всего
2: да,
1: ходит.
2: Да, мы что-то решили про исподнее. Я как мужчина 40+, ношу белье, жену прошу покупать. В смысле, семейники. Либо с картинками Симпсонов, либо с Саус Парком. Вот.
1: Там еще есть один вариант.
2: А если хочется близости, надеваю с хот-догом. Жена сразу все понимает.
1: Как все интересно. Здравствуйте, летом не ношу постоянно за рулем. Жарко, в одних шортах отлично.
2: Мне нравятся обычные хлопковые слипы с минимум кружев. Однажды произошел дамский форс-мажор, пришлось надеть труселя мужа. Было супер удобно. С тех пор покупаю похожее белье, но уже шитое для дам.
1: Ну, вот так вот.
2: Модель зависит не от погоды, а от цели использования и настроения.
1: Ну так. Ну, тут не поспоришь. Добрый день. Никогда не задумался о необходимости перехода на летнюю труснину. Такой вариант. Ношу боксера.
2: Ну, как сказать.
1: Ой, зимой и летом.
2: Ну, зимой попрохладнее как-то хочется, чтобы...
1: Можно просто ткань поплотнее.
2: Тоже, знаешь, как бы врачи говорят, что не надо перегревать, вредно это. Все должно быть...
1: Слушай, холодить нельзя, перегревать нельзя, обтягивать тоже нельзя.
2: Природа все сделала так, чтобы это было... температура должна быть на пару градусов на градус ниже, чем температура тела.
1: Вот так.
2: Да, поэтому...
1: Друзья, пишите нам через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Прям совсем чуть-чуть времени у нас остается, чтобы уже как-то подытожить тему. Кстати, написали, нам тут такое сообщение прислали. Фиговыми листочками обложился и пошел, раз перетягивать, и обтягивать нельзя. А раньше так и ходили.
2: И даже без фиговых листочков. Вот видели вот этих вот, в Африке, по-моему, живут, которые вот надевают специальный чехольчик такой вот и привязывают его. Вот там все максимально с точки зрения медицины, все практично, потому что святая святых проветривается. Никогда, слышите, никогда не останавливайтесь рядом с машиной с включенными фарами в белых брюках и без белья.
1: Почему?
2: Ну... Видимо, был прецедент.
1: Здесь он носил плавки, сейчас ношу плавки, удобно, нравится. Широкую резинку терпеть не могу, поэтому, ну, там фирму нам называют.
2: Здравствуйте, летом не ношу постоянно за рулем, жарко, в общем, в одних шортах отлично.
1: Да, легкое, невесомое, прозрачное белое кружево комплект. Приходишь домой такая вечером после работы и любуешься на себя в зеркале, и настроение сразу ползет вверх.
2: Это правда. Только плавки всегда. Семейники не люблю, не нравится. Не нравится, когда все это болтается без дела. А еще сесть неудачно можно. Ну, как бы, знаете, природа так позаботилась, что нет. Ну, нельзя. Ну, все так как бы устроено.
1: Машка, да.
2: Ну, во всяком случае, прецедентов, ну, как бы...
1: Ну, в общем, да. О, белье пишут нам. Простите, мужчина, но от вида мужика в семейниках у меня все падает. Хоть зимой, хоть летом. Сама круглый год ношу бикини. Очень низкие слипы. Стринги ненавижу.
2: Ну, подождите. А чё, чем семейники плохи?
1: Ну...
2: Удобно, комфортно. Все дышит.
1: Это мужику удобно и комфортно.
2: Ну, опять же, все дискутируемо. Спасибо, ребят, за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

самым близким.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Началась проходка левого тоннеля между станциями ЗИЛ и Остров Мечты, строящейся Бирюлевской линии метро. Ветка станет седьмой появившейся на карте столичной подземки за последние годы. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание свыше 1 миллиона человек, живущих и работающих в 8 районах Москвы, сообщила столичная мэрия. После полного ввода ежедневный пассажиропоток линии составит больше 165 тысяч человек. Добавлю, проходку правого тоннеля на участке ЗИЛ «Остров Мечты» начали в апреле. Завершить сооружение обоих тоннелей планируют в следующем году. Прием заявок на конкурс грантов для НКО открылся в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что некоммерческие организации поддерживают молодежь и семьи с детьми, занимаются волонтерством и благотворительностью, берегут историю страны и культуру, спасают животных. Город, в свою очередь, предлагает им ресурсы для реализации идей. Гранты смогут получить организации с опытом работы свыше года, а также молодые НКО, зарегистрированные больше 6 месяцев назад. Всего доступно 12 номинаций, охватывающих все сферы развития столицы. Подать заявку можно до 2 июля. Мужчину по имени Андрей де Торби, которого называют потомком Александра Пушкина, ограбили в Измайловском лесопарке. Двое похитили у де Торби телефон за 80 тысяч рублей. Против него применили пневматическое оружие. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленники задержаны, подозреваемыми оказались 25- и 26-летние мужчины. Один из них ранее неоднократно судим по аналогичным преступлениям. Инцидент произошел вечером 20 мая. В марте 2019 года газета «Комсомольская правда» сообщала, что на потомка Пушкина уже нападали в Измайловском парке. Тогда хулиган, представивший сотрудником полиции, несколько раз ударил де Торби, но попыток ограбить не предпринимал. Вратарь Игорь Акинфеев заключил новый контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба. Соглашение 40-летнего капитана армейцев с клубом рассчитано на 1 год. Следующий сезон станет для Акинфеева 24-м в основной команде ЦСКА. В составе армейцев он стал 6-кратным чемпионом России и завоевал кубок УЕФА, а также по 8 раз выиграл кубок и суперкубок страны. За основную команду клуба голкипер провел 818 матчей, из которых 327 завершил без пропущенных мячей. Музей имени Пушкина открывает цикл моновыставок «Мадонна Ренессанса» из частных собраний. Первой в ряду шедевров представлена Мадонна с двумя играющими младенцами, написанная одним из учеников Леонардо да Винчи. Выставка познакомит публику с 4 шедеврами эпохи Возрождения, с картинами на самую распространенную тему западноевропейского искусства. Далее будут представлены работы Джованни Беллини, Луки Синьорелли и Франческо Граначчи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Выбирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к 10-летию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя 1000 сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Ну-ка,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, напомним, что уже в это воскресенье мы вас ждем, начиная с полудня, на грандиозном музыкальном фестивале «Музыка жизни», который пройдет на площадке у Останкинской телебашни. И, ребята, на интернет-ресурсах нашего радио уже опубликован лайнап. Кто за кем выступает?
1: Да, имейте в виду, в 12 часов будет выступать Вадим Самойлов, Агата Кристи. Поэтому, если вы хотите прямо попасть на их выступление, ну, приходите, конечно, чуть-чуть заранее. Это совершенно очевидно.
2: Да.
1: Вот. Ну, а дальше все будет по расписанию. Расписание уже есть, сформировано.
2: Совершенно верно. А вот билетов нет, ребята.
1: Да, но и у нас тут есть такая мысль. Если вы не пойдете все-таки и уже понимаете, что вы никуда не идете, постарайтесь сдать билет. Возможно, возможно, это даст... Простите, возможно, возможность кому-то попасть в другую.
2: Так что, если вдруг, ну, мало ли, взяли, понимаете, что не идете, ну, что... Дайте возможность сходить другим. Мы же в этом часе дадим вам возможность выиграть второй за это лето титул «Умника дня».
1: Не менее почетный, чем вчерашний.
2: Это правда. Все как обычно. Игра состоится. Будут 10 вопросов, будет 2 экзаменатора, будут 2 игрока и один единственный титул. Дождитесь, в скором времени позовем вас в игру.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Состехинстройпроект» на декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Начнем с полезной информации. Ребята, мы напоминаем вам о том, что на благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино, вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорье. Мороженое «Неон». Это свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящаяся в темноте неоновые шарики. Мы уже все попробовали, мы остались в восторге. Это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+. Ну а теперь мы вас приглашаем принять участие в игре «Успеть за 60 секунд».
2: Да, нужна же первая кодовая фраза. Ну давайте все-таки вернемся к теме прошлого часа. И кодовая фраза будет звучать так. Сейчас вы все поймете. Не забудьте про часы.
1: Утро, надев часы, трусы. Не забудьте про часы. Итак, что у нас там?
2: Не забудьте про часы.
1: Не забудьте про часы. Не забудьте про часы. Автор 13-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Дмитрий. Давайте знакомиться. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый день.
2: Добрый. Ну что, Дим, давайте определимся, с кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
2: Давайте. Давайте, минута времени у нас с вами. Спасибо за оказанное доверие. 10 вопросов. Поехали. Позволяют ли правила дорожного движения разворот в тоннелях?
3: Нет.
2: Правильно. Сколько звезд на погоне у адмирала?
3: 3.
2: Правильно. Что такое перлюстрация? Разделение текста на составляющие, просмотр личной корреспонденции без ведома отправителя или внесение полученных данных в единую базу?
3: Второй вариант.
2: Правильно. Сколько... нет. Есть ли у осьминогов клюв?
3: Нет.
2: Есть. Сколько букв «А» в слове «кавардак»?
3: 3.
2: Правильно. Кто из писателей придумал графа Льва Николаевича Мышкина?
3: Дальше.
2: Федор Михайлович Достоевский. Какое спортивное оружие используется в фехтовании современного пятиборья? Шпага, сабля или рапира?
3: Пускай будет рапира.
2: Шпага. Является ли бензойная кислота органической?
3: Нет.
2: Правильно. Ну что, хороший результат. 5 из 8. Это очень хорошо, Дмитрий. Мы за вами этот результат зафиксируем. Большое спасибо. Хорошего продолжения дня. А в скором времени пригласим второго участника игры и по итогам второго раунда определим обладателя титула.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника».
2: Да, да, да, только давай. Тут легкое уточнение. Что не такое? 5 из 8, а 4 из 8. Бензойная кислота все-таки органическая. Меня тут поправили.
1: Так, 4
2: пардоньте,
1: из 8.
2: Пардоньте.
3: Так и занесем в протокол.
2: Так и запишем, тем будет интереснее второму. Игроку бороться.
1: Ну, с Дмитрием все понятно. 4 из 8. Нужна вторая кодовая фраза.
2: У тебя там было про забытые трусы.
1: Нет, у меня про часы было. Про трусы мы оставили все в прошлом часть. Ну,
2: история из прошлого. Может быть, кто-то поймет. Сюрприз в бардачке.
1: Ну, хорошо.
2: Вот у кого классика была в автомобиле, там стакан лежал, и сюрприз, когда тебе было 18 лет.
1: Жечь так жечь, да?
2: Сюрприз в бардачке, ребята. Автор 13-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте начинать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом играл Дмитрий. Сыграл он с результатом 4 из 8. Во втором участие примет Ярослав. Ярослав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ярослав.
3: Добрый день.
2: Ну что, у вас в качестве экзаменатора будет Андрей Германович. У него 10 вопросов и минута времени. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Поехали.
1: Назовите группу, исполняющую песню с припевом «Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится».
3: О, знакомая.
1: Это можем пропустить.
3: Давайте пропустим.
1: Технология. Что, согласно устойчивому выражению, является собой чужая душа?
3: Потемки.
1: Правильно. Является угольная кислота органической?
3: Нет.
1: Правильно. Какое спортивное оружие используют в стрельбе современного пятиборья? Лук, пистолет или винтовка?
3: Лук.
1: Пистолет. Кто из писателей придумал графа Дракулу?
3: Графа Дракулу, господи. Ну, явно не Брэм Стокер, наверное.
1: Ну, он. Все правильно.
2: Брэм Стокер.
1: Да. Сколько букв А в слове «катавасия»?
3: Одна.
1: Три. Есть ли у кашалота зубы?
3: Есть.
1: Правильно. Что такое суфизм? Подмена понятий в дискуссии или споре? Точка наивысшего напряжения или аскетическо-мистическое направление в исламе?
3: Первое.
1: Третье.
2: Суфисты. Они же суфи.
3: Да.
2: Мистики. Так, четыре.
1: А что, ничья у нас сегодня?
2: Четыре, да, хорошо сыграли, 4 из 8. Таким образом, у нас сегодня не один умник дня, а 2.
1: Что редко бывает, и на самом деле, не часто такое случается.
2: Да, и мы, Андрей Германович, с удовольствием давай отдадим по титулу двум игрокам, и Ярослав, и Дмитрий, следующие 24 часа будут обладателями этого прекрасного титула. Редкого, ребят. Их всего-то в природе раз-два и обчелся. Во всяком случае, в эфире.
1: Но, в эфире-то вообще один.
2: Да, но можно, так сказать, его завоевать в личном зачете. Сделать это крайне просто. Нужно взять в руки мобильный гаджет, открыть там, если у вас есть мессенджер Макс, то там. Если есть социальная сеть ВКонтакте, то ВКонтакте. Открыть и вбить в поиски «Умник дня». И попадете на каналы, которые я веду, и где по будням публикую вопросики. Где-то 12 штук различных. Можно на них отвечать в личном зачете, так сказать, проверяя себя, тестируя. Или кого-нибудь из своих родных, близких. Или с коллегами отвечать коллективно на вопросы.
1: Ну, смотрите, к вашей дочке приходит жених, а вы так раз открываете.
2: Ну, начинается.
1: Кто написал Муму?
2: Ну, вот много ты там Сашу про Муму спрашивал, когда он приходил к твоей дочке?
1: Ну, давай.
2: Что?
1: Я так чуть-чуть, знаешь, разрядить обстановку.
2: Не надо, ребята. Вот это Андрей Германович. Не слушайте его, строгие отцы. Андрей Германович мягок и податлив. Вот, кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере Макс найдете полезную информацию, какой сегодня день. Вот. Ну, что, чем знаменателен этот день в истории, потому что я люблю всякие вот исторические факты собирать. Так вот, сегодня в России отмечается День здорового питания, отказа от излишеств в еде.
1: Так.
2: То есть вот то, что
1: я
2: ты
1: не
2: сегодня...
1: знал. Я уже заточил.
2: То, что мы по печеньке с тобой навернули, это мы этот праздник, так сказать...
1: Ты-то по печеньке, а я-то вон...
2: Да.
1: Макарошки.
2: Кроме того, из любопытных дат дня нынешнего... В 455 году нашей эры вандалы под предводительством Гейзериха без боя заняли Рим и затем 2 недели грабили его вдоль и поперед. С тех пор вошло во многие языки такое понятие, как вандализм.
1: Да.
2: Совершенно верно. А в 1537 году Папа Римский Павел III своей буллой признал индейцев людьми с душой и запретил их обращать в рабство. Однако никого это долгие годы не останавливало.
1: Ну, да.
2: Ну и напоследок, из такого, знаете, из не самого дальнего, в 1910 году исследователи в Новой Гвинее обнаружили в лесах непроходимых племя пигмеев. Очень низкорослых людей. Самых низкорослых, которые очень неохотно шли на контакт с белыми.
1: Они до сих пор, кстати, не идут.
2: До сих пор не хотят ни с кем общаться. Говорят, ничего нам от вас не надо, мы живем своей жизнью, отстаньте от нас. В общем, ребята, любопытные факты и вопросики можете найти у меня в канале в мессенджере «Макс», который называется «Умник дня», и в социальной сети ВКонтакте. Канал тоже называется «Умник дня». Добавляйтесь.
0: Наше радио.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, друзья, кстати, если вы не успели, не смогли прослушать «Пикторию» в эфире в пятницу, можете послушать ее ВКонтакте. В группе «Пиктория» на 10 баллов, так и называется, свежий выпуск уже есть.
2: Да, все, заходите ВКонтакте, слушайте, наслаждайтесь, вспоминайте, как это было. Было здорово на самом деле.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах на Кубани из-за подтоплений. Об этом сообщил оперштаб по региону. Режим действует в Крымском районе из-за перелива воды из русла реки Кубань. Из одного из СНТ превентивно эвакуировали жителей. В пунктах временного размещения находится 19 человек. В Славянском районе из-за подъема уровня воды в реке Кубань укрепляют дамбы. Перелив дамбы произошел в хуторе Соболевском, а из ближайшего к нему СНТ «Нефтяник» эвакуированы 14 человек. Это самая популярная новость к этому часу. По данным новостного агрегатора СМИ-2. Штормовое предупреждение на Кубани объявили 19 мая, позднее его продлили до 2 июня. К сегодняшнему дню, помимо реки Кубань, уровень воды достиг опасной отметки в реках Протока и Горькая Балка. Первые партии армянских товаров, ввоз которых ограничила Россия, уже экспортированы в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ряд бизнес-делегаций уже работают. Первая партия роз и овощей отправлена. Ни один товар не останется невостребованным, сказал он. Пашинян добавил, что расскажет, в какие страны была отправлена продукция, когда товары прибудут в место назначения. Добавлю, Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Стоматологические клиники в России массово переходят на китайское оборудование, которое не уступает по качеству европейским аналогам. Об этом заявил врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. По его словам, сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовления циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. При этом отрасль продолжает сталкиваться с проблемами, в том числе с зависимостью от импорта компонентов, стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. Президент Владимир Путин предложил вузам создать отдельные факультеты русского языка и литературы. Доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Макиенко заявил НСН, что такой факультет давно существует отдельно.
2: У нас всегда это было. Я думаю, Владимир Владимирович просто сказал то, что уже есть. Ну, а мы, филологи, надеемся, что будет больше внимания уделять языкам, потому что через язык можно больше достигнуть, чем через военное ресталище.
1: По словам Путина, во многих университетах русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а изучаются наравне с литературами Германии, Великобритании и других стран. По его мнению, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Как обычно, у нас этот час про нас или час для вас, как угодно его можно называть. Дело в том, что он сути это не меняет.
1: Абсолютно.
2: Мы обсуждаем нас с вами какие-то вещи,
1: да.
2: То явления, предметы, которые нас объединяют. Дело в том, что сейчас меня многие поймут, у многих сейчас скупая слеза такая из уголка глаз пробежит. Вот вы приезжаете, допустим, приезжали или приезжаете к родителям, к бабушке, к дедушке, ну вот, к людям старшего поколения, к своим к родителям, да, вот этих людей мы так называем. И вам бабушка или мама или отец говорит: слушай, у меня тут есть отличная вещь. И достает какое-нибудь кожаное пальто, в котором папа щеголял в 1970 неизвестном году. Или бабушка говорит: а у меня вот тут, я не пользуюсь, внучок, возьми.
1: Скатерть новая.
2: Скатерть. Или сервиз хрустальный. Там 6 рюмок и графинчик. Я просто... недавно,
1: я бы взял.
2: Конечно, Андрей, конечно. И недавно приехал к маме, и она мне говорит: слушай, был дядь Юра, который привез еще, уже дядь Юры нет, привез бабушки с дедушкой, их тоже нет, гобелен, тканный гобелен, ну, очень красивый, как бы это назвать, сцены персидской жизни. Там мечети, минареты какие-то, люди в бурнусах. И это висело в комнате у бабушки с дедушкой. И как бы я сколько помню, всегда этот гобелен там висел. Потом делались ремонты там. Короче, этот гобелен перекочевал на дачу. Я родителям говорю: ну вы чего? Ну это хорошая вещь. Она может быть... Ну, говорю, ну зачем? Вот здесь мыши поедят, моль. Ну, и так, шук, я заберу. И вот я тут приезжаю, значит, после Нового года. И мне мама говорит: я, короче, говорит, тот ковер сняла, постирала и тебе его сложила. Я домой привез гобелен.
1: Так.
2: Примерно он где-то 3 на 2. Я не знаю, куда его вешать.
1: Как ты его вез?
2: А он складывается, он тонкий.
1: Да?
2: Это очень, это не ковер, это гобелен,
1: понял,
2: он
1: да,
2: тонкий.
1: Да, да, да. Тканевая основа просто.
2: Да, я не знаю теперь, что делать, но, ребят, в жизни каждого человека...
1: Что делать? Вешать.
2: Куда?
1: На стенку.
2: Ковер на стене. А в жизни каждого, я уверен, было такое, когда вы приезжаете к родителям и говорят: слушай, у нас тут вот есть что-то, мы этим не пользуемся, возьми, тебе же надо. И отдают вам пару обуви какой-нибудь неношенной, какую-то вещь из своего гардероба, вещь из серванта. Вот что вам родители отдавали? И самое главное, вы этим пользовались или взяли вот чисто из вежливости? Потому что, ну, ты же не будешь говорить: бабушка, да мне не нужен этот хрустальный сервиз.
1: Нет, ну ты не можешь этого просто сказать. Но это...
2: Ты его берешь, он тебе его бережно упаковывают в газетку, и ты его тащишь потом из куда-нибудь к себе в Новосибирск, из какого-нибудь из Омска. Ну, потому что бабушка же подарила. Ребята,
1: да, интересная тема, давайте обсудим.
2: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, вот что вам родители вот так вот говорили. Они же от чистого сердца, они по большой любви, они говорили: сынок или внучок, нам не нужно, мы этим не пользуемся, возьми.
1: Угу. Тебе пригодится.
2: Да, пишите, нам интересно знать.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Так звучит наше

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, на что советуют потратить минуту свободного времени группа «Заточка» и поговорим о новом сингле «Керамики». Группа «Заточка» представила клип на песню «Нет депрессии». Это не самый привычный трек для команды, длится он всего минуту, и в нем нет припева. Почему музыканты решили экранизировать именно его, рассказывает Юрий Симонов.
2: Мы в последнее время снимали очень много видеоматериала для соцсетей, какие-то обрывочки, кусочки песен, здесь припевчик, там пара четверостишей, ну все в каких-то интересных локациях, да, чтобы взбодрить немножко нашего слушателя. И когда дошло дело до «Нет депрессии», мы поняли, что нет смысла ее резать на части. Она идет всего минуту, и она ценна вот как раз одним куском. Если из нее несколько слов выкинуть, как будто будет уже не так классно. И поэтому мы сняли на нее нормальное, классное, взрослое видео в одной локации. Это самая необычная песня с нашего последнего альбома «Точно». Она идет всего минуту. Она не имеет ничего общего с кантри.

0: Клип «Заточки нет депрессии» легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа «Керамика» выпустила новый сингл. Трек получил название «Город». Это уже второй релиз коллектива в этом году. До этого команда выпустила песню «Облако». Каким же получился «Город», рассказывает Владимир Колпаков.
1: Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. И мы сначала играли в группе «Бобры», не записали. А вот в «Керамике» решили записать и считаю, что получилось просто, ну, очень хорошо.
0: Послушать новую песню группы «Керамика» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня о вещах, которые вам отдали родители, а вы вынуждены забрать, потому что отказать родителям
2: невозможно.
1: Бабушке, нельзя.
2: Приехала к свекрови с детьми, май, холодно. Она с чердака достает свитер со снежинками, красный, с воротником. Дочь в нем ходит, тепло, красиво. Потом посмотрели бирку, а это свитер от Пьера Кардена. Ничего себе у вас свекровь-то зажиточная какая.
1: Родители предложили урожай. Именно урожай, полный багажник, мешок картошки, полдюжины кабачков, ящик помидоров, ящик огурцов. Проблема была в том, что грузили все это в новую машину, с которой я пылинки сдувал. Ящик помидоров на кожаных сиденьях, это было прямо больно. Вот. Но не взять, варианта не было. Это 600 километров с урожаем. Больше я осенью к родителям на машине не приеду.
2: Я представляю, вот у вас это сердце кровью обливалось, а вам это в салон. Мешок, давай, трамбуй его, зайдете. Добрый вечер. У меня в небольшой двушке стоит бабушкин резной деревянный сундук. Она его в 50-е годы из Индонезии привезла. Занимает кучу места, выкинуть рука не поднимается.
1: Да, конечно.
2: Да, это вещи, ей уже лет-то уже, ну, почти 80 лет. Ну, как это можно выкинуть?
1: Аня пишет, на, мама отдала дедушкин хрусталь. Сначала сопротивлялась, потом поняла, вот он ведь сейчас модный, и стоимость качественного хрусталя заоблачная. Теперь я сама прошусь посмотреть в те коробочки с вазочками и салатницами.
2: И вы прям вот из хрусталя прям вот пьете.
1: А что, хрусталь нынче дорог, я тебе так скажу.
2: Он дорог, но ты вот...
1: Я, да.
2: Я помню, у тебя вот

0: ваше сообщение.
1: Наша реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Helmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
6: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник, обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что дают родители, бабушки, дедушки, а отказать им нельзя. Вот такую тему мы сегодня решили обсудить.
2: Здравствуйте, моя мама постоянно предлагает моему 30-летнему сыну отличный новый махеровый шарф, дедушке практически новую дубленку и шерстяной свитер. Махеровый шарф. Надо брать.
1: Ну, теплый же.
2: И практически новая дубленка.
1: Слушайте, ну вот насчет новой дубленки не отказывайтесь.
2: Да ну фасон уже, Андрей.
1: Ну перешейте.
2: Да ты уже не...
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разговор про вещи, которые вам отдают родители, бабушка с дедушкой.
2: Тетрадь с рецептами от бабушки. Печенье, пироги, куличи. Вторые блюда времен СССР. Самый лучший подарок от мамы на Новый год. Хрусталь, статуэтки отказалась при переезде. Радовалась расставанию со стенкой. И все это меня встретило в квартире мужа с лихвой. Судьба. Хорошо, что можно на советское ретро возвращается.
1: Это правда. Подушки пуховые бабушка каждому внуку делала. Девочкам розовые, мальчикам голубым. А нас 11 внуков.
2: Ой-ой-ой.
1: И взяли все внуки, естественно.
2: У меня весь балкон этими вещами забит. Ковер, посуда, шкаф, который переезжает из Узбекистана с конца 80-х. Обувь, инструменты. Единственное, чем пользовались, это вещи сестры. Ну, там игрушки, ролики, коньки и прочее. Я уже переезжала 2 раза, а те вещи так и лежат мертвым грузом.
1: Ну, понятно. Добрый вечер, наши кабачки, огурцы, яблоки в неограниченном количестве. Отказаться невозможно. А когда удачный сезон, то это беда. Это все правда. Они съесть, закрутки стоят годами в подвале. Правильно, они сначала их закручивают, потом спускают в подвал, а потом через лет 5-6 аккуратненько вывозят.
2: Нет, да. Вывозят содержимое, утилизируют, а банки нельзя. В банки же новые, они же по второму кругу потом запихиваются.
1: Согласен.
2: Помидоры, огурцы. Так, здравствуйте, парни. Мне в 25 лет родители подарили золотое кольцо. Я не хотел брать, но было неудобно отказываться, и пришлось взять. А где сейчас кольцо, не знаю. Наверное, дети в ломбард сдадут.
1: Как интересно. Вот тут пишут нам: добрый вечер, у меня есть игрушки стеклодува дедушки. В сейфе сейчас, чтобы не разбились, много было у бабушки цветов и стекла, игрушек всевозможных. Очень ценные памятные подарки. Ну, кстати говоря, стеклянные елочные игрушки, это действительно сейчас дорогое удовольствие.
2: Ну, дорогое, да.
1: Ну, 1000 рублей одна игрушка сейчас примерно стоит.
2: Ну, это новодел. А если что-то посмотреть...
1: Ну, они новодельные, они делают их очень похожими на старые, по тем же, например, технологиям. Ну, да, конечно, новодел.
2: Только они не радуют, как те игрушки, Андрей Георгиевич, как в том анекдоте.
1: Ребят, пишите нам через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ценные подарки от родителей, бабушек, дедушек, от которых мы не можем отказаться.
2: Зимнюю куртку размеров на 5 больше впихнули.
1: Конечно, вырос.
2: Перешили ее, сделали маленькой. Теперь так и висит в шкафу. А по телефону говорю, что надеваю время от времени.
1: Конечно, конечно, конечно. Фотографии посмотреть не можем, но сообщения зачитать ваши зачитаем. Доброго дня. У меня 2 шкафчика всякой фигни от бабушки. Она же не подсовывает, а та не может отказаться. Нам оно не надо, но так и живем, пишет Тверской кот.
2: Да, добрый вечер. Мама отдала отцовский перстень, золотой, весом 17 грамм, золото еще с красным отблеском, с инициалами фамильными. Я надел пару дней, ходил с ним и понял, что, ну, не мое носить такой объемный подарок. Отдал обратно маме. Говорю, пусть у тебя лежит до лучших времен. Артем, 41 год.
1: Ну, может быть, это и правильно.
2: Ну, мне кажется, носить сейчас золотую печатку, 17 грамм золота на пальце, но это...
1: Банки, хрусталь, все это баловство. Квартира внутри ТТК. Вот ценный подарок.
2: А есть такие подарки внутри ТТК?
1: Нет, все, это был один. Его уже сделали на парке.
2: Здравствуйте, о, какая тема. Моя бабушка отдала моему сыну кальсоны. Новые, с биркой моего дедушки. Сыну тогда 10 лет было. Он, конечно же, их не носил и выкинул. Она вообще много чего не нужно отдавала, пишет Аленка. Неношный кальсон. Ну да, типа дед-то покойник, вон, ему покупали теплые, хорошие, чего он Артемке пригодится. Он сейчас вот вырастет, будет в них зимой хорошо, ему тепло будет. И попробуй откажись.
1: Не откажешься, ну а как ты откажешься? Мне родители в 19 лет подарили хрустальную вазу. Я думал, что это стекло, разбил ее случайно. Потом казалось, что она была очень дорогой.
2: Я сейчас, Андрей Германович, напомнил. Возможно, кому-то дарили хрустальный рог.
1: Это прям отвалишь.
2: Это штука вот. Хрусталь, с одной стороны. Ну зачем в доме хрусталь? Вот что ты с ним будешь делать?
1: Ничего, вот их два лежат.
2: Вот их два лежат.
1: Причем они красивые. Я думаю, может, когда-нибудь я его наполню.
2: И вряд ли, вряд ли. С каждым годом возможности твои по...
1: Мне уже рожок нужен, а не рог.
2: Ребят, спасибо за ваше сообщение. Все-таки это трогательные подарки от наших бабушек, дедушек, пап, мам. И, ну, они такие милые, и отказаться нельзя. И это все-таки какая-никакая память. Пусть даже это будут теплые кальсоны с начесом на память от деда.
1: С другой стороны, они же теплые. Теплые. Подарок.
2: Не ношеные.
1: Терпите. То есть это надо терпеть.
2: Мы сами такими будем со временем.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Представьте картину. День выборов, воскресенье, утро. Муж собирается пойти проголосовать, а жена и говорит:
4: тебе что, делать больше нечего? Можно же через госуслуги проголосовать, не выходя из дому. И вообще, ты обещал кран починить.
3: А это правда. Дел-то дома полно. Проголосовал онлайн, выпил чай, починил кран. Так вот, по мысли депутатов КПРФ в Государственной Думе, эта жена практически преступница. Серьезно, фракция внесла законопроект об уголовной ответственности за принуждение к дистанционному электронному голосованию. Ассортимент наказания от штрафа 80 тысяч рублей до исправительных работ до года. Жена в этой истории типичный представитель семейного административного ресурса. Принудила голосовать через смартфон. Но знаете, что здесь самое интересное? Борьба КПРФ с электронным голосованием началась не вчера. После провала на выборах в Мосгордуму коммунисты хлопнули дверью и заявили, что все нечестно. А тонкость вот в чем. В 2014 году при исключительно бумажном голосовании явка на выборах в Мосгордуму составила 21%. А, например, в 2024 выросла вдвое до 40,38%. Более 3 миллионов москвичей проголосовали через интернет. И лишь 150 тысяч пришли на участки голосовать бумажным бюллетенем. Кстати, этими избирателями были в основном люди старшего поколения, они за КПРФ голосовали исправно, а вот люди помоложе, раньше на выборы не ходившие, пришли онлайн, за коммунистов голосовать не стали. И коммунисты расстроились.
5: Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда. Навсегда!
3: Это кричит саратовский коммунист Рашкин, погоревший позднее на убийстве Лося. Его вопли напомнили о бессмертной фразе Салтыкова-Щедрина. Когда и какой бюрократ не был убежден, что в России есть пирог, которому можно свободно подходить и закусывать? Никогда. И никакой. Вот и депутаты КПРФ, похоже, убеждены в том, что выборы – это пирог, к которому должны подходить исключительно их избиратели. Желательно с бумажным бюллетенем. И явка должна быть пониже, иначе коммунистам не победить. Но если миллионы людей получают возможность выбрать удобный для них способ голосовать, это же шаг вперед, это же прогресс, который не остановить. А вот попытки бороться с прогрессом при помощи Уголовного кодекса и есть это самое настоящее принуждение.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Делегация США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Визит официальных американских представителей такого уровня на форум станет первым за 8 лет, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, американские представители возглавят руководитель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Он выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур». В ней также примет участие худрук Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев и гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. МИД Молдавии вызвал посла России из-за упавшего в Румынии дрона. Ему вручили ноту протеста из-за попадания беспилотника в многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Телеграме. В дипведомстве в Кишиневе решительно осудили инцидент и заявили, что он создал серьезные риски для региональной безопасности. Отмечается также, что Молдавия выражает полную солидарность с Румынией и пострадавшими лицами. В ночь на 29 мая дрон попал в многоквартирный дом в румынском Галаце. Пострадали 4 человека. Румынские власти заявили, что БПЛА был российским. Врачи пожаловались на подготовку стоматологов в вузах. Выпускники зачастую не умеют работать с пациентом, заявил врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. Он уточняет, что подготовка врачей отстает от реальности профессии в коммерческой медицине. У частной стоматологии, по словам специалиста, обычно другие требования. У молодых специалистов есть свои плюсы, они лучше работают с технологиями, но зачастую не знают, как вести беседу с пациентом. Энтомологи объяснили аномальное нашествие комаров в России. Зав. Лаборатории защиты леса от вредных насекомых НИИ лесоводства энтомолог Юрий Гниненко заявил изданию «Подъем», что в этом году нет оснований говорить об аномальном размножении комаров в российских регионах. По его словам, насекомых примерно столько же, сколько обычно. Просто их сезон размножения начался раньше из-за теплой весны. Ранее в СМИ появились публикации о том, что жители некоторых регионов пожаловались на нашествие комаров. Интервью Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком, одетым в женское платье, невозможно оценить с точки зрения нарушения законодательства без соответствующей экспертизы. Об этом НСН рассказала заслуженный адвокат России Людмила Айвер.
2: Сам факт интервью не может быть основанием для привлечения к ответственности. Для того, чтобы оценить, есть ли там пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, нужна экспертиза. Для того, чтобы ее привлечь, она должна высказывать комплименты именно его по нетрадиционным ориентациям, визуализации эстетики, романтизации этого образа и так далее.
1: Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью на предмет пропаганды ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено в России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Феня. Дерзай.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час десятибального шоу. И с нами Аграфена Колесник.
2: Здравствуйте.
3: Всем привет.
2: Ну что, нас в воскресенье ждет замечательный музыкальный фестиваль.
3: Да.
2: Будешь ли ты там? Тут нас уже спрашивают, а можно ли там увидеть будет Фенечку?
3: Возможно, я там точно буду. Не знаю, можно ли будет меня увидеть, но я там буду.
2: В смысле?
3: Я буду занята работой.
2: Какой он на тебя груз ответственности в этот раз возложен?
3: Я за сцену отвечаю.
2: Угу. То есть за выход артистов, за наш выход, вот это вот во сколько?
3: Ну да.
1: Ну и как думаешь?
3: Все хорошо.
1: Молодец.
2: Феня справится. Мы вообще
1: даже сомневаться не стоит.
2: Ребят, сегодняшнее наше общение будет не совсем в привычном формате. У нас снова будет гость. Буквально через пару минут мы его пригласим сюда в студию. И там и продолжим уже общение, что называется, вчетвером. Дождитесь.
4: Наша реклама.
5: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8 917 887 5330.
6: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Феня, дерзай.
1: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
2: Ну и пора представить нашего гостя.
3: Да, у нас сегодня в гостях генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации» Олег Заря.
1: Олег, здравствуйте. Привет.
2: Олег, добрый вечер.
4: Всем привет.
1: Ну что, давайте, наверное, поговорим о портале добро.рф. Там обозначено, что общероссийская общественная организация «Городские реновации» — это крупнейшее в России молодежное сообщество, которое помогает реализовать проекты в сфере развития территории. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие, собственно, сферы человеческой жизнедеятельности вы затрагиваете и чем именно занимаетесь на примерах?
4: Все, что связано с развитием территории, то есть и благоустройство, и экология. Дело в том, что еще не так давно, 5 лет назад, 6, в нашей стране не так много было ресурсов, которые направлялись на наши дворы, на общественные пространства, на набережные. А когда появились, то очень потребовалось как бы дух времени соблюдать. Mm-hmm. И кому как не молодежи активно участвовать в таких проектах. И поэтому у нас, если говорить конкретно, то чем занимаются молодые люди? Они делают предложения по тому, как должны выглядеть общественные пространства, как должны выглядеть дворовые территории. Они взаимодействуют с людьми, пытаются выявить, что действительно людям нужно, и донести это до органов власти. Да? Они проводят различного рода мероприятия. То есть, например, построена там набережная, на ней хорошо бы провести какой-то фестиваль, либо творческие какие-то номера, чтобы людям было приятно, уютно там находиться и было чем позаниматься. Вот молодые люди различного рода активности для них и делают. И многое-многое другое. Я думаю, что в рамках нашего разговора мы раскроем подробнее эту тему.
2: А вот, молодые люди — это все-таки кто, если так, какой-то возрастной срез?
1: Есть какой-то, да, от и до.
4: Вы знаете, то есть наиболее активные молодые люди, это, конечно, те, у кого есть чуть больше времени. То есть это те, кто учится сейчас в университетах. То есть таким образом, это ребята от 18 до 22 mm-hmm. лет. И это не всегда лишь только первый курс. Это могут быть ребята, которые учатся на более старших курсах. Дело в том, что тут очень важно, то есть если вы спрашиваете про мотивацию участия, зачем это молодежи это нужно, то тут есть два фактора. Фактор номер один для более профильных ребят, кто учится на архитектуре, на дизайне, на социологии, на урбанистике. Это возможность карьеры построить. Ну, то есть, представьте себе, вот вы обычный студент, вы можете чем похвастаться? Зачеткой и какими-то курсовыми работами, которые никогда не будут реализованы. Ребята, кто более активно принимает участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда», они могут похвастаться реализованными проектами. А второй фактор — это гражданская активность. Ну, я думаю, очень многим молодым людям, да и не только, и людям старшего поколения приятно быть сопричастным к развитию города, и что, например, это общественное пространство выглядит так, как мы предлагали его делать, и мы его соавторы. И как-то сердце более расположено к таким общественным пространствам у людей, кто активно участвовал в создании таких проектов.
1: А вот вы говорите про молодежь, и я так понимаю, что и люди, не, ну, скажем так, уже зрелого возраста. А как найти баланс между желаниями молодежи и желанием вот людей зрелого возраста? Потому что эти желания зачастую, они диаметрально противоположны. И здесь, мне кажется, нужно очень тонко уметь лавировать между этими желаниями.
4: Вот слава богу, что вы этот вопрос спросили, потому что это, по сути, один из ключевых. То есть это как среди различных целевых аудиторий. А вот вы забыли, например, что есть мамы, с колясками. Да. Есть автолюбители, которым нужны парковочные места.
1: Есть те, кто на велосипедах, на скейтах катается.
2: А есть старушки, которым скамеечка нужна посидеть,
4: поговорить. Да, да. А есть те, которым против, что там будет бардак наводиться. И вот как среди этих различных целевых групп навести порядок, да? Ну, есть на профессиональном сленге, это называется технологии соучастия. Это когда архитекторы, команда проектировщиков проводят достаточно глубинные интервью и проектные сессии с людьми, и в том числе стараются найти компромиссы и балансы так, чтобы люди сами их предложили и согласовали эти компромиссы. Конечно, не всегда это происходит уж совсем гладко, но по поверьте, вот, например, вы один раз пообщались с людьми, там, например, идет, ну, сопротивление. Mm-hmm. Второй раз чуть меньше, третий раз еще чуть меньше, потому что, ну, как бы идет общение, да, и людям становятся понятны позиции других, потому что, ну, без вот этой дискуссии, к сожалению, действительно противоборствующие стороны не примирить, а только через вот профессиональную работу, ну, таких, назовем так, социологов, модераторов, тех, кто проводит эти дискуссии, общение, вот благодаря их помощи, модерации, то есть, ну, процесс гармонизируется и, в принципе, получает конфликтов мало. Не так много, по крайней мере.
1: Ну, то есть батлы не проводятся такие, типа бабушки против этих самокатчиков.
4: Дискуссионные батлы проводятся.
3: А как это регулируется? Ну, то есть, как это вообще устроено?
4: Профессиональными компетенциями те, кто делают эти мероприятия. Ну, то есть, как правило, это, если это качественно сделано, то есть, вот это есть прям круглые столы, на них приходят заинтересованные люди. Причем, ну, мы понимаем, что есть наиболее активные у нас слои общества. Это, конечно, ну, люди
1: это бабушки,
4: старшего поколения,
1: это бабушки.
4: Да. Угу. Но опять же, вот, например, задача нашей организации, когда мы нечто подобное делаем, это все-таки привести и от спорта, ребят, от школьного возраста, от молодежи. И вот вы знаете, у меня была такая интересная ситуация в одном из уральских городов, небольших, значит, вот на подобного рода сессии, и как раз все активничают, люди старшего поколения активничают, а ребята, ну, школьники сидят и молчат. Обеденный перерыв, все уходят по обеду, школьники сидят на месте, подхожу и говорю: ребята, а вы чего молчите? Вам что, сказать нечего? Вас все удовлетворяют? А где вы сейчас проводите вообще свое свободное время? Вот как вы думаете, где уральские, из небольшого городка уральского, молодежь проводит свободное время сейчас до сих пор, по вечерам?
3: По квартирам.
4: По квартирам.
1: Я думаю, что какая-то есть у них точка сборки. Ну, там, не знаю, городской парк, ну, что-то, ну, какая-то, не знаю...
2: Школьный двор у меня есть, предположение.
1: По подъездам.
4: А вот в том-то и дело, что по подъездам. И ладно, я 88-го года рождения, и мы в 90-е чуть-чуть посидели, так сказать, по подъезду. Для нас это было приемлемо. Но сейчас, в 21 веке, это немножко, так сказать, ну, вызывает вопросы. И как раз-таки, ребят, а вы почему не озвучите, что вам негде собираться, что для вас нет инфраструктуры? Ну, ребята оживились и, честно говоря, проявили инициативу, волю. И у них появилось такое, благодаря как раз федеральному проекту «Комфорт», городская среда, благодаря голосованию у них появился объект, на котором они могут время проводить. Вот в этом вся и польза. А, ну, суть, как это проходит, я надеюсь, мне удалось донести.
1: Ну и причем вот я так наблюдаю, как только появляется какая-то, ну, условно назовем это, точка притяжения для молодых, она вот моментально она заполняется. То есть они как бы сарафанное радио говорит, тут появилась, не знаю, прикольная штука, где можно кататься на самокатах или еще что-то. И тут же вот она заполняемость буквально стопроцентная.
4: Игорь, а тут еще важно то, что это ж по инициативе самых молодых. То есть они же говорят, в какой конкретно точке и что конкретно им нужно. То есть вот в чем смысл. И когда это появляется, ну, разумеется, это востребовано для ребят. И они приходят и проводят там время.
1: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.
5: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет, вот.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну и давайте продолжим наш
2: сегодня
1: разговор.
2: У нас в гостях генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации» Олег Заря. Продолжаем говорить про то, как делается наш мир окружающий лучше благодаря, собственно, желанием граждан, что они хотят видеть. И, наверное, хочется поговорить про то, как вовлекаются молодые люди, студенты, вот, например. А наверняка же это люди, у которых больше возможностей, больше свободного времени, и они более инициативными, кажется, в вопросах, когда, типа, опять же, жить им в этом мире. Поэтому они его делают под себя.
3: Да, говорят, когда что молодежь — это наше будущее, да, забывают, что это наше настоящее. Но дело в том, что, опять же, я очень хочу, что у нас без эйджизма. То есть у нас же, ну, хоть они и молодые, но они же советуются и со старшим поколением и так далее. То есть мы здесь ни в коем случае никаких рамок и барьеров не ставим. Так вот, когда на самом деле я только лишь предлагал органам власти вообще, ну, такую историю, как вовлечение молодежи при общении к развитию территории, большинство вопросов звучало так: ну они же молодые, они же, ну, что там, шарики, фонарики надуть. Ну вот как ты это вообще видишь? Такой сложный вопрос, как благоустройство и студенты. А вот мы делаем вместе с национальными приоритетами. Городские реновации выступают партнером национальных приоритетов. Студенческий конкурс «Благоустрой». Его смысл заключается, по сути, лучшие проекты благоустройства собираются, которые являются, авторами которых являются студенты. Так вот, у нас есть прецедент, когда в прошлом году это было, когда команда из Донецка, там есть такой Донецкий архитектурный университет, достаточно сильный. Они выиграли в конкурсе вот этом «Благоустрой». И дальше их конкурсная работа была доработана. Угу. И приняла участие в конкурсе Минстроя уже на гранты для малых городов, которые даются на благоустройство. И эти студенты, они выиграли 71 миллион рублей для города Новоазовск, который находится рядом с Мариуполем. Вот вам, пожалуйста, шарики, фонарики. Вот вам, пожалуйста, так сказать, что молодежь не стоит подпускать проектам благоустройства. И очень скоро жители Новоазовска будут радоваться и ходить по шикарному общественному пространству, которое появилось не благодаря работе студентов.
1: Но в любом случае, мне кажется, что для студентов и для молодежи все-таки нужен некий такой перст указывающий, потому что если ими не управлять, то и ничего не получится. Нужны какие-то люди, которые...
2: Или не будут... нужен.
1: Да нет, мне кажется, должны быть какие-то люди,
2: которые... Ну почему? Самоорганизующаяся структура, они же вполне себе уже взрослые, адекватные. В большинстве своем,
1: что
2: или нет?
1: Сразу так смотришь.
4: Оставьте молодежь в покое.
3: Ну, опять же, ну, все-таки тематика строительства — это серьезный такой вопрос, и действительно там требуется экспертная поддержка, наставничество, и, слава богу, архитектурные компании и те же органы власти, они оказывают, то есть, для молодежи такую помощь, потому что, ну, действительно, чем молодежь хороша? Она может новый взгляд дать, но при этом есть, ну, как суровая реальность, так сказать, действительность на земле, да, мы все ее понимаем с вами, и вот как раз такие эксперты и представители уже, ну, как бы сказать, профессионалы, они корректируют где-то позиции молодежи, и очень интересный тандем получается, который дает, ну, например, тот результат, который я сказал выше. Конкретные деньги на конкретный проект.
2: Ну, и опять же, мне кажется, что вот миф о том, что им нужны шарики, фонарики, он развенчивается, потому что они абсолютно чуть-чуть точно глубже смотрят. Они абсолютно понимают, точно, что им нужны какие-то другие потребности закрывать. Им нужно, не знаю, место, где они там могут посидеть, почитать книги,
4: поиграть
2: в конце концов.
4: Поиграть в настольные игры.
2: Ну вот, поиграть,
4: давайте,
2: поиграть в настольные игры.
1: Угу, вот вам ответ.
2: И тот же самый, вот я смотрю, столы для пинг-понга у нас вот в Химках, допустим, при реконструкции парка поставили. Я там вот как бы людей взрослых особо не вижу. Я вижу там молодежь, которая охотно режется в настольный теннис и чувствует себя при этом, ну, счастливо. Мне кажется.
3: Есть, например, такие прецеденты, когда вот в малом городе нет теплого места, где можно ребятам собираться. Uh-huh. И

0: пытаться на этом делать. То есть есть совершенно разные, на самом деле, прецеденты. И вот от того, что вы говорите, это про досуг, ну, понятный такой здоровый образ жизни, настолки и все остальное. Вот. А есть прецеденты, когда вот из такой территории, которая раньше была никому не нужна, пусть даже там здание, да, в итоге благодаря активности появляется новая точка притяжения в городе.
1: Давайте прервемся на рекламу, пару минут и продолжим.
2: Наша реклама.
3: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». И в гостях у нас сегодня, напомню, генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации» Олег Заря. Мы тут говорим про то, как собственно, как города становятся лучше.
2: Да.
1: И благодаря чему?
2: И давайте обсудим, а что вот такое последнее было сделано, что, не знаю, может, вам больше всего нравится или запомнилось вообще, какие такие есть?
3: Я могу про что нами было?
2: Да, конечно.
3: Ну вот смотрите, вот вы говорите, как города становятся лучше. А вот я хотел бы говорить о том, кто делает так, чтобы города стали лучше. Вот смотрите, городские реновации совместно с Минстроем, мы России, мы с прошлого года реализуем так называемую программу поддержки авторов общественных инициатив развития территории. То есть это когда инициатива та или иная развития территории движется не от государства, а от самих людей.
2: Uh-huh.
3: Да? А вот и от общества, условно говоря. И какие же целевые аудитории мы выявили? Вот кто является этими самыми авторами, как правило? То есть первое, это действительно люди, жители, которые объединены в некоммерческие организации, либо в группу по интересам, с образованием юридического лица, с различного рода активисты. Это первое. Я думаю, каждый из нас знает, и, наверное, в подъезде мы таких людей встречаем. Значит, это первая группа, то есть люди, жители. Значит, вторая категория это, прошу прощения, малый бизнес. Ведь очень часто, когда например, предприниматели заинтересованы в том, чтобы у них была выше проходимость, допустим, это кафе или, я не знаю, шеринг какой-то, например, велопрокатов и все прочее, они заинтересованы в том, чтобы вокруг было красиво.
2: Угу.
3: Поэтому кто-то газон хороший сделает, кто-то лавочки установит, кто-то фестиваль проведет.
4: Но для детей. Это их инициативы, проводят они самостоятельно.
3: За их ресурсы.
4: Да?
3: Да? Угу. То есть, но тем не менее, это же развивает городскую среду.
4: Конечно.
3: Это же событийную активность, это же новые формы досуга создает. То есть это вторая целевая аудитория, малый бизнес. Третий, уже крупный бизнес своими городами присутствует. Ведь мы знаем компании это реклама, не реклама, но есть крупные корпорации, угу, у которых есть свои города присутствия, где это градообразующие предприятия. Так вот, они же там очень серьезно развивают город. То есть у них же задача, чтобы люди приезжали туда со своими семьями, работали на этих больших предприятиях. А задача минимум — это чтобы люди оттуда не уезжали. А для этого людей нужно сделать сопричастными к городскому предприятию. Это вот третья категория.
4: Я хотел угу, про третью немножко, может быть, чуть-чуть прокомментировать.
3: Так.
4: Потому что очень часто бывает, что да, есть одно очень крупное предприятие в городе, которое готово помогать бюджетом городу, но так бывает, случается, что сначала некий, скажем, вектор в одном направлении, в культуру, например, да, мы делаем город безумно культурный, у нас там, не знаю, театры, уличные площадки, а потом немножко что-то меняется, там приходит какой-то другой человек и говорит, а мы теперь про спорт. И вот это все забрасывается, а начинается другое направление. Хотя вроде спонсор один. Но спонсору, как правило, ему, наверное, не очень принципиально. Он просто поддерживает это все. Или есть спонсоры, которые прям говорят, что мы будем... Ну, партнеры, да, неправильно говорить, спонсоры. Что мы будем вот только в одном направлении с вами двигаться, вот которое всем нравится.
3: Вы понимаете, здесь речь идет про компании, которые заинтересованы в развитии города как вещь в себе. То есть вот не какого-то направления, там, спорт или творчество и так далее, города. И так как у них, у всех есть определенная социология, которая говорит о том, что качество инфраструктуры, качество городской среды для людей, назовем качество ЖКХ для людей, это в первой тройке.
4: Конечно.
3: Здравоохранение, образование, да, и вот качество среды. И понятно, что если в вашем городе будет проседать это направление, то люди будут страдать и будут ехать туда, где это лучше. Да? И поэтому, я, так сказать, в теме с 17-го, с 18-го года, я вижу, что наоборот интерес крупного бизнеса к тому, чтобы в городе появлялось больше хороших, качественных общественных пространств, значит, больше вот таких точек притяжения, да, как вот ну, мы все знаем, да, вот реновированные такие бывшие заводы и все прочее, да, все прочее, да.
2: Очень много.
3: Только дело, что растет. И, ну, то есть это очень видно. Опять же, почему? Не потому, что так хочется конкретному начальнику, да, а потому, что бизнес заинтересован в том, чтобы работники чувствовали себя хорошо, и семьи работников чувствовали себя хорошо. И они вкладывают то, что по социологии, по исполнению самих людей, да.
4: Соцмотивация персонала.
3: Так точно. Вот это очень хорошо сказано. Вот. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, что здесь уже не личность определяет, а здесь уже как бы есть сложившаяся тенденция, которая, на мой личный взгляд, развивается. Так вот, это третья категория, крупный бизнес. А четвертая категория, ну, это мы сделали отдельно, это про тех, кто вообще подсвечивает городские изменения, то есть это ваши коллеги, это и блогеры, и, значит, СМИ местные, которые делают интересные проекты о городе, потому что если даже мы живем в городе, который построен в 60-70 году, у него уже есть богатая история, и жили абсолютно разные люди, там интересно и очень много о чем можно поговорить, что показать. И что мы видим, что запрос у людей на локальный контент идентичности, он тоже растет, то есть людям становится интересно, где же они живут, кто здесь ходил раньше, кто здесь учился и так далее. И получается, вот есть эти четыре категории, которые мы объединили в номинации, и каждый год мы их выявляем, поддерживаем дальше, и образуется такое большое всероссийское сообщество вот авторов развития общественных территорий. И это не только молодежь, подчеркиваю, это и малый бизнес, и крупный бизнес, и ваши медиаколлеги и так далее. В прошлом году мы охватили порядка 72 субъектов Российской Федерации. У нас было по 1000 заявок. В этом году конкурс состоится в второй половине года. Я думаю, что охваты будут значительно шире, потому что мы подтянули очень серьезных партнеров, но об этом чуть позже.
1: Давайте прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну и давайте продолжим наш разговор. Напомню, Олег Заря у нас сегодня в гостях. Да, генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации». И говорим мы о том, как меняются наши города.
2: Олег, а вот у вас же уже на счету, я так понимаю, не один десяток, а может быть и сотни реализованных проектов. А вы как-то за дальнейшей судьбой своих вот этих подопечных следите, если так можно назвать? Ну то есть как там все? Ну, или вот реализовали проект и все, и приступаете к следующему? Или нет-нет, да и взгляд назад этот бросаете? Как там?
3: Ну да, одной из важнейших задач вообще это дальнейшая эксплуатация. И, честно говоря, когда проект разрабатывается, туда сразу же, ну, при разработке нужно учитывать о том, чтобы было удобно, удобно его было эксплуатировать, чтобы и срок эксплуатации был там не 3, не 4, а там 10 и больше лет, чтобы можно было не тратить огромные трудозатраты на то, чтобы, соответственно, и финансы, да, на то, чтобы им заниматься. Потому что, знаете, это я не знаю, могу ли я позволить такое в топ, это как римляне наказывали непокорные племена. Они ставили на простой слонов в такие племена, потому что слоники очень много кушали, и поэтому это было такое наказание для... Так вот, не надо, чтобы общественное пространство в такое превращались. Поэтому, да, конечно, мы следим за объектами, не только мы, а, собственно говоря, это один из задач органов власти, которые смотрят не только над тем, чтобы проект был, парк был построен или общественное пространство было построено, но чтобы оно в должном качестве эксплуатировалось. Что касается сообщества именно молодежного и тех, кто этим занимается, то да, у нас действительно есть, ну, комьюнити определенное, сообщество, и мы все друг с другом общаемся, на связи, и ребята не только работают на работах, назовем так, на кого-то, они свои создают компании, архитектурные офисы, и там стараются не только делать добро, но и каким-то образом жить благодаря своему любимому делу. Поэтому, да, такой комьюнити существует, обращайтесь.
2: Ну что, спасибо большое. Все явки и пароли мы вам назвали. На всякий случай добро.рф, заходите, там найдете, я думаю, всю необходимую информацию. Олег, спасибо вам большое за вклад в будущее страны, за уже сделанное и за то, что еще сделаете. Уверен, впереди у вас огромное количество прекрасно реализованных проектов будет. А нам пора прощаться, наверное. Традиционно.
4: Да.
2: Ты же нас покидаешь на какое-то время?
4: Нет, я буду еще через неделю.
2: А, ты еще через неделю будешь.
4: Мы увидимся, обсудим мой отпуск.
2: Супер, мы будем обсуждать отпуск. Мы будем обсуждать отпуск.
4: Ну, не первый.
2: У меня уже был отпуск, мне кажется.
4: В этой жизни, да.
2: Да, все, ребят, на сегодня мы заканчиваем наши вечерние посиделки. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
5: Ну, услышимся.
3: Благодарю вас, всего доброго.
2: Спасибо.
4: Всем пока.
2: Ребята,
5: услышимся завтра, хочу сказать. Мне никак не получается.
2: В третий летний день мы снова соберемся в послеобеденное время для того, чтобы нести разумное, доброе, вечное. А сегодня все, ребят, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме встретится с зампредом КНР Хань Чжэном. После пленарного заседания в пятницу президент России проведет с ним отдельную встречу, сообщил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, будут обсуждаться итоги майского визита Путина в Пекин, перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем. 29-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема этого года – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Вице-губернаторам и министрам Краснодарского края запретили покидать пределы региона. Такое распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба его администрации. Как пояснил глава региона, решение принято в связи с необходимостью обеспечения повышенной готовности органов власти в условиях действующих вызовов. По его словам, в период летнего курортного сезона основные усилия региональных властей должны быть сосредоточены на обеспечении безопасности жителей и гостей Краснодарского края. Аэрофлот объявил, что с 8 июля будут возобновлены рейсы из Москвы на Сейшельские острова. Планируется осуществлять перелеты 2 раза в неделю. Из Москвы рейсы будут отправляться по средам и субботам. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных аэробасах. Прямые рейсы из Москвы на Сейшелы прекратились с середины мая в рамках сезонного сокращения полетной программы. Туроператоры говорят, что Сейшелы остаются нишевым направлением с устойчивым, но ограниченным спросом. Неестественно, белые зубы стали антитрендом. Об этом рассказал врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. На виниры остается большой спрос, однако сейчас многие пациенты переделывают их в более естественные оттенки. По словам специалиста, люди не хотят больше слишком белые зубы, потому что такая улыбка часто выглядит странно. Кроме того, медик рассказал, что искусственный интеллект в стоматологии не ставит диагнозы, но активно помогает врачу. Нейросети, в частности, помогают анализировать и представлять результат, а также получать дополнительный диагноз. Легенда ЦСКА Владимир Пономарев рассказал НСН, зачем армейцы продлили контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.
2: Торг поинтереснее гораздо уже сейчас работает в воротах. Но Игорек, ну что, правильно сделали, что его, в общем, продлили на год. Пускай подумает сам, что он будет делать, когда футболист заканчивает карьеру. Это всегда очень волнительно для него, потому что по-другому жизнь вся переворачивается. Так что здесь очень правильно армейцы поступили с ним. Проблем не возникнет. На всякий случай надо иметь классного вратаря. Мало ли, что с Торпом случится, у нас больше нет никого. И для авторитета команды.
1: Соглашение 40-летнего капитана армейцев с клубом рассчитано на 1 год. Следующий сезон станет для Акинфеева 24-м в основной команде ЦСКА. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: какой ты нафиг танки?
1: Наша реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Helmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэнерго пообещала принять меры для обеспечения Крыма топливом. Пресс-служба министерства сообщила о проработке с профильными ведомствами меры для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров. В конце мая в Крыму ограничили продажу 92-го и 95-го бензина не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на стабилизацию ситуации может потребоваться месяц. Украинский БПЛА упал на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк» в Брянске. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Парковку оцепили, на месте работали оперативные службы. США не подталкивают Армению к разрыву связи с другими странами. Вашингтон хотел бы поддерживать отношения с Ереваном из-за экономических причин, пояснил госсекретарь Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, в течение долгого времени взаимодействие с республикой было довольно застойным. По словам главы Госдепа, Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и изучить возможности сотрудничества во всех областях, передает ТАСС. В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный в беседе с News.ru. Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда одни граждане равнее других, что, по его мнению, неправильно. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. Обошлось без жертв. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов. На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, а стоящий рядом мужчина успел отбежать. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан рассказал НСН, где в России остро не хватает отелей.
2: О погрешности номеров фонда мы говорим уже последние 5 лет после ковида, вот когда пошел рост внутренний туризм. Есть регионы, где все нормально. Москва, Петербург, Карсадский край. Есть регионы, где катастрофическая нехватка отелей. Это в первую очередь Калининградская область, где почти не строятся отели. Там за весь год в Калининградской области там 3-4 отеля открывается, а нужно 30-40. Алтай, Байкал.
1: По словам эксперта, в этом году благодаря укреплению рубля туристы чаще будут выбирать зарубежные направления, и проблема с отелями в России не будет стоять слишком остро. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: Оконченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клёво, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Наша реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
4: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Созахинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Сделано в России.
11: Знаете ли вы...
12: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.

катятся танки. Я забегаю в тупик, в тупике наркоман сидит в шезлонге и курит дрянь. Я вижу в его глазах свое отражение.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росавиация снимет ограничения. Сертификаты авиакомпании Azur Air, наложенные после серии аварийных посадок зимой. Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации 3 самолета и сохранит в расписании всего 6 Боингов из 23 в парке. Остаток ресурса двигателей на них, как пишет газета «Коммерсант», ограничен парой лет. Добавлю, Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air в середине марта до 8 июня после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав Большой Семерки во Франции станет конфликт на Украине. Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, конфликт России и Украины всегда поднимается, потому что прямо затрагивает по меньшей мере 3 или 4 членов G7. Власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в Евросоюз. Такое решение Будапешта позволит Киеву начать официальные переговоры об этом 15 июня, сообщает политика. Один из источников рассказал изданию, что Киев в ходе встречи с делегацией из Будапешта заявил о готовности выполнить большинство из 11 требований венгерских властей по восстановлению прав национальной общины в Закарпатье. Главой израильской разведки Моссад стал выходец из Советского Союза генерал-майор Роман Гофман. Кадровое решение премьера Израиля Нетаньяху вступило в силу после того, как накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил петиции общественных организаций против назначения 49-летнего уроженца Беларуси. Они выступали против военачальника, которого называют русским генералом Нетаньяху. Общественники припоминают ему инцидент 4-летней давности, когда Гофман не воспрепятствовал аресту завербованного им агента-подростка. Российский прокат выйдет фильм участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» режиссера Нахон Джина. Главный редактор портала «Профи-синема» Нина Рамадановская рассказала НСН, что этот корейский фантастический фильм имеет все шансы повторить успех «Субстанции».
2: У него очень большие шансы на успех. Ключевое преимущество – голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Плюс российский зритель давно любит корейское кино. Корейское кино имеет свою достаточно большую армию поклонников. Я думаю, что она должна как минимум повторить успех «Субстанции». Для определенной аудитории, которая ждет фестивальные фильмы, это тоже будет существенным резоном пойти в кино.
1: Картина «Надежда» выйдет в широкий российский прокат в конце лета или в сентябре. История рассказывает о жителях деревни, которые сталкиваются с таинственной и смертельной угрозой после обнаружения загадочного существа. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, на что советуют потратить минуту свободного времени группа «Заточка» и поговорим о новом сингле «Керамики». Группа «Заточка» представила клип на песню «Нет депрессии». Это не самый привычный трек для команды, длится он всего минуту, и в нем нет припева. Почему музыканты решили экранизировать именно его, рассказывает Юрий Симонов.
2: Мы в последнее время снимали очень много видеоматериала для соцсетей, какие-то обрывочки, кусочки песен, здесь припевчик, там пара четверостишей, ну все в каких-то интересных локациях, да, чтобы взбодрить немножко нашего слушателя. И когда дошло дело до «Нет депрессии», мы поняли, что нет смысла ее резать на части. Она идет всего минуту, и она ценна вот как раз одним куском. Если из нее несколько слов выкинуть, как будто будет уже не так классно. И поэтому мы сняли на нее нормальное, классное, взрослое видео в одной локации. Это самая необычная песня с нашего последнего альбома «Точно». Она идет всего минуту. Она не имеет ничего общего с кантри.

0: Клип «Заточки нет депрессии» легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа «Керамика» выпустила новый сингл. Трек получил название «Город». Это уже второй релиз коллектива в этом году. До этого команда выпустила песню «Облако». Каким же получился «Город», рассказывает Владимир Колпаков.
1: Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. И мы сначала играли в группе «Бабры» и не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто, ну, очень хорошо.
0: Послушать новую песню группы «Керамика» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

письма, ветер в спину.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэнерго пообещала принять меры для обеспечения Крыма топливом. Пресс-служба министерства сообщила о проработке с профильными ведомствами меры для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров. В конце мая в Крыму ограничили продажу 92-го и 95-го бензина не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на стабилизацию ситуации может потребоваться месяц. Украинский БПЛА упал на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк» в Брянске. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Парковку оцепили, на месте работали оперативные службы. США не подталкивают Армению к разрыву связи с другими странами. Вашингтон хотел бы поддерживать отношения с Ереваном из-за экономических причин, пояснил госсекретарь Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, в течение долгого времени взаимодействие с республикой было довольно застойным. По словам главы Госдепа, Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и изучить возможности сотрудничества во всех областях, передает ТАСС. В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный в беседе с News.ru. Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда одни граждане равнее других, что, по его мнению, неправильно. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. Обошлось без жертв. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов. На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, а стоящий рядом мужчина успел отбежать. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан рассказал НСН, где в России остро не хватает отелей.
2: А погрешность номеров фонда мы говорим уже последние 5 лет после ковида, вот когда пошел рост внутренний туризм. Есть регионы, где все нормально. Москва, Петербург, Красавский край. Есть регионы, где катастрофическая нехватка отелей. Это в первую очередь Калининградская область, где почти не строятся отели. Там за весь год в Калининградской области там 3-4 отеля открывается, а нужно 30-40. Алтай, Байкал.
1: По словам эксперта, в этом году благодаря укреплению рубля туристы чаще будут выбирать зарубежные направления, и проблема с отелями в России не будет стоять слишком остро. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Команда «Гнев Господень», трек называется «Грехи не замолены».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Arizona Dream». Интересное. Название трека «Wicker Man». Краткая информация. «Arizona Dream» – музыкальная группа из Москвы, вдохновленная звучанием эмо, поп и альт-рок команд середины нулевых, основанная в 2017-м и исполняющая свои треки на английском языке. Ну что, давайте знакомиться.
1: «Made in Russia».
0: «Arizona Dream», «Wicker Man».

0: воздушный, на мой взгляд, сингл «Wicker Man».
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас музыкальный коллектив «Утопия» пишет латинскими буквами, две буквы «Т», трек «Распятие», группа из Тольятти, скрима, мелодик хардкор, атмосферный пост-хардкор, проект основного вокалиста группы «Рубикон». Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Утопия. Распятие».

0: еще одно письмо. Несколько недель уж, кажется, как пришло. Здравствуйте. Представляем вашему вниманию новый мрачный сингл группы «Аддиктива» под названием «Спастись от темноты». Надеюсь, я правильно прочитал наименование музыкального коллектива. Плотный звук, прогрессивная аранжировка в сопровождении эмоционального вокала. Мы были бы весьма признательны за ротацию. Ну, ротации не обещаю. Ротация — это когда каждый день по несколько раз, а в жесткий диск с удовольствием ставлю.
1: Жесткий диск.
0: «Аддиктива», «Спастись».

0: этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. И напоминаю, что все выпуски легко после эфира найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать, когда захочется. И помним о самом главном.
1: Подай, как Бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на неделе. Здоровья всем.
1: Жесткий диск.
2: Наше радио.

Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росавиация снимет ограничения. Сертификаты авиакомпании Azur Air, наложенные после серии аварийных посадок зимой. Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации 3 самолета и сохранит в расписании всего 6 Боингов из 23 в парке. Остаток ресурса двигателей на них, как пишет газета «Коммерсант», ограничен парой лет. Добавлю, Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air в середине марта до 8 июня после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав Большой Семерки во Франции станет конфликт на Украине. Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, конфликт России и Украины всегда поднимается, потому что прямо затрагивает по меньшей мере 3 или 4 членов G7. Власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в Евросоюз. Такое решение Будапешта позволит Киеву начать официальные переговоры об этом 15 июня, сообщает политика. Один из источников рассказал изданию, что Киев в ходе встречи с делегацией из Будапешта заявил о готовности выполнить большинство из 11 требований венгерских властей по восстановлению прав национальной общины в Закарпатье. Главой израильской разведки Моссад стал выходец из Советского Союза генерал-майор Роман Гофман. Кадровое решение премьера Израиля Нетаньяху вступило в силу после того, как накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил петиции общественных организаций против назначения 49-летнего уроженца Беларуси. Они выступали против военачальника, которого называют русским генералом Нетаньяху. Общественники припоминают ему инцидент 4-летней давности, когда Гофман не воспрепятствовал аресту завербованного им агента-подростка. Российский прокат выйдет фильм участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» режиссера Нахон Джина. Главный редактор портала «Профи-синема» Нина Рамадановская рассказала НСН, что этот корейский фантастический фильм имеет все шансы повторить успех «Субстанции».
2: У него очень большие шансы на успех. Ключевое преимущество – голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Плюс российский зритель давно любит корейское кино. Корейское кино имеет свою достаточно большую армию поклонников. Я думаю, что она должна как минимум повторить успех «Субстанции». Для определенной аудитории, которая ждет фестивальные фильмы, это тоже будет существенным резоном пойти в кино.
1: Картина «Надежда» выйдет в широкий российский прокат в конце лета или в сентябре. История рассказывает о жителях деревни, которые сталкиваются с таинственной и смертельной угрозой после обнаружения загадочного существа. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Рисует всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

місяця май, місяця май, місяця май. А в білій кружці чорний чай.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.